дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Занимательно, увлекательно, засыпательно. Тихо.

этих спят.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Six Pet.

познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Доброе утро! Пора просыпаться!
1: В эфире Детское радио! Детское радио!
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
2: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске: музей транспорта, робот-дирижер, новая кошка. В Москве открылся новый музей транспорта. Здесь можно узнать, как менялся московский транспорт за полтора века, а также увидеть настоящие автобусы, трамваи, троллейбусы, автомобили и даже конку. Вагон, который когда-то тянули по рельсам лошади. Отдельный этаж посвящен московскому метро. Там можно посидеть в вагонах разных времен и попробовать себя в роли машиниста. А еще посетителей ждет виртуальная поездка на первом московском автобусе. Музей работает в историческом гараже Мельникова. Благодаря необычной форме и огромным окнам здание само напоминает огромный транспортный конструктор. Скучать здесь точно не придется. Из России переносимся в Казахстан. Здесь провели концерт, которым дирижировал робот. Концерт был посвящен Дню города Алматы. Под управлением робота музыканты исполнили казахскую музыку и произведения всемирно известных музыкантов. Главный дирижер оркестра Абылай Тлепберген отметил, что робот неплохо справился, хотя человека в такой работе не заменит. Но его присутствие дает новый опыт и привлекает молодежь в концертные залы. И в завершении выпуска новость из мира науки. Ученые обнаружили новый вид дикой кошки впервые за 100 лет. Она живет в горных лесах Боливии. Эта кошка намного меньше своих домашних собратьев. У нее светло-коричневая шерсть с темными пятнышками, как у леопарда, маленькая мордочка и круглые ушки. Она относится к отдельному виду тигровых кошек и похожа на крошечного леопарда. Отсюда ее научное название – Leopardus telkalio. Леопардус живет на планете уже 1,5 миллиона лет, а ученые только недавно обнаружили эту кошку. И то случайно. Один юноша подобрал в лесу необычайно красивого котенка и отнес в приют. Там на него обратили внимание специалисты. Зверьку дали имя Тигрино. Ученые надеются отыскать его родственников в дикой природе и сделать важное открытие. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.
0: Много песен на Детском радио.

Привет, дружок. Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, и теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. Согласись, что ты без труда можешь назвать 2-3 фильма с одинаковым сюжетом. Человека заморозили в специальной установке, или он сам замерз где-то там в горах, а потом, через много-много лет, он снова ожил. Все по-разному перепевают один и тот же сюжет, но вот что интересно. Подобные находки действительно имели место быть. Правда, размораживали не людей, а животных. Есть такой примитивный тритон, сибирский углозуб, который приспособился к жизни в Заполярье и даже при температуре около 0 градусов сохраняет активность.

0: То есть ест, ползает, ищет пищу. Но ты же помнишь, что у всех земноводных кровь холодная, и температура тела равна температуре, правильно, окружающей среды. Так что другие тритоны даже при небольшой плюсовой погоде спят без задних ног в ожидании весны. А этот ползает и не мерзнет. Мало того, сибирский углозуб может вмерзать в пласты вечного льда, а через несколько лет, если выдастся уж очень жаркое лето, размораживаться и оживать. Возможно, он и 100, и 200 лет во льду сохраняется. И это далеко не все интересные подробности жизни тритонов. Так ты наверняка встречал самого обыкновенного тритона, похожего на небольшую бурую ящерку. Только не с мелкой чешуей, а с эластичной и гладкой кожей, как у лягушки. Весной у самца, как и у многих других тритонов, отрастает волнистый гребень по всей спине и хвосту и делает его похожим на крохотного дракончика. А самка обыкновенного тритона отличается не яркой внешностью, а трогательной заботой о потомстве. Каждую икринку она бережно заворачивает в листики подводных растений. А ведь таких икринок у нее сотни. Есть среди тритонов и писаные красавцы. Например, малоазиатский. Этот уместнее смотрелся бы не в горных речках Кавказа и Малой Азии, а в коралловых рифах среди тропических рыб. Удивительно хорош. Гребень высокий, зазубренный и с яркими продольными полосками. Сам как ягуар, оранжевый в черную крапинку. На боку серебряная полоса в черной окантовке и ярко-синие пятна на хвосте. Ну просто глаз не отвести. Да и наш гребнистый тритон с огненным брюхом и защитным камуфляжем на спине и боках тоже смотрится очень неплохо. Тритоны земноводные, то есть живут на земле, а размножаться уходят в воду, как лягушки. Летом их можно встретить на огороде или в лесной подстилке, а весной в пруду, в канаве, даже в небольшой луже. Но не надо хватать их и тащить домой в банку или аквариум. Для того, чтобы правильно содержать обыкновенного или гребенчатого тритона, необходим изрядный опыт. Ты же не сможешь создать им более прохладные, чем в квартире, условия. А при излишнем тепле они начнут страдать, а может быть даже и погибнут. Если тебе уж так хочется держать дома маленьких дракончиков, заведи иглистого или испанского тритона. Этого можно держать даже в аквариуме с рыбками. Только рыбки не должны быть маленькими. А то помню, как однажды утром я обнаружил сомика с откушенной головой, а над ним задумчиво застыла только что подаренная мне тритониха. А с большими рыбами тритоны жили довольно долго и мирно. Потом появились хищные окунеобразные цихлиды, и в схватке с одной из них тритониха потеряла переднюю лапу. И вот каково же было мое удивление, когда через некоторое время у нее отросла новая. Так я узнал о таком явлении, как регенерация. Ведь у дальних родственников тритонов, ящериц, вырастает новый хвост взамен отброшенного. Так почему бы у тритона не отрасти лапе? Держать испанских тритонов в аквариуме очень просто и интересно. Едят они все то же самое, что и рыбки. И к тому же на сушу они не выходят. Так что всю жизнь проводят они под водой. Купить их можно во многих зоомагазинах и практически на любом птичьем рынке. И стоят они недорого. Это идеальный зверь для новичков. Так что до встречи, дружок. До новых историй.
1: Живой уголок.

0: Доброе утро! На детском радио начинается утренняя зарядка. Все готовы делать ее вместе с нами? Тогда приступаем к первому упражнению. Руки на поясе, спина ровная, бодро шагаем на месте. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Остановились. Ноги вместе, спина ровная. Поднимаемся на носки и одновременно поднимаем руки вверх. Вдохнули. И опустили руки. Выдохнули. Поднимаемся на носки, одновременно поднимаем руки вверх. Вдохнули. И опустили руки. Выдохнули. Еще раз. Поднимаемся на носки. Вдохнули. И опускаем руки. Выдохнули. Молодцы! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, руки вдоль тела. Поднимаем оба плеча вверх, а потом опускаем. Поднимаем, опускаем. Раз, два, три, четыре. Поднимаем, опускаем. Раз, два, три, четыре. Поднимаем, опускаем. Раз, два, три, четыре. А теперь вращаем одним плечом вперед. Раз, два, три, четыре. Назад. Два, три, четыре. Вращаем другим плечом вперед. Раз, два, три, четыре. Назад. Два, три, четыре. А сейчас вращаем двумя плечами сразу. Вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. Отлично! Вытяните прямые руки перед собой, ладони сожмите в кулак. Вращайте кулаками сначала в одну сторону, а потом в другую. Поехали! Вращаем кулаками в одну сторону. Раз, два, три, четыре. В другую. Раз, два, три, четыре. В одну. Раз, два, три. И в другую. Раз, два, три, четыре. В одну. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. А теперь вращаем руками, согнутыми в локтях. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В завершении зарядки легкий бег. Хотите, бегите на месте, а можете пробежаться по кругу. Главное, не спешите. Побежали! Бежим, бежим! Молодцы! Остановились! На этом все! Каждое утро мы ждем вас на детском радио, чтобы всем вместе делать зарядку, потому что вместе веселее!
1: Детское радио!
2: Детское радио!

0: знаете ли вы, что...
1: Роботы бывают жидкими.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
2: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на Детском радио. Реклама.
3: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
5: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
1: С Веснушкой и Кипитошей.
2: В библиотеке было шумно. Да-да, спорили двое, хотя и говорили шепотом. Но в библиотеке даже шепот звучит громко.
3: Кипитоша, ну что может быть непонятного в сказке, которую любой мальчик или девочка знает наизусть еще с младшей группы детского сада?
4: Это тебе лишь кажется, Веснушечка. Ты так привыкла к знакомым словам, что и не замечаешь, что они тебе незнакомы.
3: Что же я могу такого незнакомого найти в этих детских сказках? В репке или, например, в колобке?
4: О, в колобке как раз много незнакомого непонятного.
3: Например?
4: А вот спой, Веснушечка, песню колобка.
3: Да проще простого. Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по суте кометен, на сметане мешон, да и в масле прижен, на окошке стужен, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и от зайца, и от волка, и от... Короче, ото всех ушел и покатился себе дальше. Только его и видели.
4: Да-да-да, именно так все и было. Только вот почему там мели? Что скребли?
3: Как что, по сусеку, по коробу. Ой, а ведь точно, короб, сусек, прижон. Не пойми, что такое.
4: Ага, еще, помнишь, колобок покатился по полу, да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на крыльцо.
3: Ну, помню, и что тут такого? Ну, покатился и покатился.
4: Подожди, через порог в сени, из сеней на крыльцо, а? Что за сени такие?
3: Ну, это место, где, наверное, хранят это сено в доме.
4: Нет, Веснушечка, не думаю, чтобы сено в доме хранили. Хотя, вот с колобком встретимся, разберемся.
3: Ну, хорошо, убедил. Надо отправляться в сказку.
4: Уважаемый книжный червячок, вы не могли бы...
2: Мог бы, только не

0: так громко. Мы же с вами в библиотеке.
1: Ой, простите. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Добрый день, друзья мои. Слышал, вы собираетесь отправиться в сказку «Колобок»?
1: Да. Хотели бы.
2: Очень.
0: Но вам, возможно, придется догонять Колобка. Уверены, что догоните? Он же от бабушки ушел.
2: Знаем. И от дедушки, и от... От нас не уйдет. Догоним и спросим.
1: Или надо переместиться в самое начало сказки, где он, на окошке лежит, остужается.
0: Хорошо, держите ключик.
2: Вот, спасибо.
0: Волшебные часы отправят вас в сказку. Но не забывайте, вы должны вернуться из сказки до 12-го удара волшебных часов. Веснушка и Кипитоша подошли к старинным часам, которые, как вы помните, стоят справа от входа в библиотеку. Веснушка открыла дверцу.
1: Кипитоша, произноси заклинание.
2: Надо 3 раза ключ повернуть, и сбудется наше желание. В сказку немедля откроется путь. Сказать лишь надо ее название.
0: Стрелки на циферблате вздрогнули, и в самом его центре открылось маленькое отверстие. Замочная скважина. Веснушка, вставляй ключ и поворачивай.
1: 1, 2, 3. Кипитоша, говори.
2: Сказка «Колобок».
0: В кронах деревьев щебетали птицы, в траве прыгали кузнечики, в зарослях малины жужжали пчелы. Веснушка и Кипитоша шли по лесной тропинке, которая вела их к небольшому деревянному домику, что стоял на опушке леса. Резные наличники, ставни. Из трубы шел легкий дымок. Окошко было открыто настежь. На подоконнике, на вышитом красными петушками полотенце, покачиваясь, лежал Колобок.

0: Сам.
1: Ой, какой хорошенький! Румяный, веселый.
2: И пахнет так вкусно.
3: Ну вот, и вы тут даже. Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх.
2: Погодите, Колобок, свистать. Да не собираемся мы вас съесть.
1: Да-да, не собираемся. Нам просто надо задать вам несколько вопросиков.
3: Точно? Есть не будете?
2: Не будем. Не волнуйтесь. У нас другие любимые хлебобулочные изделия.
3: Ну тогда ладно, не укачусь пока что. Задавайте ваши эти вопросики.
1: Старичок попросил старушку. Испеки, старуха, Колобок. Из чего печь-то? Муки нету, отвечает ему старушка.
2: А старичок ей: по коробу поскреби, по сусеку помети, авось муки и наберется.
3: Складно рассказываете, будто сами все видели. А вопросик-то какой?
1: Вот что это за короб такой?
2: А сусек? Это что?
3: О, ну это просто. Сусек – это место в амбаре, отгороженное досками. Этакий большой деревянный ларец или ящик, или короб. И хранят в этом сусеке-коробе зерно или муку.
1: То есть сусек и короб – это одно и то же?
3: Да, так и есть.
2: А амбар?
3: Ой, милые, да вы явно не деревенские. Избушку-то, наверное, только на картинке и видели. Или вы...

0: этом, как его, смартфоне.
1: О, вы про смартфоны знаете?
0: Чай, мы дикие, что ли? И про электричество, и про ваш этот интернет ведаем. Все это и у нас есть. А живем по старинке, потому как так про нас написано. О.
2: Понятно, понятно. То есть вы знаете, что такое амбар?
0: Естественно! Амбар — это постройка такая деревянная, попросту сарай. В нем держали в старину зерно, крупы, муку, одежду, инструменты, продукты разные.
1: Ясненько. Мука закончилась, и старушка взяла крылышко.
0: Или перышко. Разные варианты есть. Да и намела остатки мучицы из сусека короба. Пригоршни две всего и набралось-то. Как раз меня испечь и хватило.
2: Да, интересно у вас тут все устроено.
0: Фух, кажись, остыл. Покачусь я, пожалуй, если у вас вопросики эти ваши закончились.
1: Нет, нет, не закончились.
0: Ладно, задержусь еще немного. Ну, спрашивайте давайте.
1: Сени, это место в доме, где сено хранят?
0: Нет, сено тут вообще ни при чем. Сено на сеновале или в сарае лежит. А сени — это такая прихожая. Если в избе печка топится и всегда тепло, бабушка с дедушкой здесь и сидят, и едят, и телевизор смотрят. А прихожая эти сени как бы отделяет теплую часть дома от улицы. В сенях всегда прохладно. Здесь можно хранить и продукты, и катки с водой, одежду оставлять, обувь. Летом, когда в доме жарко, в сенях можно ночевать. А зимой курочек держать, чтобы не замерзли.
1: Вот как оказывается.
2: И никакого тебе сена, Веснушечка.
1: Однако же есть у нас к вам еще...
0: Некогда, некогда, все, остыл я уже, остыл.
3: Колобок вдруг завертелся на месте, потом соскочил с окна на лавку, с лавки на пол, по полу покатился да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора до заворота.
2: Эй, куда? Куда?
1: Куда? А мы? А ответить?
0: От всех уйду. Хе-хе. Не догоните! Я круглый.

0: noi. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
1: Ну вот, укатился. А мы еще не все выяснили.
2: Ваше время истекло.
3: Это часы, Веснушка, слышала? Нам пора возвращаться.
1: Да, ну как? Где мы в этом древнем доме замочную скважину найдем?
3: Амбар, Веснушка, амбар, он же сарай. Он же запирается, наверное, на замок.
1: Точно, Кипитоша, бежим к амбару.
2: Ваше время истекло.
4: Через минуту друзья оказались у амбара. Рядом с дверью на крючке сидел огромный старый ржавый замок. Кипитоша вставил в него ключик, но замок так заржавел, что ключ в нем совсем не хотел поворачиваться.
3: Веснушка, помогай!
1: Да я стараюсь, Кипитоша, не поддается!
3: Что же делать? Что же делать?
1: Погоди, погоди, Кипитоша. Старушка замесила муку на сметане, изжарила в масле и положила колобка на окошечко постудить, так?
3: Ну да, да, и что?
1: В масле, понимаешь? В масле жарила. Значит, в амбаре должно быть масло. Капнем на замок, ключик и повернется.
3: Гениально, Веснушка.
2: Ваше время истекло.
4: Веснушка забежала в амбар и через несколько секунд вернулась, держа в руках большую бутыль.
1: Вот, нашла! Давай капну на замок. Поворачивай, Кипитоша.
3: Ага, ага. Раз, два, три.
4: Лес, избушка, амбар исчезли. Веснушка с Кипитошей вновь оказались в волшебной библиотеке детского радио. Ну, как ваше путешествие, друзья мои? Удалось найти ответы на ваши вопросы?
3: Да, да, спасибо, уважаемый книжный червячок.
1: Но не на все.
4: И что же вам осталось непонятным?
1: А вот это. По сусеку метен, на сметане мешон, да в масле прежон.
3: Во, вот это мы и не поняли. При чем тут пряжа какая-то, да еще и с маслом?
4: Нет, уважаемые Веснушка и Кипитоша, пряжа тут совсем ни при чем. Старинное слово «пряжить» означает жарить что-то мучное в масле. Причем маслица лучше побольше. Ну, это почти как фритюр по-современному. Кстати, от слова «пряжить» пошло название одного вкуснейшего кушанья.
1: Какого же?
4: Пряженики или пряженцы – старинные русские лепешки или пирожки, обжаренные в большом количестве раскаленного масла или жира.
1: Все, решено!
3: Что решено, Веснушка?
1: Все, поеду на каникулы к бабушке, буду там пряжить. Таких блинчиков да пирожков вам напряжу, попряжу, пожарю, в общем. Пальчики оближите.
5: Ничегошеньки, не понимаю. Ничегошеньки, не понимаю.
6: С Веснушкой и Кипитошей.
7: Продолжение следует.
8: Этот и другие выпуски «Ничегошеньки не понимаю» с Веснушкой и Кипитошей можно послушать на сайте детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
9: Детское радио.
10: Детское радио.

0: тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.
1: Детское радио.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Космический? Калуга?
2: Нет, лягушка.
1: Ага, ну тогда, может быть, это Королёв?
2: Не гадай, лягушка. Отправляемся искать Семёна.
1: Семёна?
2: Да-да.
0: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
3: Как устроено детское радио? А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку? И как в сундучке с секретом подарки появляются?
4: А мегафон сам кончается.
3: Вот бы все это узнать!
5: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
6: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
7: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
8: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
9: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
10: Я лечу!
11: В этом и проблема.
8: Волшебное перо. Категория 6+.
5: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
12: Мама! Папа!
13: Бабушка!
14: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
5: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Здравствуйте, здравствуйте, наши маленькие друзья.
2: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
1: Я чайник Кипидоша.
2: И...
3: Пятница!
2: Открываем чудесный новый день календаря.
1: А начнем мы нашу долгожданную пятницу с новостей. И с ними нас и вас познакомит Ярослав Попов.
2: Ярослав, привет, тебе слово.
4: Спасибо, коллеги. В этом выпуске расскажу о королеве шахмат, о кошке Мусе и о самой дружелюбной собаке в мире. Московское время.

0: 7 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское

0: он охраняет, пробрался незнакомец. Но Нэш не залаял. Вместо этого он принес свои игрушки, чтобы поиграть. Пес вилял хвостом и ждал, что грабитель бросит ему мячик. Но тот не стал играть. Он поел, поспал и попытался сбежать. Полиция поймала его на заднем дворе дома. Нэш встретил полицейских снова с игрушкой в зубах. Он думал, что они тоже пришли поиграть. В общем, этот ретривер оказался самым плохим охранником в мире. Зато самым добрым и игривым. Доброй и очень милой была кошка Муся, которой установили памятник в Московском авиационном институте. Она более 20 лет жила в третьем корпусе института. Поэтому ее назвали кошкой из трешки. Она приходила на лекции, спала на подоконниках и встречала студентов у входа. Они часто гладили ее на удачу перед экзаменами. Многие выпускники, ставшие инженерами, помнят милую Мусю и ее мурлыканье. Теперь в память о ней установили бронзовую скульптуру. Студенты по-прежнему гладят кошку перед экзаменами. Говорят, это помогает получать хорошие оценки. Только хорошие оценки получает 11-летняя школьница из Лондона. Ее зовут Бадхана Сиван Андан. Она стала самым юным гроссмейстером в истории шахмат. Гроссмейстер – это самый высокий титул в мире шахмат. Чтобы его получить, надо обыграть много сильных соперников. Бадхана увлеклась этой игрой случайно. Однажды друг семьи оставил у них дома пакет с ненужными вещами, а в нем лежала шахматная доска. Папа показал основные правила, и уже скоро дочь стала обыгрывать его. Дальше училась сама, по роликам в интернете. И уже в 9 лет сыграла за свою страну на международных соревнованиях. Бадхана также играет на скрипке и фортепиано. Ей приходится совмещать тренировки и репетиции с уроками в школе. Но она все успевает и хорошо учится. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов. Служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: Сегодня в калифорнийском Сан-Диего, где живет очень дружелюбный золотистый ретривер, и это мой золотистый ретривер, плюс 26 градусов, ясно, там детское радио слушает в мобильном приложении.
2: А вот самый толстый пес в России был найден на улице Нижнего Новгорода. Ему дали кличку Кругец и отправили ходить в госпиталь. Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 15, облачно с прояснениями. Там детское радио слушает на частоте 99,1 FM.
1: В Москве, где установили памятник студенческой кошке Мусти, Муське днем плюс 16, небольшой дождь. К вечеру дождь усилится. Берите зонтики.
3: Детское радио.

0: с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ой, как люблю я эту песенку. Очень люблю эту песенку, потому что я мечтаю о собаке. Да уже о какой угодно. Да. Вот какую мне предложат родители? Я в этом очень сомневаюсь. Такую я и приму, и буду обожать и любить. Хоть золотистый ретривер, хоть мальтипу, хоть овчарка, хоть лабрадор, хоть кто вообще. Тебе тоже меня жалко немного?
2: Ну, конечно, конечно.
1: Ну, что мы вот с Барсиком вот это кукуем? Изо дня в день. Так бы у нас еще собачка бы была, а там бы мы еще кого-нибудь выпросили с тобой. Жалко, что ты не умеешь с мамой разговаривать. Вот ты бы, мне кажется, нашел бы аргумент.
2: Да и я бы нашел.
1: Ладно, сегодня пятница, не время грустить. День зануд прошел уже вчера. До свидания, сегодня день веселья. А ну-ка, что у нас там сегодня за день? Так, Всемирный день почты. Дядя Саш, поздравляем от всей души. А что еще у нас сегодня? Так, Всемирный день пиццы, день чтения. О, Всемирный день яйца.
2: День яйца, ой, я очень люблю этот праздник.
1: Да, это за что это ты его любишь?
2: Ну, во-первых, я люблю все, что готовится из яиц.
1: Да, это самая утренняя история, мне кажется. А из яиц можно приготовить все, что угодно. Яйца нужны везде. Тут тебе омлет, яичница, салат, пирог туда добавляется в тесто яйца.
2: Конечно.
1: Все, что угодно.
2: Без яиц не могли бы существовать очень многие блюда, между прочим.
1: И очень многие животные, потому что они из них появляются.
2: Вообще, кое-кто говорит, что яйцо – это символ мироздания.
1: Ну, некоторым образом, да, из него появляется жизнь. Ладно, давайте сегодня объединим день яйца и поэзию. Попробуем сочинить что-нибудь про какое-нибудь блюдо из яиц. Ну, по аналогии, помните, с тем шалтаем-болтаем, который сидел на стене. Он же был яйцом?
2: В целом, да.
1: Ну да, не в целом, а в общем. Потом он стал не совсем целый. Вот. Но это потому, что он упал во сне. Ребят, омлет, яйцо пашот, яичница. Что еще может быть? Или просто яйцо. Вы можете сочинить про это все утреннее стихотворение. Ну, стихотворение громко, конечно, звучит в 7 часов, да, по московскому.
2: Хотя бы 4 строчки.
1: Да, хотя бы 2 уже. А может быть, хокку, 3. О. Давайте, ребята, звоните. 8-495-134-5-6-6-4. Сообщалочки у нас по-прежнему кряк-кряк делают. Вот, поэтому можете, кстати, писать на наш сайт dtfm.ru. Там есть специальный раздел, он называется «Приветы и поздравления со всего мира». Вот туда можете тоже стихи писать. Пойдет! Вот. dtfm.ru. Пишем стихотворение про блюдо.

0: А вот вы что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: Ну что, ребят, сегодня и взрослая пятница. Да, сразу, знаете ли, открываются горизонты, да такие, что ого-го. Но надо с чего-то пятницу начинать. Мы такие, значит, посмотрели, порылись там в календарях, нашли, значит, Всемирный день яйца и думаем, а давайте-ка мы сегодня сразу с утра мозги свои потренируем, сочиним какое-то стихотворение про омлет, например. Жил да был омлет Василий. Ну или просто, чтобы, знаете, не наделять человеческими качествами еду, потому что все-таки потом она будет...
2: Вот, понимаешь, когда стоит ее только назвать, потом как ее есть? Помнишь, как Алиса, это пудинг.
1: Пудинг, это
2: познакомься,
1: Алиса.
2: Это Алиса. Потом как так есть?
1: Да. Лучше вообще вот просто так. На столе стоял омлет. Рядом парочка котлет. Ну, как-то так вот, да? Давайте разбудим наши мозги. 84-95-134-5-6-6-4. Звоните, ребята. Что ты можешь предложить нам?
2: Когда в окно стучит рассвет, и надо быстро собираться, не приготовить ли омлет? И утром можно наслаждаться.
1: Прелестное, прелестное стихотворение.
2: Это только начало.
1: Это только начало, да? Ну, а может быть, что-нибудь про яичницу такое, а? Ее тоже нельзя же обделять.
2: К яичнице трудно подобрать рифму. К омлету гораздо проще.
1: Ну, не обязательно.
2: Омлет, рассвет, привет, обед. А вот яичница...
1: Яичница, глазунья, игривая плесунья, шкварчит на сковородке в поджаристой обертке. Похожа на ромашку, такая же рубашка, белесая картина, сжелталась середина. На завтрак подается, как солнышко проснется, хозяйка уж за делом, солит глазунью смело. Осталось лишь за малым, взять ложки деткам малым, яичница цыплятам, на завтрак то, что надо.
2: О, яичница глазунья.
1: Глазунья.
2: А, то есть рифма к слову глазунь.
1: Да, там еще за ними все что угодно пойдет, все блюда из яиц. Так, ну что, ладно, мы попозже продолжим разговор про яичницу. Может быть, кстати, кто-то сейчас садится завтракать, и у него свежее яйцо, может быть, сомятку или вкрутую на завтрак. Ну, а пока вы завтракаете, послушайте, пожалуйста, очень важную программу. Все самое нужное вам расскажет Иван Светофоров.
3: Утро с Веснушкой и Кипидошей.

0: «Шагай по правилам» с Иваном Светофоровым.
1: Вы наверняка знакомы с инспектором дорожной безопасности Иваном Светофоровым.
2: Всем привет!
1: А с его волшебным голосовым помощником Мигом сейчас познакомитесь.
3: Это я. Мигом приду на помощь.
1: Миг – цифровой домовой. Он живет во всех электронных устройствах инспектора Светофорова и всегда готов поделиться знаниями о правилах дорожного движения. А еще, скажу вам по секрету, Миг умеет заглядывать в будущее и обладает еще некоторыми волшебными способностями, которые помогают предотвратить опасные ситуации на дорогах, а иногда даже превратить их в самые настоящие сказочные приключения.
0: Сказка 17. Почемучки.
1: В тот день цифровой домовой обратил внимание, что инспектор, стоя на посту, то и дело задумывался о чем-то.
3: Шеф, у вас такой вид, будто пытаетесь решить трудную задачу.
2: Да вот, наблюдаю за детишками. Взрослые ведут их за руку, а малыши рассматривают витрины, автомобили, голубей, собачек. А вот правилами дорожной безопасности совершенно не интересуются. Вроде как за это отвечают взрослые. И потом, к сожалению, оказывается, что дети не знают правил безопасного поведения на дороге.
3: С одной стороны, вы правы, шеф. Действительно жаль. А с другой стороны, порой встречаются, наоборот, слишком любознательные почемучки, которые задают много вопросов и...
1: Договорить Миг не успел, так как получил сигнал из будущего. Иван Светофоров нажал на значок волшебного приложения в смартфоне, произнес заклинание...
2: «Где опасность и беда? Миг, неси меня туда!»
1: И тут же инспектор вместе со своим волшебным помощником оказался на обочине дороги с оживленным движением.
3: «Теперь, шеф, следите за дорогой! Нам необходимо проверить синий легковой автомобиль. Кажется, вот он. В салоне дети, и они какие-то правила безопасности нарушить собираются».
2: «Добрый день, инспектор Светофоров. Будьте добры, предъявите ваши документы. В салоне вижу две юных пассажирки. Ага, дочки ваши. В автокреслах пристегнуты, вижу».
3: «Девочки, как вас зовут?»
4: «Ой, а кто это говорит?»
3: «Это я, Мик, цифровой домовой, волшебный помощник инспектора Светофорова».
4: «Домовой? Ух ты! Я Даша, а это Аня. Здравствуйте!»
3: «А скажите-ка мне, Даша и Аня, почему вы так шумели и руками размахивали сейчас, прежде чем автомобиль остановился?»
2: «Непорядок. Громкие разговоры и шум в салоне автомобиля отвлекают водителя от дороги, а это опасно».
4: «Но мы хотели с Аней местами поменяться, когда автомобиль остановится. Мы быстренько. Аня, давай скорее, отстегивайся».
3: «Нет-нет, это не годится. Дети не должны самовольно отстегивать ремни безопасности и выбираться из автокресел. Вы у папы разрешение спросили?»
5: «Но ведь папа занят. Он с дяденькой-инспектором разговаривает. Мы сами решили».
2: «Опять непорядок. Получается, ваш папа не знал до этого момента, что вы собираетесь отстегиваться. Что бы было? Я-то уже документы проверил, и в любой момент ваш автомобиль мог поехать дальше. Тогда получилось бы, что в салоне находятся непристегнутые пассажиры. Это очень опасно. Кстати, Мик, а ты по этому поводу сигнал из будущего получил?»
3: «Нет, шеф. Когда мне поступил сигнал, Даша пыталась открыть окно автомобиля. Хорошо, что папа заметил и сделал ей замечание».
2: «Детям открывать окна в автомобиле при его движении категорически запрещено. И высовывать руки туда, и что-то выбрасывать».
3: «Неужели вы этого не знали?»
4: «Ну, знали. Да просто скучно было. Мы ехали-ехали, сидели-сидели, в окно смотрели-смотрели. Ну, так не очень хорошо видно. Вот мы и решили открыть. Интересно же».
3: «Теперь запомнили, что так поступать нельзя?»
4: «Запомним. Да мы бы не стали так делать».

0: просто попросили папу рассказать про всякие дорожные знаки, которые на пути встречаются. А папа отказался. Когда я, говорит, за рулем, меня не отвлекайте. Доедем до дома, тогда я вам, почемучки, знаки дорожные покажу и о них расскажу. А нам скучно.
1: Вообще-то, ваш папа молодец. Водитель автотранспорта должен быть предельно сосредоточен. Ситуация на дороге каждую секунду может измениться. Водитель должен быть готов немедленно среагировать. Поэтому просто так отвлекать его разговорами ни в коем случае нельзя. Одно дело, если надо водителя попросить остановиться или прикрыть те же самые окна в салоне. Другое дело – от скуки вопросы задавать, пока он за рулем.
0: Вообще-то папа тоже нам это говорил, но мы как-то забыли. А еще не знали, что это так важно – не отвлекать того, кто за рулем.
2: Вот теперь вам инспектор безопасности дорожного движения объяснил, насколько это серьезно. Уж, пожалуйста, запомните.
0: Ладно, запомним. Да, Анюта?
3: Ага, запомним. Будем тогда ехать и скучать.
2: А зачем скучать? Можете между собой разговаривать, но тихонько, в слова поиграть или еще во что-нибудь интересное. А хотите, я вам детскую познавательную радиостанцию включу для юных почемучек. Будете в дороге слушать и много нового узнавать.
0: Конечно, хотим!
3: Хотим!
4: В салоне автомобиля тихонько зазвучала веселая музыка, и голос диктора произнес: «Начинаем программу для юных автопассажиров!»
0: Это для нас! Ура! Это же мы, автопассажиры!
2: Вот и отлично! И прежде чем вы продолжите путь, выучите мою сказочную запоминайку. В салоне автомашины ты не шуми без причины. Сиди, пристегнувшись ремнем, ты в автокресле своем. В тихие игры играй и правила не забывай. Водителя не отвлекать, окна не открывать. И даже когда окончен ваш путь, сам не пытайся ремни отстегнуть. Жди, когда взрослый к тебе подойдет. Взрослый на выход команду дает.
0: Этот стишок волшебный?
1: Даже не сомневайтесь, этот подарок от цифрового домового. Выучите запоминайку наизусть и правила поведения в салоне автомобиля соблюдайте, чтобы всякие неприятности с вами в пути не происходили.
5: Шагай по правилам с Иваном Светофоровым.
6: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.

0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения!
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Мы думали.
6: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний, он и получил подарочек.
5: И что, больше подарков не будет?
6: Будут, призы новые, новые загадки.
5: Правда, что ли?
6: Да, ведь это говорю вам я, сундучок с секретом.
5: Понял, класс, игра? Сундучок с секретом.
6: Новые призы и новые загадки.
5: Каждый день
6: на Детском радио. Сыграй со мной.
0: 0+. Реклама.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: БАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
2: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
3: Я лечу!
4: В этом и проблема.
1: Волшебное перо. Категория 6+.
5: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно. И гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
6: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
5: Конечно.
7: Пап, а можно я цвет выберу?
6: Можно.
8: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
9: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусная точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО, система ПБО 0+.
10: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
11: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
12: Реклама. Театральный этикет. Правило номер 4. Настройтесь на поход в театр. Улыбайтесь, будьте вежливы, и тогда вас ждет настоящее театральное чудо.
13: В театр Терезы Дуровой мы всегда идем как на праздник.
12: Ты подумай. Кино можно пересмотреть, книгу перечитать, а каждый спектакль уникален и неповторим.
13: И правда. Срочно покупаю билеты на мюзикл «Летучий корабль» на ближайшие даты.
14: 10 и 11 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
15: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
17: Готовы? Тогда встречаемся на «Суперлайк-шоу». Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС «Kids Суперлайк-шоу». 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
18: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
19: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
20: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
21: Всем привет! Утро пятницы пришло к нам. А к вам пришло? Или еще не дошло? Не доехало еще? А вы, значит, не готовы, наверное, его еще встречать?
22: Да, встречать утро пятницы нужно по-особому. Нет, конечно, не стоя на голове или на руках. Ну, просто хотя бы открыв глаза и приготовившись провести это утро бодро, а не вяло и квело. Да, у нас будет и разбудильничек еще, и то, все, 5-10, но самое главное, мне кажется, сразу разбудить свой организм весь от самой крайней волосинки до самой маленькой пяточки.
21: Да!
22: Вот, поэтому приглашаем нашу дорогую дежурную по зарядке!
23: Доброе утро! На детском радио начинается утренняя зарядка. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда приступаем к первому упражнению. Поднимаемся на носки и одновременно поднимаем руки вверх. Тянемся, словно хотим достать до потолка. Встали ровно, опустили руки. И снова поднимаемся на носки –

руки вверх, с усилием тянемся, тянемся. Встали ровно, опустили руки. Еще раз. Поднимаемся на носки, поднимаем руки и тянемся вверх, словно хотим оторваться от пола. Тянемся, тянемся. Встали ровно, опустили руки. А сейчас побежали. Можете бежать на месте, а хотите, бегите по кругу. Легко, не спеша, бежим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы, остановились. Руки на поясе, ноги вместе. Встали на носочки, а затем плавно перекатываемся на пятки. Носок отрываем от пола. Поднялись на носок, перекатываемся на пятку. На носок и снова на пятку. Раз, два, три, четыре. На носок, на пятку. Раз, два, на носок, на пятку. Три, четыре. Молодцы! Продолжаем зарядку. Ноги на ширине плеч, плечи расправлены, спина прямая. Подняли руки перед собой, затем вверх, развели в стороны и опустили. Раз, прямые руки перед собой. Два, вверх. Три, руки в стороны. И четыре, опустили. Перед собой, вверх, в стороны, вниз. Раз, два, три, четыре. Перед собой, вверх, в стороны, вниз. Раз, два, три, четыре. Перед собой, вверх, в стороны, вниз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! Следующее упражнение. Переходим на шаг. Шагаем бодро. Колени поднимаем высоко. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Шагаем, поднимаем руки вверх. Вдохнули ртом. И опустили руки, выдохнули носом. Продолжаем шагать. Подняли руки вверх, вдохнули и опустили, выдохнули. Все! Мы ждем вас завтра утром, чтобы всем вместе делать зарядку на детском радио. Вместе веселее!

0: нам писали. Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Ну что, писать нам пока некуда? Нет, как некуда. Можно писать на наш сайт детифм.ру. Да, приветы и поздравления со всего света. И не обязательно туда писать приветы и поздравления. Можно написать стихотворение, хотя бы 4 строчки, про главного героя нашего сегодняшнего утра – яйцо. Вы спросите, почему это мы такое внимание уделяем? А потому что сегодня Всемирный день яйца. Вот.
2: Отмечается ежегодно во вторую пятницу октября.
1: Да. Ну, давай, если пока нам ребята там не пишут, не звонят, можете звонить, кстати, прямо сейчас. 8495-134-5664. Что у тебя?
2: Страшно представить, а если бы лето ушло, не дождавшись стихов от поэта? Без лета поэт не проснется с рассветом, и бабушка не приготовит омлет к завтраку вместе с компотом поэту. Чтобы поэт написал про рассветы, про бабушку, лучшие в мире омлеты, которые летом готовит поэту. Но как же готовить поэту омлету, когда нет поэта, который без лета, теперь кто угодно, но не поэт? Пишите, пожалуйста, всюду о лете. И на заборе, и в интернете, в тетрадке-блокноте, и шлите в газеты стихи про компоты, стихи про рассветы, про бабушку, лучшие в мире омлеты, которые готовит летом поэт, а все потому, что, вставая с рассветом, хочется сразу компот и омлет. Есть и писать про то, что вот лето кругом, и как здорово, что есть на свете бабушка, лето, компот и омлет.
1: Чудесно! Замечательно!
2: Чем ты напоминаешь это стихотворение? Помнишь его другое? В доме, который построил Джек.
1: Да. А, у нас Карина в гостях. Карина, привет. И Милана. Милана и Карина. Дуэт.
2: Сразу вдвоем?
1: Да, привет. Мирина и Килана. Девочки, привет, в общем. Карина и Милана.
3: Привет.
2: Привет.
1: Так, вы родственницы?
3: Да.
1: А каким вы друг другу приходитесь?
2: Бабушка и внучка?
3: Нет, сестры.
1: Сестры, родные. Так, и родные сестры сподобились написать стихотворение одно на двоих. Ой, да. Еще у вас. А это кто?
3: А это наш младший братик.
1: Ух ты, вот это компания. Так, ну давайте представляйте свое произведение искусства.
3: Мы написали стих про яйцо.
1: Давайте.
4: Встаю я рано поутру, к холодильнику иду. Беру яйцо 1, 2, 3, кладу в кастрюлю, посмотри.
3: Стою и жду я 7 минут, вкрутую яйца нам зайдут. На стол я накрываю и всю семью я угощаю.
1: Чудесно, девочки. Это вы прям вдвоем написали, вот дуэтом?
3: Да, да.
1: Ну вот когда есть родная сестра, поддерживает твои интересы, как же это классно. Спасибо большое. Спасибо вам, спасибо. Доброй дороги.
2: Молодцы.
1: А вот детективная история про яйцо у меня есть. 3 яичка на салат чистить мне доверили. Я доволен, горд и рад, что в меня поверили. Режут мама и сестра все к салату дружно. Вот яиц пришла пора, тоже резать нужно. 2? А где еще одно? Почему их мало? Плохо и чистилось оно. А потом пропало.
2: Срочно вызываем детективное агентство ХРУ.
1: Вот даже могло пропасть это третье. Оно все плохо чистится. А потом оно просто убежало. Оно не хотело идти в салат. Ладно, ребят, надеемся, вы хотите идти к нам в прямой эфир. У нас впереди разбудильник пятничный. А ну-ка, кто хочет поиграть и подарок получить, давайте звоните прямо сейчас. 8495-134-5664.

0: Разбудильник. Разбудим всех.
1: Будиться можно по-разному. Можно долго сползать с кровати, ползти куда-то в сторону двери. Вот, потом приползти в школу, лечь на парту и даже не заметить, когда тебя вызовут к доске. А можно так хе-хей сделать с утра. Вот мы за второй вариант, да, Кипятош?
2: Да.
1: Мы за хе-хей, мы не за... И наши ребята, которые дозваниваются в разбудильник, тоже за второй вариант. Евангелина дозвонилась аж из самого Санкт-Петербурга. Привет.
3: Здравствуйте.
1: Как выглядит твое утро? Оно вялое или вот ты стараешься бодриться изо всех сил?
3: Бодриться.
1: Бодриться. Делаешь ли ты зарядку или у тебя нет времени на это?
3: Чаще всего делаю.
1: Угу. Завтракаешь ли ты, Евангелина?
3: Да.
1: Что у тебя, как правило, на столе?
3: Каша, фрукты, варенье.
1: А яйцо где же? Молчание было нам ответом. Ну ладно, у всех завтраки разные. Кто-то яичницу наворачивает, кто-то кашу еле-еле ковыряет. В любом случае, мы сейчас с тобой будем будиться как следует.
0: Любовь, морковь,
4: розы, слезы, ошибка, улыбка, весна, неросна, стужа, простужа, мяча, хуйка.
0: Рифмоплет.
1: Ты слышала, мы сегодня, в общем, стихи читали некоторым образом про яйцо.
3: Да.
1: Да. И выяснили, что, оказывается, к слову «яичница» мы не можем подобрать рифмы. Представляешь, стоим в тупике и вообще не понимаем, что нам делать с этим словом, если мы захотим его зарифмовать.
2: Ну, оно сложное, действительно, для поэтического употребления.
1: Итак, внимание, внимание, на ваших ушах сейчас... Евангелина из Санкт-Петербурга придумает рифму к слову.

0: слову яичница. Сможешь?
1: Постараюсь.
0: Так, давай, у тебя там есть коллектив родственников?
1: У меня мама в другой комнате.
0: Ага.
1: Слушайте,
0: детское радио. Так, может быть, маме уже какая-то рифма пришла в голову, она может из соседней комнаты как крикнуть, как гикнуть.
1: Ну, мне чуть-чуть пришла в голову идея песочница.
0: Яичница-песочница.
2: Ну, близко, близко.
0: А может быть так? Яичница-отличница.
2: О,
0: как вам такое?
2: Это еще лучше.
0: А? Так, яичница отлично пойдет. Ладно, ну с омлетом тут попроще. Давай, омлет.
1: Поет.
0: Прекрасно, замечательно. Ну ладно, если уж мы сегодня отмечаем день яйца, яйцо. Ну тут просто мне.
1: Кольцо.
0: Кольцо, да. И наконец, ну давай к какому-нибудь слову в такому. Какое слово четвертое у нас будет, кипятош? Яичница, омлет, яйцо. А, всмятка, вот. Всмятка. Хотя я не знаю, есть ли такое слово всмятка, а?
2: Нет.
0: Будет. Всмятка, пятка. Давайте вот так вот. Пойдет, Евангелина?
1: Да.
0: Все, решено. Всмятка, пятка. Новое слово придумали. Всмятка. Ах ты, всмятка. Мы тебе вручаем нашу фирменную подушечку детского радио. Уютную, яркую и мягкую. Спасибо тебе большое за игру, Евангелина. И тебе, Веснушка, тоже, кстати. А впереди у нас поздравлялочки. Напоминаем, свои поздравления можно присылать на наш сайт детифм.ру. А вот туда прям присылайте в раздел «Приветы и поздравления». Мы будем их читать. Ну, а если вам очень хочется кого-то сегодня поздравить прямо в наипрямейшем эфире, звоните прямо сейчас. 8495-134-5664.
3: Разбудильник! Разбудим!

0: Сегодня у нас уже 9 октября, и в этот день исполняется 100 лет со дня рождения великолепного актера театра и кино, народного артиста Евгения Евстигнеева. Вот, в столетие. Я надеюсь, вы видели, ребята, его в фильме, который называется «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Прекрасная комедия, в которой... Да, он сыграл удивительно замечательного, занудного, вот, и вредного немножко начальника пионерского лагеря. Также в этот день появился на свет, например, английский музыкант, певец, композитор, один из основателей группы The Beatles, Джон Леннон. Наверное, папа, мамы, ваши бабушки, дедушки знают это имя. Да. Ну и наши ребята, принимайте поздравления прямо сейчас, дружненько.
1: Поздравляем Варю Козлову с днем рождения. Желаем всего хорошего, успехов в учебе и радости в жизни. Мама и папа.
0: Поздравляем нашу любимую доченьку, прекрасного человека Катеньку Смирнову из Москвы с днем рождения. Сегодня ей 7 лет. Будь всегда такой же веселой, доброй, красивой, умной и активной девочкой. Мы тебя очень любим. Мама Маша, папа Максим, сестричка Аня и брат Тимофей.
1: Доброе утро, Веснушка и Кипитоша. Поздравляем нашего старшего сыночка Владимира с Днем Ангела. А вчера ему исполнилось 10 лет. Блистательных побед, отличного настроения, здоровья. Мы тебя очень любим. Мама, папа, братик, бабушка. Город Санкт-Петербург.
0: Линушка, доченька моя любимая, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Ты наша жизнь, наша радость, наш воздух. В тебе идеально все. Любим тебя безмерно. Твои мама и папа, город Балашиха. Ну что ж, всех поздравляем с наступлением прекрасного дня. Сегодня пятница!

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Слово «айкидо» составляют три иероглифа – «ай», «ки» и «до». «Ай» – это гармония, объединение, любовь. «Ки» – это всемирное дыхание, жизненная энергия. Это то, что делает жизнь жизнью. «До» – это путь, дорога или способ.
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама. Детское радио и Аквамарис представляют.
3: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.
2: Сколько на Земле морей? Чем они отличаются друг от друга? И кто в

0: них обитает. Узнаем в программе «Морские путешествия осьминожки Мариса».
1: Полный вперед!
0: «Морские путешествия осьминожки Мариса». Слушайте на детском радио. 6+.
2: При простуде или насморке промывание «Аквамарис Бэби» с водой Адриатического моря может ускорить выздоровление. «Аквамарис» всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Возможно, максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных делах.
3: Это Леди Баг. И у меня для вас новая миссия. Получить детскую карту Альфа-Банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк» 6+.
4: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
1: Реклама.

0: акциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Kadvor.ru.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы что?
5: Акулы – отличные акробаты.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Привет-привет! Всем доброго утра! Наш эфир продолжается, и с вами по-прежнему Веснушка и Кипидоша. Чайник, который очень любит поболтать.
2: Ой, за это и люблю тебя, мой дорогой друг. А Ярослава Попова тоже люблю за интересные новости, которые он находит и нам рассказывает. Вот и сейчас чем-то удивит.
3: Постараюсь, Веснушка. В этом выпуске пушистая находка ученых, робот-дирижер и новый музей транспорта в Москве.
2: С удовольствием туда сходим. Составишь компанию?
3: С радостью.
4: Московское время 8 часов.
5: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Ярослав Попов. В Москве открылся новый музей транспорта. Здесь можно узнать, как менялся московский транспорт за полтора века, а также увидеть настоящий

летающие автобусы, трамваи, троллейбусы, автомобили и даже конку. Вагон, который когда-то тянули по рельсам лошади. Отдельный этаж посвящен московскому метро. Там можно посидеть в вагонах разных времен и попробовать себя в

0: которым дирижировал робот. Концерт был посвящен Дню города Алматы. Под управлением робота музыканты исполнили казахскую музыку и произведения всемирно известных музыкантов. Главный дирижер оркестра Абылай Тлепберген отметил, что робот неплохо справился, хотя человека в такой работе не заменит. Но его присутствие дает новый опыт и привлекает молодежь в концертные залы. И в завершении выпуска новость из мира науки. Ученые обнаружили новый вид дикой кошки впервые за 100 лет. Она живет в горных лесах Боливии. Эта кошка намного меньше своих домашних собратьев. У нее светло-коричневая шерсть с темными пятнышками, как у леопарда, маленькая мордочка и круглые ушки. Она относится к отдельному виду тигровых кошек и похожа на крошечного леопарда. Отсюда ее научное название – Leopardus telkalio. Леопардус живет на планете уже 1,5 миллиона лет, а ученые только недавно обнаружили эту кошку. И то случайно. Один юноша подобрал в лесу необычайно красивого котенка и отнес в приют. Там на него обратили внимание специалисты. Зверьку дали имя Тигрино. Ученые надеются отыскать его родственников в дикой природе и сделать важное открытие. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: Сегодня в Алматы, где на концерте оркестром дирижировал робот, плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Там детское радио слушают в мобильном приложении.
2: В Якутске, где в столовой в одной из школ появился новый сотрудник, робот-официант. Сегодня минус один, малооблачно, детское радио слушают на частоте 99,7 FM.
1: Сколько там в Якутске? Минус один?
2: Да.
1: В Москве, где открылся новый музей транспорта, днем плюс 16 градусов, вечером будет дождь. Берем с собой зонтики.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ну что ж, сегодня замечательный день. Ну вот я сейчас услышала от тебя про погоду в Якутске. Что-то не маловато ли для 9 октября-то минус один, Кипятош?
2: Для Якутска?
1: Да.
2: Да пока нет. Ну еще не зима.
1: Нет, я говорю, не холодновато ли минус один-то 9 октября?
2: Это тепловато, я бы сказал.
1: Да, минус один. Ладно, давайте радоваться своим там плюс 16, плюс 20, это прекрасно. А еще давайте радоваться тому, что у нас открываются новые музеи. Вот в Москве, по крайней мере. Если, ребята, вы приедете в Москву на выходные, приходите, пожалуйста, новый музей транспорта. Я знаю, что мальчишки многие интересуются. Старинные автобусы, троллейбусы. Где вы увидите в Москве троллейбусы? Нету их больше.
2: В Москве уже, да.
1: А вот в Ярославле, кстати, троллейбусы еще ходят. И во многих городах троллейбусы есть. Вот, даже конку вы можете увидеть. Это вагон, который тянули по рельсам лошади. В общем-то, ребят, приходите, приезжайте в Москву. Ну и заходите к нам сюда, на детское радио, в прямой эфир, поиграть. Нам нужны два участника, чтобы поиграть в закипайку. Тут Кипятош, значит, поиграл в закипайку в день учителя. Говорит, ой, что-то мне скучно без закипаечки. Я, говорит, это так давно не свистел уже.
2: Да,
1: вот.
2: Да,
1: а бабушка тут выскочила и говорит, а не свисти денег не будет, Веснушка. Я не стала уж ей говорить, что это Кипятоша играет.
2: Мне можно свистеть. Это часть моей работы.
1: Если, ребята, вы обладаете багажом слов величиной с...
2: Яйцо?
1: С яйцо, это смешно прям.
2: Ну, со страусиной.
1: Со страусиной. Ну, в общем, со что-нибудь очень большое. У вас большой багаж словарный. Давайте звоните в закипайку. Нам нужны два участника. 8495-134-5664. А прямо сейчас мы послушаем песню Матвея Яицкого «Турбозавры», который выпустил лейбл «Ура! Музыка дети». Слушайте трек в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. Ставьте лайк и добавляйте в свой плейлист. Или просто скажите умной колонке: «А включи-ка, дорогая, песню Матвея Яицкого «Турбозавры».»

0: Закипаю.
1: Закипайка.
0: Закипаю.
1: Закипайка.
0: Закипайка на детском радио.
1: Игра за свистом.
2: Да-да, так называется наша игра. Придумал ее Кипитоша. Вот, волшебный чайник. Он умеет говорить, шутить, воду кипятить, свистеть.
3: Да.
2: И причем может свистеть безболезненно, потому что остальным все говорят: хочешь свистеть здесь вообще? Карманы, все деньги посвистишь. Ладно, познакомимся с участниками. Тоже нам дозвонился Ника.
4: Да.
2: Привет, Ника. Ты откуда дозвонилась?
4: Я из Москвы.
2: Ты из Москвы. Что-то ты грустишь сегодня или у тебя все в порядке?
4: У меня все в порядке. Я еду в школу.
2: Прекрасно. Какой класс, Ника?
4: Третий.
2: Уже в третий? Подумать только. Ладно, сейчас мы тебя познакомим с твоей соперницей. Это у нас Ира. Ира, привет.
5: Здравствуйте.
2: Так, ты пока еще никуда не едешь, я так понимаю, да?
5: Нет.
2: Нет, ты дома. А ты в каком классе учишься?
5: Третьем.
2: О, сегодня у нас играют третьеклашки. Вы
3: ух ты,
2: смотрите.
3: Ну хотя бы сил равны. Да.
2: Да, ну и я тоже буду. Можно третьим полноправным игроком?
3: Конечно.
2: Сейчас мы выберем маленький кусочек из какого-то большого слова. Так, давай, Кипитош, ты главный в этой игре, выбирай.
3: Ок.
2: А почему ок?
3: Ну, октябрь.
2: А, октябрь.
3: Ну и когда говорят, все ок.
2: Ну, тогда давай рассказывай правила игры.
3: Значит, вы, девочки, по очереди должны называть слова, где есть ок. В начале слова, в середине, в конце. Например, окно или конек. А нет, конек не годится.
2: Конек, конок.
3: Воронок, вот, пожалуйста.
2: Воронок.
3: Бегунок.
2: А, так, ладно, а ты что будешь делать?
3: Я в это время буду водичку кипятить, булькать. И когда, наконец, вы услышите вот такой звук... Все, стоп, игра! Кто к этому моменту из вас не успел сказать слово, где есть «ок», тот проиграл. Выбывает из игры.
2: Но два оставшихся игрока продолжают сражаться.
3: Да,
2: вот пока
3: не останется один.
2: Ага. Все понятно, девочки?
5: Да.
2: Так, начинает у нас Ника, продолжает у нас Ира, и третья буду я, Веснушка. Все, мы можем
5: поваренок
2: начинать. Поехали, Ника.
5: Поваренок.
2: Угу.
3: Бульк.
2: Ира.
5: Уголок.
2: Уголок?
5: Угу.
2: Ага. Белок.
5: Окно.
2: Окно. Ира.
5: Колобок.
2: Кто?
5: Колобок.
2: Колобок. Бычок.
3: Все, первый тайм мы уже отыграли.
2: Решка у нас, значит, это не успела сказать свое слово, к сожалению. Но ничего страшного, Иришка, у нас проигравших нет. Молодец, ты сражалась как лев. Вот, или как бычок, вот.
3: Как львенок.
2: Да, мы тебе вручаем наши фирменные тетради детского радио. Спасибо. Ну, а мы с тобой, Ника, продолжаем игру. Только слова, которые мы называли в первом круге, мы не называем. Понятно?
5: Хорошо, да.
2: Итак, ну давай, кто кого? Ника?
5: Замок.
2: Угу. Так, биток. Во.
5: Океан.
2: Бок.

0: Октябрь.
1: А не было еще октября, да? Так, игрок.
0: Смычок.
1: Угу. Кокос. Правильно все же?
0: Кокос.
1: Что?
0: Чего?
1: Вот видишь, меня вот так вот, так раз и все. Да? Не успела я хорошее слово сказать. Вкусное. А какое оно было, я уже и не знаю. Ладно, молодец, Ник. Ты сегодня выигрываешь в нашей закипайке и получаешь наш фирменный ланчбокс. Кстати, ланчбокс. Вот, там тоже есть ок. Вот.
2: Два, три.
1: Чего?
0: Поздравляем!
1: Кстати, молодцы, молодцы, вы нам напомнили, а то уж мы забыли, что впереди у нас поздравлялки, которые вы можете присылать нам на сайт детифм.ру.
3: Закипаю!
1: Закипай-ка!
3: Закипаю! Закипай-ка!
4: Закипайка на детском радио.
1: Игра со свистом.
5: Черный носик, белый хвостик, тузик, шарик, бим, фонарик. Черный носик, белый хвостик.

Сегодня у нас уже 9 октября. Как мы сказали, сегодня столетие Евгения Евстигнеева. Еще поздравляем сегодня с днем рождения замечательную актрису Марину Дюжеву. Она у нас и актриса, и дублировала многие фильмы интересные. Также сегодня день рождения у актера Валерия Носика. И в этот день, кстати, родился глыба такая, Николай Рерих, русский живописец, писатель, путешественник. Мы когда с родителями были на Алтае, мы видели мистический такой памятник Николаю Рериху, смотрящий на реку. Вот. Ну и приветики у нас, конечно же, есть пятничные. Доченька Василиса, желаю тебе отличного завершения недели в садике и ярких, насыщенных, веселых.

0: хороших выходных. Я тебя люблю. Мама Рита из Москвы. Доброе утро моим трем Валеевым котяткам, Ванюше, Евусе и Богдаше. Едем в сад и школу. Желаем отличного денечка и отличного настроения. Люблю вас, детки мои, ваша мама Ксюша.
1: Валеевы котятки.
0: Ну что, мы присоединяемся ко всем пожеланиям. Пусть неделя заканчивается красиво, ярко и успешно.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: По заказу госавтоинспекции МВД России.

0: светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 7 октября с 18.30 до 19, 10 октября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы.
2: Хрум. Школа юного детектива.
3: А после что вы делали?
4: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
5: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Заходи.
1: Хрум! Школа юного детектива. На детском радио.
2: А знаете ли вы что?
3: Лучший подарок для лося – это соль.
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
1: Все то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио. Реклама.
7: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Вернись. Вкусно у нас мной?
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
2: Это которым можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
4: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил, акции, количество призов, срок хранения и порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 1870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
5: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам, родители все видят.

0: приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
1: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
2: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
1: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong на раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
2: Машина на года, сразу видно.
1: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО «СЗ Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: А это слон. Самое большое животное на Земле.
5: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
6: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
7: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Привет-привет! Доброе утречко всем, кто бодр, весел, или тем, кто еще вял и квел.
2: Тем, кто нос повесил. Надеюсь, таких нет.
1: Может, вот. Есть.
2: Да ладно, что за повод такой?
1: Сидят с таким обвисшим носом сейчас.
2: Мне нам таких не надо. Давайте, нос надо держать кверху вот так вот, ребята.
1: Кверху держать хвост надо.
2: И нос тоже, вот. Радуемся новому дню, улыбаемся и встречаем дежурную по зарядке.
3: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Присоединяйтесь к нам. Делать зарядку вместе веселее. Первое упражнение. Бег на месте. Расслабились, бежим легко, лишь слегка отрывая ноги от пола. Не спешим, побежали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Руки на поясе, спина ровная. Это упражнение надо делать аккуратно, никаких резких движений. Плавно поворачиваем голову в одну сторону, затем в другую, в одну, в другую. Раз, два, в одну, в другую. А теперь плавно наклоняем голову вперед. Подбородком достаем до груди. Поднимаем голову и плавно наклоняем ее назад. Повторим это упражнение еще несколько раз. Опускаем голову вперед, поднимаем и наклоняем назад. Вперед, назад, вперед, назад.

плавно наклоняем голову вперед и назад. К одному плечу, к другому. Раз, два. Молодцы! Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Слегка присели, чтобы почувствовать напряжение в мышцах, и выпрямились. Повторим это упражнение. Присели, выпрямились. Раз, два, три, четыре. Присели, выпрямились, присели, выпрямились. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Почувствовали напряжение в мышцах. Встали. Раз, два, три, четыре. Присели, встали. Раз, два, три, четыре. Присели, встали, присели, встали. А теперь приседаем до упора. Пятки от пола не отрываем. Сели, руки перед собой. Встали на поясе. Сели, встали, сели, встали. Раз, два, сели, встали. Молодцы! Теперь легко попрыгаем. Руки на поясе. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прыжками передвигаемся по комнате. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Молодцы. Поднимаем руки вверх. Делаем глубокий вдох. И опускаем. Выдыхаем. Подняли руки, вдохнули. И опустили, выдохнули. На этом все. Не пропускайте зарядку на детском радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Итак, ребятишки, девчонки, мальчишки, любите ли вы игрушечки свои, без которых жить вы наверняка не можете?
2: Ну, какой-то странный вопрос, Кипятош. Любите ли вы игрушечки? Вот я бы по-другому задала вопрос. А хорошо вы ли разбираетесь в игрушечках? А?
1: А как понять, разбираешься ты или не разбираешься?
2: А вот мы это поймем.
1: Хорошо ли ты убираешь игрушки? Вот это уже другой вопрос.
2: О, нет, давай вот сейчас не будем вот это вот. Детское радиообщество «Знания» ищет главного по игрушкам. Ищет, где ты? Кто это должен быть?
1: Нужен, значит, такой ребенок, который станет народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». А? Кто готов звание себе такое присвоить?
2: Это что такое за конкурс?
1: Родная
2: игрушка.
1: Эксперт.
2: Что это за конкурс?
1: Ну, это, знаешь, там разные серьезные взрослые придумывают игрушки для детей. Вот. А как решить, какая игрушка лучше? На самом деле, это может решить только ребенок.
2: Да, тут твоя правда. Дети же играют в игрушки. В общем, заходите на сайт детского радио, заполняйте форму участника и делитесь своей видеозаявкой. В ней нужно рассказать о своей любимой игрушке или настольной игре и объяснить, почему именно ты должен стать главным по игрушкам и выиграть главный приз.
1: А это, между прочим, возможность 19 октября побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка» и оценивать работы в качестве народного эксперта.
2: Конкурс «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. Категория 0+.
1: А ты не хочешь поучаствовать?
2: Мне кажется, я уже немножко опоздала, но хотя сегодня же пятница, мы с тобой можем заняться, да, созданием видеозаявки. Вот, давай, Кипятоша. Все, я тебя представлю в качестве любимой игрушки.
1: Ну нет.
2: Да шутка. У меня вот главные любимые игрушки — это те, в которые мы, значит, тут и играем с ребятами в прямом эфире. Вот это игры, закачаешься. С огоньком. Впереди у нас игра «Кто я?» И, ребята, мы вас будем превращать сразу. Если вы боитесь превращений, вот, ну, тогда можете не звонить. Если не боитесь, вот тогда звоните в игру «Кто я?». Давайте. Вот 8495-134-5664.

0: Где я? С кем я?
1: Кто я?
2: У нас в эту игру иногда взрослые играют. Недавно был такой маститый музыкант, маэстро.
1: Директор, между прочим.
2: Директор Гнесинки.
1: Вот, да. Михаил Сергеевич, да.
2: Да. Так вот он долго не мог понять, кто он.
1: Ну, надеемся...
2: Гадал.
1: Надеемся, у Сони получится побыстрее. Привет, Соня.
3: Здравствуйте.
1: Так, рассказываем тебе подробно, что мы будем делать. Сейчас мы тебя превратим в кого-то или во что-то. Вот сейчас, давай, приготовилась. Вот, мы тебя превратили в кого-то и во что-то. Ты должна догадаться. Вот, как ты можешь это делать? Задавай нам вопросы, а мы будем говорить «да», «нет». Ну и немножечко, может, подсказывать. Понятно?
3: Да.
1: Отлично. Можешь задавать первый вопрос.
3: Я живое?
1: Нет.
2: Все? Ну, хороший был первый вопрос. Дальше.
3: Меня можно играть?
1: Нет.
2: Это не для, ты не для игры. Дальше.
3: Я пластмассовый?
1: Ну, в тебе есть, наверное, пластмассовые детали.
2: Есть.
1: Но в основном, наверное, в тебе какая-то тканевая основа. Вот так. И, наверное...
3: Я одета?
1: Ты не одежда, нет. Но ты нужна только на улице. В доме ты вообще не нужна.
2: Вон из дома. Иди на улицу.
3: Это для взрослых?
1: Нет, это может быть как и детское, так и взрослое. Разных размеров.
3: Это куртка?
1: Но мы же выяснили,
2: нет,
1: что ты не одежда, но...
3: Зонтик?
2: Да!
1: Соня, молодец!
2: Какое четкое
1: вот это скорость!
2: Попадание!
1: Слушай, ну да, у нас осень, дожди, и тут Сонечка такая, зонтик яркий, классный.
2: Да, вот сегодня вечером, ура, говорят, ты многим пригодишься.
1: Да, ну а прямо сейчас ты получаешь 2 билета на музыкальную премию STS Kids Super Like Show!
3: Спасибо!
1: Пожалуйста! Эта премия состоится уже 1 ноября в Live-арене. Спасибо, Сонечке. Впереди все самое интересное.
0: Где я? С кем я?

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Кипидош, а это что за фотографии? Такие странные изображения, как будто маленький ребенок рисовал. А еще кусочки каких-то костей. Ой, ты меня пугаешь.
2: Не бойся, Веснушка. Эти фотографии мне прислали друзья-спелеологи. Они сделали их в знаменитой Каповой пещере на Урале. Говорят, она очень красивая. С подземными озерами, живописными сталактитами и сталагмитами. А на фотографиях наскальные рисунки, которые оставили древние люди еще в эпоху палеолита. То есть 14,5 тысяч лет назад.
1: Невероятно! А что твои друзья там делали?
2: У них была специальная экспедиция. Вместе с учеными-палеонтологами они искали следы древних животных. Надеялись найти кости динозавров.
1: О, наверное, это очень интересно.
3: И очень непросто. Привет, друзья!
2: Здравствуйте, дорогой червячок. Только что тут такого сложного? Главное, везение. Копай себе и копай.
3: Не так все просто. Для начала надо точно знать, где копать, в какой породе, на какой глубине, да и вообще, что за наука такая, палеонтология. Недавно на моей книжной полке появилась вот эта книжечка. Ее написал самый настоящий ученый-палеонтолог Франциск Гаскальюна. А называется она «Мы нашли динозавра во дворе. Палеонтология для начинающих».
1: А можно посмотреть?
3: Конечно!
0: Почитай-ка с книжным червячком.
3: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Удивительное дело, но динозавры всегда завораживали людей, и детей, и взрослых. Про динозавров снимают кино, пишут книги. Они кажутся какими-то сказочными существами, драконами, змеями Горынычами. А между тем, этак 200 с лишним миллионов лет назад динозавры были очень даже реальными. И доказательством того, что они все-таки существовали на нашей планете, служат удивительные находки. Время от времени ученые-палеонтологи находят кости динозавров, следы их лап и зубов. А один из таких ученых, Франциск Гаскальюна, специально для детей написал книгу, в которой рассказывает о том, как ученые выбирают места для раскопок, какой путь окаменелости проходят от мест раскопок до залов музеев, как в лаборатории их изучают и собирают. Книга называется «Мы нашли динозавра во дворе». Кстати, это не совсем правда, что все динозавры вымерли. Сегодня рядом с нами живут их дальние-дальние потомки. Например, крокодилы и птицы. А вот прародители динозавров изучены очень слабо. Их останки находят очень редко. На протяжении своей истории динозавры принимали самые разные формы. Некоторые из них достигали гигантских размеров, а некоторые были весьма скромными. Однако наука палеонтология, она не только и даже не столько про динозавров. Это наука об истории жизни на Земле. Палеонтология изучает формы жизни прошлых эпох по окаменелостям. Что это такое? Это остатки живых существ из прошлого, которые стали частью осадочных пород. Вот поэтому для того, чтобы эти окаменелости найти, надо хорошо разбираться не только в строении живых организмов, в биологии, но и в строении земной поверхности, в геологии. А еще обязательно строго следовать научному методу. Что это такое? Целый набор правил, наблюдение за явлением, формулирование гипотез, сбор данных и эксперименты, получение результатов и анализ гипотез, их доработка или, если необходимо, их смена. Одним словом, взять лопату и пойти в поле и просто начать копать, где вздумается, нельзя. Сначала нужно тщательно изучить местные породы, а потом уже браться за инструменты. Кстати, инструменты у палеонтологов могут быть очень разные. От тонких кисточек и деревянных палочек, отверток и лопаток, до крепких молотков и зубила. Как правило, окаменелости сохраняются в виде фрагментов, которые необходимо собрать, реконструировать. Раньше это была очень тонкая, кропотливая работа. Но в последние годы новые технологии позволяют ученым изготавливать копии с помощью сканирования, виртуального моделирования и 3D-печати. В книге «Мы нашли динозавра во дворе», которую написал Франциск Гаскальюна, еще очень много интересных и полезных фактов. А в конце автор дает 10 советов начинающему палеонтологу. Каких? Об этом вы узнаете, прочитав книгу до самого конца. Ее выпустило издательство «Самокат» для детей младшего школьного возраста. Вот и все на сегодня. С вами был неутомимый исследователь-палеонтолог, книжный червячак. В следующий раз я обязательно расскажу вам о какой-нибудь другой интересной книге.
0: «Почитай-ка» с книжным червячком.

0: радио. Каждый родитель желает знать.
1: Начало осени. Время простуд, насморков и покашливаний. Как оставаться здоровым, несмотря на времена года? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, врач-педиатр, врач-диетолог Юлия Андроникова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3 земель в 3 царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+. Реклама.
4: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
6: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
7: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
6: Фандэй. Для всей семьи.
7: И по доступной цене. Куртки от 2999.

0: рублей.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
6: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
7: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Реклама. Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
10: Человек на 90% состоит из воды.
11: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
10: А почему?
11: А потому что он слушает...
12: Детское радио.
10: Не торопись взрослеть.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем привет! Доброго утречка! У микрофона по-прежнему говорящий волшебный чайник Кипидоша.
2: И его подружка Веснушка. Открываем новый день календаря.
1: И приступаем к нашим любимым пятничным новостям. А с ними нас познакомит Ярослав Попов.
2: Ярослав, тебе слово.
3: Спасибо, коллеги. В этом выпуске расскажу о королеве шахмат, о кошке Мусе и о самой дружелюбной собаке в мире. А насколько она дружелюбная? С первым встречным играть готова.
4: Московское время 9 часов.
5: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Ярослав Попов. В Калифорнии живет самый дружелюбный пес в мире. Это золотистый ретривер Нэш. Ему 4 года, и он обожает играть. Недавно в дом, который он охраняет, пробрался незнакомец. Но Нэш не залаял. Вместо этого он принес свои игрушки, чтобы поиграть. Пес вилял хвостом и ждал, что грабитель бросит ему мячик. Но тот не стал играть. Он поел, поспал и попытался сбежать. Полиция поймала его на заднем дворе дома. Нэш встретил полицейских снова с игрушкой в зубах. Он думал, что они тоже пришли поиграть. В общем, этот ретривер оказался самым плохим охранником в мире, зато самым добрым и игривым. Доброй и очень милой была кошка Муся, которой установили памятник в Московском авиационном институте.

более 20 лет жила в третьем корпусе института. Поэтому ее назвали кошкой из трешки. Она приходила на лекции, спала на подоконниках и встречала студентов у входа. Они часто гладили ее на удачу перед...

0: Только хорошие оценки получает 11-летняя школьница из Лондона. Ее зовут Бадхана Сиван Андан. Она стала самым юным гроссмейстером в истории шахмат. Гроссмейстер – это самый высокий титул в мире шахмат. Чтобы его получить, надо обыграть много сильных соперников. Бадхана увлеклась этой игрой случайно. Однажды друг семьи оставил у них дома пакет с ненужными вещами, а в нем лежала шахматная доска. Папа показал основные правила, и уже скоро дочь стала обыгрывать его. Дальше училась сама, по роликам в интернете, и уже в 9 лет сыграла за свою страну на международных соревнованиях. Бадхана также играет на скрипке и фортепиано. Ей приходится совмещать тренировки и репетиции с уроками в школе. Но она все успевает и хорошо учится. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: Сегодня в калифорнийском Сан-Диего, где живет очень дружелюбный золотистый ретривер, плюс 26 градусов, ясно, там детское радио слушают в мобильном приложении.
2: А самый толстый пес в России был найден как-то на улице Нижнего Новгорода. Ему дали кличку Крогец и отправили худеть. Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 15, облачно с прояснениями, там детское радио слушает на частоте 99.1 FM.
1: В Москве, где установили памятник студенческой кошке Моське, днем плюс 16 градусов, к вечеру ожидается дождь. Берите зонтики.
3: Детское радио.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Всем привет еще раз. Кто еще не поздоровался с нами? Может, кто-то только что проснулся и такой открыл глаз и в пол уха. И такой, чё? Кто? Где?
2: Ну, ничего страшного. Я думаю, что даже все те, кто сегодня чувствует себя очень сонным, взбодрятся обязательно. У нас, как всегда, миллион сюрпризов, тысячи неожиданностей. Ну, а прямо сейчас мы познакомимся с наступившим днем.
0: Наш календарь.
1: Сегодня 9 октября на дворе. В народном календаре день Иоанна Богослова.
2: Ивана мы поздравляем с именинами. Также мы поздравляем Тихона. А еще Афанасия, Александра, Дмитрия, Николая и Владимира.
1: Ух ты, какая компания.
2: Да, шикарная. Очень большая у нас компания.
1: Сегодня Всемирный день почты. Что бы мы без нее делали? Раньше она, конечно, была голубиная, потом бумажная, а теперь уже вся сплошь электронная.
2: Ну, это хорошо. Раньше можно было весточки от родных ждать неделями. И уже
1: да
2: новости ускоревали.
1: Месяцами люди ждали письмеца.
2: Какая у тебя погода, пишешь ты? Через месяц приходят твоим родным, а потом родные тебе: сегодня у нас очень солнечно. Через месяц приходит, значит, ответ, а там уже снег пошел. Вот. Поэтому спасибо большое всем тем, кто у нас придумал вот эту почту электронную. И вообще спасибо прогрессу. Также сегодня отмечается Всемирный день яйца. Мы об этом говорили сегодня с самого утра. Да, мы сегодня даже баловались омлетиком, яичницей и стихи тут писали. Какие еще события сегодня мы можем отметить?
1: Всероссийский день чтения.
2: Угу.
1: Вот, когда люди раньше писали рукописные письма, все-таки как-то было лучше. Сейчас люди уже начинают забывать, как буквы-то писать.
2: Столетие замечательного артиста отмечается сегодня. Актер театра и кино, народный артист СССР Евгений Евстигнеев появился на свет именно 9 октября. Так, ну а мы-то...
1: День гвоздестояния. О, какой праздник сегодня еще есть.
2: Это что, надо на гвоздях стоять, что ли?
1: Что, не видела?
2: Голыми ногами, что ли?
1: Видеоролики, где йоги сидят на гвоздях.
2: А зачем?
1: Лежат на гвоздях.
2: А для чего?
1: Ходят по гвоздям.
2: А почему они это делают?
1: Ну, как, для того, чтобы, например, взбодриться с утра.
2: Ребята, не повторяйте. Без соответствующей подготовки на гвоздях стоять людям неподготовленным нельзя ни в коем случае. Это надо долго тренироваться.
1: Да, конечно.
2: Вот давай лучше сегодня отметим день любопытных событий. Вот это наше, мне кажется. Да. Тем более, что одно любопытное событие произойдет уже через несколько минут. Далеко бегать не надо.
1: Точно.
2: Ни на гвоздях тоже не надо стоять. Угу. Да?
1: А что нужно делать?
2: А нужно ждать терпеливо, потому что через несколько минут в нашей студии появится гость, известная всем вам юная певица. А кто это? Мы вам не скажем сразу. Пусть вы вот от любопытства, ну, не лопнете, но, по крайней мере, не знаю, вот и зайдетесь. Заходите на сайт dtfm.ru и включайте видеотрансляцию.
1: Какая ты добрая девочка.
2: Очень что? Добрая. Ну, понимаешь, любопытство надо подогревать, Кипитоши, угу. Иначе интриги не будет никакой. Заходите на сайт dtfm.ru, включайте видеотрансляцию, и вы все увидите своими глазами.
0: Наш календарь.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Ну что, этот момент настал. Надеюсь, что вы сейчас, конечно же, все включили видеотрансляцию, сделали громче звуки своих радиоприемников, колонок или что у вас там транслирует детское радио. У нас в гостях сегодня 9 октября певица, блогер, телеведущая, модель, актриса Мария Янковская!
2: Доброе утро!
1: Доброе утро!
2: Есть гости, которые приходят нам один раз.
1: Есть такие, да.
2: Есть, которые, ну, даже два раза бывают, да. А Маша, видимо, решила просто поселиться уже.
3: Я побила все рекорды.
2: На детском радио.
1: Ну, ей у нас хорошо, да, Маша?
3: Да, ей очень нравится.
2: Чего ты ходишь? Вот ходит и ходит, понимаешь?
3: Ну, вы меня приглашаете?
1: Да, поэтому нам приятно в ее компании, а ей в нашей. Когда хорошая компания, что еще?
2: А, кстати, ты не была еще же здесь в новой студии?
3: Да, я смотрю, у вас тут так круто. Ну, то есть такой новый дизайн, прям реально круто.
1: Да, а вид какой, ты насладилась?
3: Да.
2: Смотрела?
1: Вау! Не, ну там, не здесь, конечно, можешь не оглядываться. Здесь у нас
3: здесь, кстати,
1: нет.
3: Такой красивый вид. Я уже побывала в гримерке. Там такие панорамные окна, правда. Я уверена, что здесь получится очень красивое видео у меня.
1: Абсолютно точно. Но сегодня, видишь, день любопытных событий. Ты слышал, да?
3: Да.
1: Какое любопытное событие случилось с тобой за последнее время? Давай поделись чем-нибудь таким интересненьким. Ну, может быть, концерт какой-нибудь, выступление. Или вообще вот бабушку через дорогу перевела. Не знаю, собаку тебе купили.
2: Бабушку — это любопытное, конечно, событие, Веснушка.
1: Ну, не каждый день такое бывает.
3: Но собаку мне купили еще весной, получается. И сейчас мы с ней обживаемся. Вот недавно у нас было первое приключение большое.
1: Так.
3: А из прям интересного, я запустила тур, который у меня скоро начинается. Sigma Girl Tour. Вот.
2: Вау.
3: По городам России.
2: А ну-ка подробнее об этом, пожалуйста.
3: У меня есть записи всех городов. Я, потому что всех
1: кого-то
3: не помню, очень много.
1: Маша.
3: Я надеюсь, что многих я осчастливлю. Например, у меня буквально через пару дней я уже еду в первый город, и это Оленегорск, представляете? Я еду в Мурманскую область, в Мурманск. И я очень надеюсь увидеть там китов. У меня вот такая мечта — увидеть китов.
2: А ты будешь концерт китам давать?
3: Ну, на надеюсь, берегу им тоже когда-нибудь.
2: Белого моря.
1: Так, рассказываю. В Оленегорске нынче погоды стоят холодные.
3: Да.
1: Ночью минус 5, плюс 1 там днем, поэтому надевай на себя тулупчик.
3: Прям зима уже.
1: Прям зима уже, да. Это же, знаешь, тебе не Сочи.
2: А, перед оленями можно там еще выступать.
1: Да. Можно. А у тебя будет живое, знаешь, такое светомузыка — это полярное сияние. Северное сияние. Ты мечтаешь?
3: Да, я прям очень мечтаю увидеть северное сияние, все, что связано с такими природными именно объектами, вот очень хочу увидеть. Но говорят, что сейчас их там нету. Это нужно приезжать более зимой, да ведь?
1: Да. Ну, да? Слушай, хорошо, Оленегорск и Мурманск. Ребята, ждите, пожалуйста, Машу. А тут, значит, новости. Новости, что у тебя вышли сразу две новые песни. Тут одну ты не можешь выпустить годами, а у тебя две.
3: В смысле годами?
1: Ну, есть люди, которые, знаешь, пишут песни, и вот вдохновение не приходит, или голос не такой, понимаешь, вот, ну, нет песен, и все. А как вообще получается, что у тебя появляется сразу несколько песен? Что дает тебе силы? Толчок какой-то?
3: Ну, первая песня называется «Фантастика», и это про пластик.
2: А, да, так мы слышим. Знаем эту песню.
1: Да. Кто тебе предложил? Фиксики лично, да?
3: Ну, вот чисто Нолик пришел ко мне.
2: И заказал песню.
1: Маш, спой для нас. Голос у тебя классный. Так, а вторая песня?
3: А вторая песня — «Мамонтенок». Это саундтрек, официальный саундтрек для нового фильма «Приключения мамонтенка в поисках мамы».
2: Знаем, да.
1: Недавно же вышел новый мультфильм.
3: Да, совсем вышел.
1: То есть она звучит в самом мультфильме, эта песня?
3: Да.
1: Слушай, у нас столько уже ребят перебывало, которые записали свои саундтреки к «Мамонтенку». Вот наша группа «Всем пять» тоже была.
3: А еще, кстати, песня вышла в наш с мамой день рождения. У нас с мамой в один день рождения.
1: Так, когда у вас?
3: 21 сентября, это было вот совсем недавно.
1: О, поздравляю, сколько тебе исполнилось?
3: Мне исполнилось...
2: 21?
3: Почему до вас? 14.
1: Чё-то поздравляем, Машенька, тебя от всей души. Ну, про твой день рождения мы поговорим, мне кажется, вот после песни, да? Поговорим после песни?
2: Да, даешь песню, раз уже заговорили.
1: С какой начнешь? Ну, наверное, с фантастики, да?
3: Давайте, конечно.
1: Мы ее уже слышали. Итак, ребята, взрослые, если еще не включили видеотрансляцию на сайте детифм.ру, значит, Маша Янковская будет исполнять песню, которую фиксики лично попросили ее исполнить. Песня «Фантастика».

0: Да, подтверждаем, действительно. В нашей жизни много пластика. Вот. Только не забывайте выбрасывать, когда отработанный пластик, в специальные контейнеры.
1: Да,
0: для пластика.
1: Потому что у пластика, конечно, много пользы, но и много вреда, к сожалению, для окружающей среды.
0: Слушай.
2: Многоразовый пластик.
0: Многоразовый пластик. Это хорошо. Слушай, а ты когда была маленькой, Машенькой, ты смотрела «Фиксиков»?
3: Конечно. Я так фанатела, вы просто не представляете. Я что-то там и рисовала их, и смотрела просто постоянно и везде. Просто вы не даже не представляете, насколько я фанатела по «Фиксикам». И я воплотила какую-то свою детскую мечту, что сделала с ними фит.
0: Да, слушай, ну у нас вообще очень много разных мультфильмов. У тебя еще есть много, мне кажется, возможностей. У нас есть и смешать. Кстати говоря. И кого только нету, да? А мне вот это нравится, песня. А кто такие фиксики?
3: Да,
0: большой,
3: да, да.
0: Большой секрет.
3: Ну, ты гимн.
0: Да. Ну что, хочется сказать. Замечательное начало. Может, кто-то из ребят еще не слышал эту песню «Фантастика». И сегодня для кого-то это стало большим открытием, что эту песню вообще поет Маша Янковская. Ну, а мы привыкли, тут у тебя песня-то немножко другого плана, да?
3: Ну, чуть-чуть
0: тот же «Сигма Бой», да? А тут вот такая... милая песенка для ребят и помладше. Ну, хорошо. Спасибо большое всем ребятам, которые с нами. Мы продолжим обязательно. Через несколько минут мы вернемся. Ни в коем случае не переключайтесь.
4: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
5: Пусть ветер

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам крутится.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. А знаете ли вы, что...
0: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
2: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио. Реклама.
0: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусные точка. Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
3: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
2: «Фандэй» – для всей семьи.
3: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
4: Это «Леди Баг», и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с

0: выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». 6+.
1: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А это слон. Самое большое животное на Земле.
4: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
1: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
3: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ну что, ребята и взрослые, наш прямой эфир продолжается, наше утреннее шоу в самом разгаре. У нас в гостях сегодня певица, блогер, телеведущая, модель, актриса Мария Янковская, или просто Маша, как мы ее зовем.
2: Конечно. Да,
1: потому что впервые Маша к нам пришла совсем маленькой Машенькой. Я помню, она скороговорила, да как орешки щелкала. Не, ты, Маша, кстати, не растеряла вот эту способность скороговорить классно? Тогда я помню...
2: А я в этом не уверена.
1: Прошли годы, да?
2: Прошли годы, завяли помидоры.
1: Ну, подожди. Давай мы удостоверимся, что мы тогда не зря тебе кричали «Браво и бис», когда ты повторяла скороговорку. Давай какую-нибудь для ребят. Ну, ты же артистка.
2: А какую?
1: Да любую он. Да. От топота копыт пыль по полю летит. Карлу Клару украл кораллы, а Клару Карлу украл кларнет.
2: Вот это моя боль, если честно.
1: 33 корабля лавировали, да не вылавировали.
2: Вот у меня есть песня, тренд называется, и там я как раз скороговорила.
1: Скороговорила. Ну давай.
2: Это было для меня пытки, на самом деле.
1: Слушай, ну смотри.
2: Я упала на стуле.
1: Пока еще нет. Держись за стол, Маша! Не падай!
2: Я спустилась.
1: Ну давай, про прямом эфире проскороговорить свою, тем более, песню. Это рэп, что ли, было у тебя?
2: Ну нет, там кусочки именно и с изменениями. Их не надо здесь говорить.
1: Ну давай, которые приличные есть.
2: Да, все прилично. Просто не подходит. Так, ну давайте. А то вот... сейчас еще раз. А то так, а ты... Я что со мной происходит? Это утро, это просто утро.
1: Это волнение.
2: У меня просто еще...
3: От топота котов ты хотела сказать?
1: От топота зайцев. У нас на днях был заяц на копытах. Ну давай.
2: Что у вас тут происходит?
1: Давай, третий дубль.
2: От топота копыт пыль по полю летит.
1: Пыль по полю летит, от топчика
2: пыль. Что еще я знаю? Больше ничего.
1: Ну и ладно. Слушай, вот мы тут вскользь упомянули, что у тебя был день рождения совсем недавно, вместе с мамой причем.
2: Да, в один день.
1: Ну то есть у вас какие-то традиции совместного празднования. А чьи гости приходят в большей степени? Твои или мамины, получается? Или
2: а у нас просто в этом году такой день рождения. Если в прошлом году там я закатила огроменную вечеринку, там были все наши знакомые, все блогеры, СМИ приехали. В этом году у нас так попало, что 20 сентября, то есть за день до дня рождения, мы были еще в Тюмени. И получается, мы приехали вот в 00, мы еще были в Тюмени, нас там поздравляли, на лимузине возили. Это, конечно, такое тоже день рождения, очень круто, на самом деле, отметили. Вот в 00 очень приятно, что люди пришли, поздравили меня. А после этого мы приехали уже в Москву, прилетели, и я просто пошла в аквапарк с подружками. У меня не было никакого большого праздника, ничего такого. Я просто с подружками пошла в аквапарк, там потусила, у нас потом была ночевка. И все.
1: То есть маму ты в аквапарк не взяла на горках?
2: Не, мама
1: покатал.
2: Тоже была, просто с папой отдельно там ходила, мы отдельно.
1: Слушай, а мама у тебя катается на горках? Экстремально, вот так, с криком. Сначала Маша летит, а потом мама. Вот так вот. Я знаю, многие мамы любят.
2: На некоторые горки мама ходит, но не любитель.
1: Трусишка, да? А ты смелая?
2: А я очень люблю, на самом деле, на горках кататься. Меня это расслабляет.
1: А горки у нас сделаны, как известно, из пластика.
2: Да.
1: Вот. И это не фантастика.
3: Подвела-то,
1: гляньте. Тебе понравилось? Это я к чему? К тому, что у нас сейчас будет первая поигруля за сегодняшнее утро. И называется она игра «То да сё».
4: Сё? Не сё.
5: А почему?
4: Потому что «То да сё».
0: Игра «То да сё» на детском радио.
1: Ну, в общем, если ты уж спела песню про пластик, что это не фантастика, мы тебе представляем несколько слов, и это вещи, которые сделаны либо из пластика, либо не из пластика. Если ты чувствуешь где-то вот так вот, да, шестым своим чувством, что это сделано из пластика, ты говоришь «пластик!» То, что называют кипятоши. А если ты чувствуешь, что это, ну, из другого материала, ты говоришь «не пластик!» Так мы будем самообучаться. Вот. Готова?
2: Ага.
1: Так. Ну ладно, давай, Кипятош, первое что-нибудь нам назови.
3: Ох, Машенька, держись.
1: Да не пугай человека-то, что-то я не знаю.
3: Первое слово.
2: Это знаете?
3: Кремплен.
2: Крем-плен?
3: Да, пластик, не пластик.
2: Как будто бы что-то кремовое. Нет, наверное.
1: Нет, не крем-плен, а крим-плен. Пластик или не пластик?
2: Думаю, не пластик.
1: Не пластик.
3: Нет, это название ткани.
2: Один из видов ткани,
3: да.
1: Так, давай дальше.
3: Второе слово. Капрон.
2: Капрон. Я думаю, наверное, тоже нет. Капрон, капроновые колготки.
3: Капроновые, да, да. Но на самом деле это такой синтетический полимер, относится к группе пластмасс.
1: О, теперь будем знать, что колготки – это тоже пластик.
2: Да, в смысле?
3: Представь себе, да. Третье слово. Пипидастер.
2: Я знаю, что это такое. Такая штучка, чтобы пыль смахивать.
1: Да,
2: но
1: молодец.
2: Она вроде состоит, ну, там, косвенно из пластика. Да,
3: да, правильно.
1: Абсолютно верно, да, молодец. Да, да. Вот чувствуешь, что человек убирает у себя дом сам, пипидастром.
2: Ну, почти.
1: Скажи, что да, скажи, что да, скажи, что да.
2: Да, да, да.
3: Дальше. Мультифора.
1: Ой.
2: Я слышала где-то это слово, но я забыла, что это. Давайте, допустим, это пластик, я не помню.
3: Правильно, да. Это на самом деле это файлик вот такой для документов, знаешь?
2: Да, да.
3: Просто
2: точно.
3: По-другому некоторые люди его называют мультифора.
1: А нельзя проще сказать файл для документов? Мультифора. Попробуй выговори вот. Еще. Ладно, давай дальше.
3: Дальше. Кандибобер.
2: Это я тоже слышала где-то, господи. Кандибобер.
1: Ну, пластик или не пластик, как думаешь?
2: Я даже не представить не могу,
1: скажи,
2: что
1: да
2: это
1: или
2: такое.
1: Нет, и все, что это?
3: Кандибобер.
1: А потом мы уже выясним.
2: Ладно, давайте не пластик.
1: Не пластик.
3: Нет,
1: так,
3: не пластик, конечно.
1: А что такое кандибобер?
3: Ну, у этого слова несколько значений, в том числе и шутливый, но одно из значений – это такой смешной завиток на голове у какой-нибудь девочки.
1: А мне кажется, это еще и к тому же вид головного убора кандибобер. Ага. Ну, то есть он не из пластика.
3: Нет, это не пластик. Да. Дальше. Стрептоцит.
1: Ой. Это какой-то динозавр, по-моему, да? Стрептоцит.
2: Ну, давайте не пластик.
3: Нет, это лекарство вообще такое. Что, не слышали про стрептоцит никогда?
1: Динозавр, стрептоцит тоже подходит. Очень злой и хищный.
3: Хорошо. Антимония.
2: Антимония. Ну, похоже на название пластика, в принципе. Давайте пластик.
1: Антимония.
3: Не, это вообще не предмет. Это значение что? Такое, противоречие в законе. Антимония.
1: Так, ну давай какое-нибудь заключительное что-нибудь нам. Такое что-нибудь.
2: Где вы находитесь слово?
1: Подавай под вертом, кипятош.
3: Вот, пожалуйста. Шуфлятка.
2: Что это
1: шуфлятка? Так, что же это может быть?
3: Шуфлятка.
2: Ну, давайте.
3: У тебя дома наверняка есть. И не
2: что
3: одна.
2: У нас дома
1: так, прикинь,
2: происходит?
1: Значит, свой тебя... дом представь. Представь эту я шуфлядку, как она может выглядеть.
3: Уверен,
1: шуфлядка.
3: У тебя даже несколько шуфлядок найдется в доме.
1: Ну, давай, говори, пластик нет.
2: Давайте пластик, если дома есть.

0: Лядка – это выдвижной ящичек стола или комода.
1: Ой, нельзя попроще, да, шуфлядка. Ну-ка вот выдвинь шуфлядку, Машенька, достань там из комода нам.
0: Кандибобер.
1: Кандибобер, да. Или стриптоцит на крайний случай достань, вот, мало ли что.
2: Господи, ты реально пользуешься этими словами?
0: Да.
1: Так, ну что, у нас, значит, вопросики пошли, Маш. Здрасте, Веснушка Кипятош, привет, Маша, Кристина, 12 лет. А скажи, пожалуйста, а что тебе больше нравится, петь свои песни или петь песни из мультфильмов? Или вообще, какие песни ты больше всего любишь петь? Вот так вот, давай.
2: Я, в принципе, люблю петь. И, ну, конечно, мне нравится петь и свои песни, но мне также очень нравится петь, перепевать какие-то старые песни, потому что я слушаю, как было раньше, я все анализирую. И это тоже помогает мне в своих песнях, в любом случае.
0: Это к чему?
2: Мне нравится и то, и другое.
0: Это ко второй песне мы тебя медленно подводим.
1: Почему медленно? Стремительно, я бы сказала.
0: Стриптоцительно.
1: Значит, напоминаем, что Маша у нас исполнила песню «Мамонтенка», ту самую, в новом варианте, специально к мультфильму, который вот-вот только вышел, «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Надеемся, ребят, вы уже посмотрели, премьера уже состоялась, это было потрясающе. У нас были ребята из нашей группы «Всем пять», наши юные корреспонденты, которые потрясающе исполнили песню про «Не теряйтесь, ребята, не теряйтесь, сердце подскажет, если вдруг как вас найти». Ну, а сегодня вот Маша исполнит песню «Мамонтенка». Готова ли ты, Маша?
2: Конечно.
0: Пока Маша готовится и будет выступать, ребят, если вы хотите поиграть с Машей, поговорить, задайте какой-нибудь вопрос в прямом эфире, звонить прямо сейчас. 8-495-134-5664.
1: А пока у нас Маша Янковская в эфире с песней «Мамонтенка». Подпеваем. Подпеваем.

0: классно. Мы каждый раз погружаемся в эту историю про мамонтенка.
1: Да.
0: И нам все больше и больше хочется посмотреть этот мультфильм. Кстати, ты-то его видела, Маша, или тебе все некогда?
1: Да, я его видела. Ну, когда была прям совсем маленькая, я его смотрела. Поэтому, конечно, я его знаю.
2: Новый мультик.
1: Я еще не посмотрела. Я как раз премьера вроде была либо 20, либо 21 сентября, как раз мой день рождения. Поэтому я не смогла, к сожалению, прийти. И, кстати, я выпустила эту песню официально на всех площадках как раз в день рождения. И это был как мой подарок для мамы. Потому что мама очень любит эту песню. Она каждый раз плачет под нее.
2: Так она в детстве, наверное, смотрела же этот мультик сама.
1: Конечно, конечно.
0: А потом, когда стала мамой, прочувствовала все. Ну, ты ж никогда, надеемся, не терялась нигде? Ни в метро, не было с тобой таких случаев?
1: Ну, я где-то терялась.
0: Все-таки было.
1: Но не прям сильно.
0: Вот ты исполнила, как это говорится, старую песню на новый лад. А что значит песня на новый лад? Ты старалась сохранить настроение оригинала или хотела ее сделать немножко другой, более современной? Что ты привнесла своего, так скажем, в эту песню «Мамонтенка»?
1: Голос.
0: А, другой голос.
1: Ну, как минимум. Я не хотела прям ее полностью менять, потому что, как-никак, это такая песня, легенда.

0: не побоюсь этого слова, потому что ее знают, ну, правда, очень много поколений, и новые, я надеюсь, тоже дети узнают о ней, будут приходить в кино, смотреть фильм и слушать эту песню уже в моем исполнении. Поэтому я не старалась ее как-то полностью поменять. Я оставила ту же мелодию, ту же музыку, только немножко поменяла ее под себя. Если про это говорить. Если я не ошибаюсь, мы вроде ее немножко ускорили, чтобы она была более такой.
1: Да, и финал такой неожиданный. Бух!
0: Да, без
1: перерывов. Там в оригинале еще хвостик был, я помню. А тут такой бух, и мы остолбенели немножко. Потом такие... Слушай, скажи, пожалуйста, а вот если бы тебе еще предложили бы, или ты сама бы изъявила желание, какую бы песню из стареньких ты тоже бы перепела на новый лад? Ты же наверняка знаешь вот нашу классику, такую мульт-классику. Что бы тебе хотелось вот в какую песню свое привнести? Ну, может быть, я не знаю, там, песня, ну, скажем, из классики, да, песня из кинофильма «Гости из будущего». Помнишь такой фильм? «Прекрасная далёка». Помнишь такую песню?
0: А, «Прекрасная далёка», да.
1: Конечно.
0: Ну, это конечно.
1: Да, если бы тебе сказали, Маш, ну давай, вот на свой лад, кавер-версия «Прекрасного далёка». Или, скажем, из «Приключений электроника», «Крылатые качели» тоже.
0: Вот это вас, конечно.
1: Взялась бы за такое.
0: Не, ну если бы мне предложили официально сделать ремейк такой песни, я бы, конечно, согласилась, потому что немного сейчас молодежь знает такие старые песни, говорю так, как будто это было 200 лет назад. Но чтобы новые дети тоже узнавали о таком творчестве, конечно, я бы перепела.
1: Дорогие продюсеры, значит, вот и композиторы, Маша согласна на любые предложения. Она у нас универсал, человек.
2: Она готова. Заходите.
1: О, кстати, мы тоже готовы, и наша игра начинается прямо сейчас.
3: Три по три.
1: Ну что, сейчас у нас начинается игра «Три по три». Дозвонилась Соня из Ярославля. Сонь, привет.
4: Привет.
1: Ну, видишь, какой у тебя сегодня соперник. Маша Янковская из Москвы. Скажи ей привет.
4: Привет!
1: Вот, сегодня у нас играют девочки. Игра называется «Три по три». Рассказываю правила. Вам нужно будет очень быстро отвечать на мои вопросы. Буквально несколько секунд вам дается. Эта игра у нас для людей-молний, которые умеют быстро соображать. Сонь, как у тебя вот с быстрым соображанием?
4: Даже не знаю.
1: Ну вот, у тебя будет возможность свои силы сегодня проверить. А у тебя как, Маш, с быстрым соображением?
0: Я на самом деле тоже не знаю. У меня никогда не было таких игр.
1: Сегодня для кого-то будет день открытий.
2: Два одиночества.
1: Нет, встретились две незнайки. Надеемся, что вы окажетесь знайками. Давайте потренируемся в конце-то концов. Хорошо. Значит, Сонь, назови, пожалуйста, трех животных на букву «К».
2: На «К», да.
4: А рыб можно, рыб можно?
1: Можно, он тоже животное.
4: Карп, кот и...
0: крокодил.
4: Кит.
2: Вот, пожалуйста, да.
1: Маш, ну а ты назови трех животных на букву «М». Все просто.
0: Животные,
1: да. Это и рыбы тоже. И птицы тоже. Вот это все.
0: Господи, марабу.
1: Так, класс.
0: Так, а почему у меня все сразу вылетело из головы-то?
1: Я не знаю, почему все вылетело. Потому что...
0: Мимоза считается.
1: Нет, это не животное. Марабу. Ну, такой. Такой.
0: Что?
1: Такой большой. Бурый бывает белый.
0: А, медведь.
1: Да.
2: Веснушка это было сейчас очень...
1: Такой маленький, который...
2: Парадистический,
1: да, тебе понравилось?
2: Да, очень.
1: Вот, и такой маленький, который стрекозу из дома выгнал. Вот, стрекозу выгнал он из дома. Она ему: давай, кум, милый, приюти меня, а он ей отворот-поворот.
0: Муравей.
1: Ну, конечно, да. Так, девчонки, собрались? Собрались. Сонька, Маша. Все, готовы играть? Нет, такие еще.
4: Да.
1: Поехали.
3: Первый раунд.
1: Сонечка, назови, пожалуйста, нам, ну, например, трех художников каких-нибудь.
4: Шишкин,
2: Мышкин.
1: Так, Маш, помогай.
0: Так,
4: художник
1: не очень, да, с художниками.
0: Леонардо да Винчи.
1: Прекрасно. Так, третьего мы так и не нашли среди художников.

0: художников, ну ничего страшного. Так, Маш, теперь для тебя. Назови трех композиторов. Ну, ты ж музыкант у нас.
1: Так,
2: что происходит, Мария?
1: Что со мной происходит? Это именно с вами, понимаете? Я закончила музыкальную школу.
0: Это все ты, Кипитоша. Ты вот смотришь, гипнотизируешь Машу. У тебя в глазах... Да, Моцарт. Так, да, хорошо. Начало хорошее.
1: Дальше... Я хотела сказать Гоголь, господи.
0: Чай, выручай. Да,
1: Чайковский.
0: Так,
1: и Бах, спокойно.
2: Отлично.
1: Я не понимаю, почему вот именно когда вы включаете этот таймер, у меня сразу все вылетает из головы.
2: Ветер в голове.
0: Так,
2: и
0: тихо. У нас дальше пойдет все как по маслу, потому что мы начинаем. Что мы начинаем? Мы начинаем.
1: Третий раунд?
0: Второй раунд.
3: Второй раунд.
0: Что второй раунд у нас тоже где-то загулял. Ладно, Сонь, назови, пожалуйста, нам три желтых предмета. Что может быть желтым?
4: Мячик, подушка и одеяло.
0: Вообще, видимо, ты еще в кровати лежишь, да, что первое видишь, то и называешь. Ладно,
4: только
0: Машенька, назови нам, пожалуйста, три красных предмета. Что может быть красным?
1: Красный стол, красный обои красные, красный микрофон.
0: Покойно. Прекрасно. Вот видишь, я говорю, как по маслу все
2: красные
0: пошло.
2: Глаза.
0: Угу, могут быть тоже. Ладно, девочки, мы начинаем.
3: Раунд третий.
0: Соня, скажи, пожалуйста, что три дела, которые надо делать перед тем, как выйти к доске в школе, отвечать урок?
4: Повторить урок, проверить себя и еще раз повторить.
2: Убежать.
0: Убежишь от учительницы.
1: А руку поднять.
0: Маша, назови, пожалуйста, три вещи, которые надо сделать перед тем, как ты выйдешь на сцену.
1: Подготовиться, порепетировать, сделать саундчек. Три, вот. Вот все.
2: Убежать.
0: Это ты, Кипитоша. Тебе бы вот убежать.
1: Это можно. Это в крайних случаях.
0: Сонь, спасибо тебе большое за игру. Может быть, у тебя есть какой-нибудь вопрос к Маше? Ну, если уж, понимаешь, такая оказия. Маша в студии сегодня. Ты с ней играла вообще в прямом эфире. Может, есть какой-нибудь вопросик у тебя для нее такой? Животрепещущий.
4: А ты любишь... Да. Со скольки лет ты любишь детское радио?
0: Ты ее еще сюда младенцем принесли. В пеленки завернутую.
1: Да я очень долго. Я даже не знаю, сколько. Ну, несколько лет точно. Я даже не знаю, сколько именно. Сколько к вам я хожу?
2: Сколько себя помню, да?
1: Да, сколько себя помню. Если осознанный возраст, вас люблю.
0: Соня, а ты, кстати, сколько слушаешь детское радио?
4: Наверное, года 5 уже.
0: Лет 5. Угу. Угу. Прекрасно, замечательно. И вот, наконец, дозвонилась, поиграла, и мы тебе вручаем нашу фирменную подушку детского радио. Если уж ты так любишь подушки, одеяло.
4: Ура!
0: Ура!
2: Так что можешь спать теперь дальше опять.
0: Спасибо тебе большое за игру. Слушай, ну, на самом деле, у нас есть подарочка для тебя, Машуль. Ну, ты же играл, смотри, тоже старался. Вон, десяток композиторов назвала тут. Это тебе от детского радио и от них. Наш подарок.
2: Это энциклопедия русских композиторов.
0: Нет, на самом деле, это тебе тоже шутит.
1: Это теперь будет мое клеймо, да?
0: Не-не-не, ну, вот это здесь все, что нужно для веселых приключений и задорных путешествий. Да. Мы сегодня упомянули о том, что у тебя начинается большой тур буквально послезавтра. Город Оленегорск. Что ты ждешь? Это первый вообще твой тур?
1: Да, это мой первый сольный тур.
2: Ух,
1: вообще.
0: Мне кажется,
1: я волнуюсь, да.
0: Я бы убежала, кстати. Нет, ну это действительно, представляешь, огромный зал. Многотысячный, наверное. Я так думаю.
1: Но пока что мы идем к этому.
0: Вы идете к этому.
1: Да.
0: Как ты готовишься? Будут ли какие-нибудь там у тебя сюрпризы для тех, кто придет?
1: Да, у меня будет много всяких сюрпризов, всяких конкурсов. Новая программа у меня будет. Будет все очень интересно. Поэтому, если вдруг люди были на каких-то старых моих концертах, там будет все по-другому.
2: А где посмотреть афишу твоих
1: гастролей? Афишу можно посмотреть на моем официальном сайте.
2: О, слыхали?
1: Да, ребят, обязательно переходите.
0: Так, а как звучит название твоего сайта? Или ты тоже не помнишь?
2: Ну, ребят, найдут.

0: Саника.
1: Сайт Марии Янковской
0: ищите.
2: Да,
0: что?
2: Ребят, обязательно. Угу.
0: Мне кажется, это просто.
1: Сколько городов ты планируешь объехать в этом туре?
2: Так, я вам сейчас просто зачитаю. Я вам зачитаю сейчас просто, потому что я не знаю.
0: Ну, хотя бы несколько, да.
1: Ну, хорошо, давай, еще раз.
2: Оленегорск. Апатиты.
1: Да, два.
2: Кандалакша. Мурманск. Угу. Кстати, недавно еще присоединился Екатеринбург.
1: Так, вот. Урал наш любимый.
2: Нижневартовск, угу. Стрежевой, Ханты-Мансийск, ребята, Югорск. И потом у меня уже начинается тур по Дальнему Востоку. Представляете, даже туда я поеду.
1: А там Владивосток, Хабаровск.
2: Да, у меня тут Южно-Сахалинск, Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, Комска... Господи, я уже запинаюсь. Благовещенск и Комсомольск на Амуре.
1: А там, глядишь, уже и до Китая рукой
2: подать. Да, я как раз хочу.
1: Придут через речку, будут там, между прочим, у нас Благовещенск и через речку Китай.
2: Да.
1: Придут, значит, зрители смотреть через речку. Такие, давай, Машуль, к нам в Китай.
0: То есть следующим пунктом в творческих планах уже международный тур, так?
2: Ну, хотелось
1: почему бы
2: да.
1: Нет, почему бы и нет?
0: Рио-де-Жанейро! Жди меня!
1: Слушай, ну, в общем...
2: Я тоже очень надеюсь.
1: Хочется сказать, Маш, что от той маленькой Маши, которая приходила много лет назад, глазами хлопала, ну, классно, кстати, скороговорила, ты прошла уже, можно сказать, большой путь. Несмотря на то, что тебе не 60, не 90, а всего лишь 14 исполнилось. Ты молодец. То есть ты трудяга. Самое главное, ребят, это трудиться. Не складывать ручки, да? Правильно же?
2: Да, идти вперед. И все мечты будут забываться.
1: Угу. А как у тебя дела в школе обстоят? Все в порядке?
2: Перешли. Плавно.
1: Кому чего переслать?
2: Но у меня все хорошо в школе. Я учусь на онлайн-обучении, как и в прошлом году. Потихоньку, скажем так.
1: Дела идут.
2: В следующем, господи, году будет ОГЭ. Я вообще в шоке.
0: Поздравляю.
1: Ничего страшного. Самое главное, чтобы на экзамене все из головы не вылетело.
0: Ну, самый главный способ ты помнишь. Убежать.
2: Мне кажется, я буду так выступать.
1: Ой-ой-ой. Ладно. Спасибо тебе, Маш, большое, что ты пришла сегодня к нам в гости. Как всегда, мне кажется, мы все получили свой заряд эмоций.
2: Да.
1: В пятницу.
2: Я проснулась.
1: Ты проснулась. О, это самая главная наша цель вообще с Кипятошей в жизни. Разбудить всех. И ребят, и взрослых, и всех гостей, которые к нам приходят сюда в студию. Желаем тебе классных зрителей. Желаем тебе оваций. Желаем, чтобы все на твоих концертах сложилось, как ты себе задумала. Классного тебе тура. Встречайте Машу.
2: Спасибо.
1: Ну, а мы с вами прощаемся до понедельника и говорим всем наше дружное пока. 3-4.
3: Пока! Утро с Веснушкой и Кипятошей.

0: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Мост как мост, обыкновенный.
2: Макс, ну ты прям как доктор Ватсон в кино. Этот мост только с виду обыкновенный, а на самом деле, знаешь, какая тут жуть происходит? Сказочная. Тут нехорошее место. Так что ты свое легкомыслие оставь.
3: «Хрум». Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио.
0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
4: «Ничегошеньки не понимаю»
3: с Веснушкой и Кипитошей.
5: Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх!
4: Ничегошеньки не понимаю.
3: На этой неделе на детском радио. Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений.

0: Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
1: ОКПМ радио. ОКРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
2: Реклама.
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на nashto.rf. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: Все ленивцы – левши.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: из школьных сочинений.
1: У меня есть хомяк Кеша. Он любит сидеть рядом со мной в банке. Хохочешься?
2: Про лень, пельмень и бегемота.
3: Корох ты, батюшки, чуть не врезалась. Это ж Екатеринбург, самый центр. И стоит тут самый незаметный памятник в мире. Такой незаметный, что я тут чуть себе шишку не набила, карр. Это ж памятник человеку-невидимке. Чего? Кто это такой? Вы что ж, книжку не читаете? Так вот и отправляйтесь в библиотеку. Она как раз рядом с памятником стоит. Вернее, памятник рядом с библиотекой. Придете туда спросить, там Герберт Уэллса. Да не работает он там. Это писатель английский. Герберт Уэллс зовут. И в любой библиотеке есть его книги. А уж книг «Человек-невидимка» обязательно. Прочитаете и поймете, почему памятник не видно. А может, еще и ума наберетесь. Что? Где памятник? Да вы ж почти на нем и стоите. Глаза дразуйте. А то задрали голову, карр. Ворон считают. А про свой родной город ничего не знает. Что, увидели наконец? Да, вот это самая плита. На ней следы, видите? Как будто стоит тут кто-то невидимый, карр. Так вот и в книжке было. Следы невидимки отпечатывались на земле. Только так и можно было его обнаружить, карр. А что написано тут, рассмотрели? Правильно. Первый в мире памятник человеку-невидимке, герою новеллы Герберта Уэллса. Когда поставили? Да вас, наверное, еще на свет не было. Или вы только народились. В 1999 году. Что? Ноги разные? Ха-ха-ха! Углядели, надо же! Зря я на вас ругалась. Внимательные вы и любознательные. А знаете, почему левый и правый след отличаются? Это авторы памятника себя так увековечили. Ха-ха! У одного обувь 43-го размера, у другого 41-го. Вот и получилось, что у их человек-невидимки ноги разные. Кстати, многие ваши земляки, жители Екатеринбурга, не знают, что у них в городе такой замечательный памятник есть. Не мудрено. Летом он в траве, зимой под снегом. Если не знаешь, где искать, не найдешь. В общем, памятник человеку-невидимке сам стал невидимкой. Ох, карр, заболтался я тут с вами. Пора мне, карр, полечу обратно домой к себе в Москву. Карр, карр.
2: Про лень, пельмень и бегемота.
4: Детское радио. Детское радио.
5: Радио.
6: Детское радио.

0: радио! Детское радио!
1: Детское радио!

новой четверти возьмусь. Снова двойка, ну и пусть, с новой четверти возьмусь. Это невозможно, это невозможно, это невозможно не понять. Никогда не поздно, никогда не поздно, никогда не поздно догонять. Наступает месяц май, занимайся, догоняй. Ну, а я не тороплюсь, в сентябре за ум возьмусь. Ну, а я не тороплюсь, в сентябре за ум возьмусь. Это невозможно, это невозможно, это невозможно не понять.

0: Это невозможно, это невозможно не понять, что бывает поздно, даже очень поздно. Просто слишком поздно догонять.
1: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Космический? Калуга?
2: Нет, лягушка.
1: Ага, ну тогда, может быть, это Королёв?
2: Не гадай, лягушка. Отправляемся искать Семёна.
1: Семёна?
2: Да-да.
0: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
7: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
8: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
3: Реклама. Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса. Фитакса все
9: вкусней. Муж главный по ремонту.
10: Жена главная по ремонту.
9: Муж главный по ремонту.
10: Жена главная по ремонту.
11: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
12: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

я весь день сижу на крутом бережку, высоко плывут

ласково жмурится солнце золотое, весело плещется синяя река. Стебелек дрожит надо мной, жук жужжит, комариный писк слышится слегка.

0: колесо золотое, весело плещется синяя река.
1: Три, два, один. Супер-пупер-ведущий Радикс с планеты Азира. Блистательная мудриция. Вездесущий корреспондент Брам. Они разберутся, как и из чего получаются нужные человеку вещи. В эфире программа «Энциклопедия интересных вещей».

0: Жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди. Пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете, храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три, два, один. Внимание!
1: Идем на снижение. Посадка.
2: Радикс, смотрите, что я нашел в земном интернете. У нас появились конкуренты. Вот как раз информация по теме нашего сегодняшнего выпуска.
3: Вы хотите сказать, Брам, что еще кто-то, кроме нас, во Вселенной изучает вещи людей? Мы, ежеминутно рискуя, добываем по крупице ценную информацию о разных штуках, которые встречаются на Земле, а выясняется, что нас опередили?
2: Увы, коллега, но все же это весьма любопытно. Посуда. Именно о ней сегодня пойдет речь.
3: Предназначена для еды.
2: Не только, коллега. Вот послушайте. Какой-то человек пишет, что наблюдал появление инопланетян, которые прилетели, внимание, на тарелке.
3: Что?
2: На тарелке, Радикс. Да-да, это один из древнейших видов посуды, из которой едят. Обычно довольно плоский.

0: узкий, вогнутый в середине предмет округлой формы. Казалось бы, простейшая штука.
1: Да-да, я помню. Правда, первые тарелки, говорят, были все-таки четырехугольными. А теперь да, обычно они без углов. Но как? Как можно летать на них?
0: Я толком еще не разобрался. В самом деле, тарелка — вещь очень простая. Где там мотор? Или что-то подобное. Наверное, и управлять ею просто. Но я разберусь, Радикс, непременно. Отправляюсь на фабрику, где делают посуду. И пока я не пойму, как же можно летать на тарелках, не ждите меня обратно. Экспедиция может затянуться, так что я захвачу на всякий случай батарейки.
1: Но они могут понадобиться для подзарядки космолета.
0: Нам с вами, Радикс, и космолет уже не понадобится. Полетим на Азиру с комфортом, каждый на своей тарелке. До встречи в эфире, коллега. Телепортируюсь.
2: Энциклопедия интересных вещей.
3: Привет, друзья! В эфире очередной выпуск энциклопедии интересных вещей, и я ее ведущий Радикс. Мы продолжаем знакомить вас с разными любопытными вещами, которые встречаются на планете Земля. Сегодня речь пойдет о посуде. Ее люди используют, чтобы готовить пищу, хранить ее, а также для того, чтобы удобнее было эту пищу принимать. Мы сосредоточим наше внимание на так называемой столовой посуде, из которой, собственно, пьют и едят. И я передаю слово нашему научному консультанту. Уважаемая мудрица, вы в эфире.
4: Здравствуйте, Радикс. Добрый день, дорогие слушатели.
3: Сегодня мы говорим о посуде.
4: Ах, эти удивительные блестящие предметы. К сожалению, нашим ученым-землеведам пока не удалось получить образчиков современной стеклянной посуды. Она чересчур хрупкая, а перегрузки при межгалактическом перелете...
1: Я тогда вообще ничего не понимаю. Как же в таком случае наши конкуренты совершают на тарелках межпланетные путешествия?
4: Простите? Это какая-то ерунда. Ведь в сущности, что такое тарелка? Просто вогнутый в середине тонкий стеклянный или фарфоровый блин.
1: Но, может, это какая-то суперсовременная тарелка?
4: Понимаете, друзья, как раз если бы речь шла о древней посуде, она все-таки была более прочной, чем сегодняшняя. Когда-то, приблизительно 20 тысяч лет назад, посуду лепили из глины и обжигали в огне. Те грубые изделия предназначались для хранения пищи, а также для приготовления ее. Имели толстые высокие стенки и были похожи на современные миски для салата. А еще были горшки для жидкости и каш с крышками. Вот эти древние глиняные предметы были все-таки гораздо прочнее, чем современная тонкая изящная посуда. Вы говорите, летать на тарелках? Странно.
1: А что, глиняной посудой, ее еще называют керамической, сейчас не пользуются?
4: Она, скажем, не так распространена, как раньше. Вот изделия из фарфора по-прежнему ценятся.
1: Фарфор?
4: Да-да. Это смесь особой глины и еще кое-каких веществ. Впервые она была получена в Китае, и секрет изготовления фарфоровой посуды китайцы хранили 1000 лет.
3: Что и говорить, друзья! Земляне прекрасно умеют беречь свои тайны. Вы даже представить себе не можете, с какими невероятными трудностями приходится нам здесь сталкиваться в попытках выяснить кое-какие любопытные факты. Люди даже друг с другом не хотят делиться секретами. Что уж говорить о нас, пришельцах.
4: Сейчас-то, разумеется, почти везде на Земле делают вещицы из фарфора. Во многих домах имеются изящные фарфоровые чайные сервизы. Наборы посуды, в которой заваривают чай и из которой его пьют. Такие сервизы появляются на столе только по большим праздникам.
1: Да-да, чашки, блюдца, чайники, сахарницы и разнообразные блюдечки для варенья или пирожных.
4: Но, опять же, хотя фарфор производится из глины, все эти предметы имеют чрезвычайно тонкие хрупкие стенки. Вообще-то фарфор белый и непрозрачный, но особо ценные, изысканные предметы из него имеют до того тонкие стенки, что сквозь них при желании можно увидеть свет.
1: Разве такое может быть, мудрица?
4: Может. А если по такой чашечке легонько стукнуть чем-нибудь твердым, она издает мелодичный звон. Этим фарфоровые изделия отличаются от фаянсовых. Фаянс тоже получают, подмешивая к глине разные добавки. Но глины в нем гораздо больше, чем всего остального. Поэтому фаянс...

0: Фанцевые изделия намного грубее, прочнее.
1: Да-да, такими чашками и тарелками земляне пользуются каждый день, не боясь их случайно разбить.
0: Но опять же, для еды и питья. Все-таки сомневаюсь, что их можно использовать для полетов. Странно, очень странно. Нет, просто поразительно. Знаете, Радикс, я немедленно свяжусь с ученым советом Азирийской академии наук по этому вопросу.
1: Хорошая мысль. А мы продолжаем, друзья. Наш специальный корреспондент Брам как раз сейчас находится на заводе, где делают стеклянную посуду. И, быть может, ему там быстрее удастся отыскать ответы на все наши вопросы.
2: Здравствуйте, друзья. Сегодня я веду репортаж со стекольного завода. Самый первый цех, в котором я оказался, выглядит как пустыня. Здесь очень-очень много песка. Удивительно мелкий, приятный на ощупь белый песок.
1: Коллега, вы в эфире. Мы ждем увлекательного рассказа о секретах изготовления посуды. А вы там что, в куличики играете?
2: Радикс, я все-таки специальный корреспондент. Наверное, для стекла нужно очень-очень много песка.
1: При чем тут песок? Стекло гладкое, прозрачное, а песок...
2: Да-да, я сам пока не очень понимаю. Сейчас прямо на моих глазах кучу песка загружают в печь и выставляют температуру 1500 градусов. Даже представить себе не могу, насколько это горячо. На всякий случай отойду подальше. Так, друзья, мне необходимо спрятаться. Пришли какие-то люди, они размахивают длинными металлическими палками. Наверное, каким-то образом узнали, что я проник на завод. Мне надо бежать.
3: Энциклопедия интересных вещей.
1: Что ж, мы еще раз убедились, что земляне ревностно охраняют свои секреты от посторонних глаз. Надеюсь, что наш специальный корреспондент скоро снова выйдет на связь. С нетерпением будем ждать продолжения его рассказа о том, как же делается стеклянная посуда. Поразительно! Насколько нам известно, древнейшим изделием из стекла, которые обнаружены археологами, около 5000 лет. Хотя, я боюсь быть неточным. Думаю, наш научный консультант меня поправит. Надо ее позвать. Уважаемая мудрица, вы снова в эфире энциклопедии интересных вещей. К сожалению, наш специальный корреспондент Брам пока не может выйти на связь и рассказать о производстве стекла. Хотелось бы понять, прежде всего, кто же его изобрел?
0: Первое стекло, непрозрачное, почти черное, сделала сама природа. Оно образовалось из раскаленной лавы, которая вытекла из вулканов миллионы лет назад, когда и людей-то еще не было. А первыми додумались сделать стекло вроде бы египтяне. Впрочем, то древнее стекло было довольно мутным. Для того, чтобы придать ему прозрачность, требуется очень высокая температура. Древние люди, разумеется, не могли так раскалить свои печки.
1: Да-да, Брам сообщил нам, что на заводе печка нагревается до 1500 градусов. Даже не представляю себе, друзья, что бы могло произойти с каким-нибудь древним очагом, сложенным из камней, если бы удалось добиться в нем такой температуры. Да и потом, сколько дров надо было бы сжечь?
0: К счастью, сегодня на Земле такой проблемы нет. Люди используют удивительно прочные материалы, способные выдержать очень сильный жар.
1: Кстати, мудрица, вам удалось связаться с азирийскими академиками? Известно ли им что-нибудь о летающих тарелках?
0: Нет, абсолютно ничего. Очевидно, это какая-то тайна, Радикс. Было решено немедленно созвать экстренное заседание ученого совета по этому вопросу, и сейчас, именно в эти минуты, над проблемой бьются лучшие умы Азиры и некоторых окрестных планет.
1: Друзья, надо срочно связаться с нашим специальным корреспондентом. Оказывается, в сегодняшней передаче мы затронули очень серьезную проблему. Абрам там совершенно один. Его могут принять за межгалактического шпиона, и тогда... Брам, вы слышите меня? У вас все в порядке?
2: Друзья, здесь на стекольном заводе очень и очень интересно.
1: Коллега, вся Азира переживает. Как ведут себя люди около печей? Еще несколько минут назад они стояли там с железными палками.
2: На самом деле, оказывается, эти палки вовсе не оружие. Это рабочий инструмент. Помните, я говорил, что песок на заводе засыпают в раскаленную печь? Там он плавится, превращается в такой... горячий... очень густой кисель.
1: Это будущее стекло?
2: Да. Чтобы понять, готово ли оно для дальнейшей обработки, берут пробу. Мастера окунают в

0: раскаленную жижу длинные трубки, а когда вынимает обратно, с них свисают такие сосульки, которые постепенно остывают и твердеют. Если хорошо твердеют, мастера стеклодувы принимаются за работу.
1: Очень странное слово. Стеклодувы. От слова «дуть»?
0: Совершенно верно, коллега. Они макают длинные трубки в раскаленную стеклянную жижу, а потом сразу вынимают и засовывают в специальную форму, например, вазочки или бокалы. Причем, если на конец трубки налипло слишком много расплавленного стекла, лишнее отрезают прямо ножницами.
1: И потом стекло твердеет? В форме? А зачем куда-то дуть?
0: Ну, эта стеклянная заготовка сначала очень грубая получается, такая неказистая. Не до конца затвердевшую массу достают из формы, и мастер начинает надувать ее через трубку, как воздушный шарик. Но не своим ртом. На конце трубки есть резиновая груша, насос, который накачивает воздух. Постепенно стеклянное изделие становится больше, стенки тоньше, и вот, пожалуйста. Пока я рассказывал, мастер сделал какой-то стаканчик. Стакан, друзья, это стакан.
2: Да-да, небольшой сосуд для питья, не имеющий ручки.
0: Да, но, видимо, этот мастер стеклодув все-таки делает чашку. При помощи небольшой палочки он приделывает к остывшему стаканчику еще кусочек расплавленного стекла. И, работая этой же палочкой, вылепляет ручку. Это чашка, друзья! И теперь она готова. Вообще, ужасно интересно наблюдать за работой людей в этом цеху. Как лихо они управляются с этим удивительным, быстро застывающим материалом. Все блестит, переливается разными цветами.
1: Разными? Я так понял, что стекло — это что-то бесцветное, прозрачное, даже иногда почти незаметное.
0: Люди досыпают в песок разные краски, прежде чем плавить. Для того, чтобы стеклянные чашки и тарелки получались разноцветными, а иногда даже и вовсе непрозрачными. Кроме того, некоторые такие добавки могут сделать изделие не бьющимся.
1: Кстати, вероятно, именно здесь и кроется загадка тех самых летающих тарелок. Что-то такое можно добавить, чтобы получилось летающее стекло?
0: Я немедленно попробую это выяснить, Радикс. До связи, озеряне. Как знать, может быть, мы сегодня сделаем открытие, которое позволит каждому из вас в ближайшем будущем своими глазами взглянуть на земные чудеса.
3: В эфире программа «Энциклопедия интересных вещей».
1: Ну а мы продолжаем нашу программу. У микрофона Радикс.
4: И Мудриция.
1: Мы говорим о земной посуде. Вот что любопытно. Чтобы сделать керамическую посуду, люди месят мокрую холодную глину, потом лепят руками.
4: Иногда используя гончарный круг. Такое крутящееся, лежащее колесо, при помощи которого им удалось слепить ровные и аккуратные изделия.
1: А потом уже то, что получилось, отправляют в печь и жарят там.
4: Совершенно верно, Радикс.
1: А со стеклом выходит все наоборот. Сначала песок расплавляют, нагревая до совершенно немыслимых температур, а уж потом готовое изделие остужают.
4: Выходит, что так. Вообще, раз уж речь идет о посуде, пожалуй, нечестно будет ограничиться лишь разговором о стекле и глиняных изделиях. Посуду раньше и из дерева вырезали.
1: Что, вот чашки и тарелки?
4: Да-да, и их в том числе. Сейчас, конечно, такая посуда, что называется, не в ходу. Она все-таки не особенно долговечна, но она весьма успешно использовалась предками сегодняшних землян. Кроме того, столовую посуду делали и из металлов.
1: Из каких же?
4: В Древнем Риме отливали посуду из олова. Уже тогда, кстати, стали делить предметы сервировки на каждодневные, парадные и декоративные, те, которыми можно только любоваться. Праздничная посуда делалась из драгоценных металлов. Мода на такую посуду держалась очень долго. На протяжении столетий столы в богатых домах ломились под тяжестью золотых и серебряных сервизов. Причем это была не просто посуда, а настоящее произведение искусства. Но в наши дни металлические сосуды в основном служат для приготовления пищи. На столе их редко встретишь.
1: Но все-таки что деревянные, что металлические тарелки прочнее стекла. Мне кажется, Мудриция, главный недостаток этого удивительного прозрачного материала — хрупкость и отсутствие гибкости.
4: Гибкости? Не так давно на Земле научились вытягивать тончайшие стеклянные нити, и не поверите, друзья, они гибкие, ими можно шить, да-да, но стеклянную тарелку или чашку согнуть или смять вам, конечно, не удастся. А вот, кстати, в конце прошлого века люди начали очень активно использовать одноразовую посуду, которую в самом деле после еды можно смять и...
5: Выбросить?
4: Да, друзья, тут мы наблюдаем интересную историю. Когда-то пещерный человек придумал готовить еду, используя различные емкости, затем постепенно понял, что есть удобнее из собственной плошки, а не зачерпывая пищу из общего котла или обжигаясь, держать в руке кусок мяса. С течением времени люди все больше внимания уделяли красивому оформлению стола. Посуда становилась все более изысканной. Грубые керамические миски превращались в изящные тонкостенные сосуды причудливых форм. Посуда считалась драгоценным подарком, ее передавали по наследству, а потом земляне как-то стали утрачивать интерес к этим вещам. И до того дошло, что в какой-то момент им даже стало лень мыть посуду после еды. Разумеется, куда проще просто выбросить тарелку и стаканчик. Сначала их делали из бумаги.
5: Но ведь это очень неэкономично. Бумага ведь делается из деревьев.
4: Сейчас очень популярна посуда из пластика.
5: Что? Подумать только.
4: Но на мой взгляд, она все-таки недостаточно красива. И потом, представьте, Радикс, какое сразу получается количество мусора. Если каждый землянин после каждого обеда выбросит по тарелке или стакану...
5: Но ведь пластиковую посуду можно... переработать, как-то очистить, переплавить и...
4: Да, но для пищи ее уже нельзя будет использовать. И в итоге получается очень много отходов.
5: А куда их девать, непонятно. Разлагается пластик очень долго, около 300 лет.
4: А вот, кстати, чтобы разложился стеклянный предмет, потребуется более 1000 лет.
5: Если учесть, что стеклянная посуда легко бьется, как же быть с осколками? Тоже получается большое количество мусора, который, к тому же... 1000 лет будет лежать и...
4: Осколки можно заново расплавить и сделать новые стеклянные предметы. Причем переработанное стекло, в отличие от пластика, получается таким же хорошим и чистым.
3: Энциклопедия интересных вещей.
6: Озеряне! В эфире экстренный выпуск новостей. Команда наших журналистов, находящихся на планете Земля, стоит на пороге открытия. Быть может, уже сегодня отважные исследователи представят нам новый вид космического транспорта, который позволит каждому озерянину путешествовать далеко за пределами галактики.
4: Радикс, дорогой, вы слышали?
5: Я даже не знаю, что и сказать.
7: Зато я знаю.
5: Брам, вы вышли на связь?
7: Да-да, друзья. Я по-прежнему на стекольном заводе. Оказывается, здесь есть музей посуды. Это что-то невероятное. Сколько, оказывается, существует ее разновидностей, просто уму непостижимо. Например, кроме известных нам чайников, существуют подобные емкости для кофе, молока, сливок. Они различаются как по форме, так и по размеру. А какое количество разных чашек!
4: Сосуд для питья с ручкой.
7: Не только, друзья. Я насчитал 6 видов чашек, у некоторых из которых вообще нет ручек. Их называют пиалы. А у бульонной, например, ручек целых 2. Кроме того, бывают чашечки не для напитков, а, скажем, для вареных яиц, и их тоже несколько видов.
5: Коллега, но я думаю, нашим слушателям не терпится услышать о тарелках.
7: О да, их очень-очень много. Большие и маленькие. Некоторые на ножках. Их, правда, называют вазами и используют для подачи фруктов и пирожных. Есть тарелочки для рыбы, они продолговатой формы. Вот еще я наблюдаю тарелку с перегородочками, чтобы можно было положить на нее несколько видов еды, и она не перемешается. Называется «минажница».
4: А для полетов? Для полетов тарелки там есть?
7: Такой подписи я пока не нашел. Но поскольку я тут совершенно один, рискну провести испытание. Нужно только выбрать подходящую. А, нашел! Вы не поверите, нашел! Большое блюдо, накрытое высокой полукруглой крышкой. Точно, кабина пилота. Ну-ка, что написано? Баранчик.
0: Посуда с крышкой для подачи в

0: вторых блюд. Непонятно только, почему баранчик. Что ж, друзья, я готов к испытаниям.
1: Удачи, Брам!
0: На старт! Внимание! Пуск!
1: Брам, вы в порядке?
0: Немного не справился с управлением.
2: Может, попробуйте еще какую-нибудь модель?
0: Честно говоря, больших тарелок тут больше нет. Я срочно телепортируюсь на космолет.
2: Мне нужно срочно сделать об этом доклад в Академии наук. Я отключаюсь. До свидания, коллеги.
1: До свидания, мудрица. Да и наше время подходит к концу. Следите за репортажами с Земли. С вами был Радикс и...
3: Энциклопедия интересных вещей.
0: Вот и я.
4: Ну и заварили вы кашу, Брам. Теперь вся Азира ждет, что мы привезем им секрет нового межпланетного транспорта.
0: Честное слово, Радикс, там в этом музее посуды не было совершенно ничего летающего.
4: Может, имелось в виду что-то другое? Ну-ка, посмотрим в словаре. Тарелка. Предмет посуды, антенна для приема спутникового сигнала, музыкальный инструмент. Летающая тарелка, вот! Что тут написано? Так называют неопознанный летающий объект, непонятный источник света в небе, ошибочно приписывая ему инопланетное происхождение. Обычно это просто зрительный обман?
0: Так на тарелках что, не летают? Эх, ладно, будем передвигаться на космолете.
3: Энциклопедия интересных вещей.
5: Хочешь послушать и другие программы? Заходи на сайт dtfm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте. Детское радио. Детское радио.
3: Детское радио.
6: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
7: И что же, Добрыня?
6: Придумать, что подарить.
8: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
6: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
7: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
8: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
6: Запомнили?
7: Заходите на наш сайт dtfm.ru
8: и ищите Хрум «Особенный день».
5: Хрум-хрум.
9: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
10: А знаете ли вы, что...
11: Собака может рисовать не хуже человека.
12: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
13: «Ужасно интересно».
14: Я то, что неизвестно.
12: По выходным на детском радио.
3: Реклама.
15: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-0047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум, фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
4: 117-746-79-24-55. Город Москва. 0+. Это Леди Баг. И у меня для вас новая миссия. Получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно. Альфа выгодно. АО Альфа-банк. 6+.
3: Реклама.

0: образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио. Ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
3: Детское радио.

0: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Планета динозавров.
1: Здравствуйте! Узнали меня? Да, это снова я, неутомимый исследователь древних ящеров, астроном Остроумович. Вы знаете, как выглядит носорог? Это крупное, плотно сбитое животное с массивными ногами и толстой, собранной в складки кожей. Голову носорога украшает длинный, острый рог. Это экзотическое животное вы можете увидеть в зоопарке. А вот полюбоваться рогатыми ящерами... Да-да, раньше на Земле водились рогатые динозавры. В наше время не так-то просто. Ведь они жили десятки миллионов лет назад. Но нам на помощь придет специальный телескоп.
2: Максимальное приближение.
1: Мы видим залитый солнцем луг, на котором пасется стадо некрупных ящеров. Вот один из динозавров в поисках более молодых и сочных побегов отходит от своих соплеменников и приближается к нам. Теперь мы можем хорошенько его рассмотреть. Это стерокозавр, представитель рогатых динозавров цератопсов. Цератопсы передвигались на четырех конечностях и чем-то напоминали современных носорогов. Друг от друга эти ящеры отличались размером и положением рогов. У нашего стерокозавра голова, обрамленная широким костным воротником. А морда напоминает клюв чудовищного попугая. Стерокозавр вооружен полуметровым носовым рогом. А задний край костного воротника расчленен на 6 длинных и мощных, расположенных полукругом роговых шипов. Стерокозавр бесстрашно отдалился от стада, потому что знает, мало кто решится напасть на него. Мощные острые рога стерокозавра служат ему защитой от хищных динозавров. Даже самый кровожадный ящер остерегается связываться со взрослым стерокозавром. Ведь это смертельно опасно. Одно неверное движение, и длинный острый рог нанесет смертельный ответный удар хищнику. Если же голодные плотоядные динозавры пытались напасть на детенышей рогатых ящеров, стерокозавры вставали на их защиту. При нападении на стадо они образовывали круг, выставив наружу шипастые рогатые головы. Через такой заслон трудно было прорваться даже тираннозавру. Несмотря на угрожающую внешность, стерокозавр никогда не нападал первым. Как и другие рогатые динозавры, он питается только растениями. В случае опасности стерокозавр, который слишком далеко ушел от стада, предпочитает поскорее скрыться, ведь он умеет довольно быстро бегать, подобно современным носорогам. Вот и сейчас наш стерокозавр испуганно вскинул свою рогатую голову и припустил обратно к своему стаду. До свидания, удивительный ящер! До свидания, мир динозавров! До новых встреч!
0: Планета динозавров.

0: им землю питать план.
1: Старая сказка нас не касается, в наше время волк не кусается, в наше время волк не кусается.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
1: Слово «айкидо» составляют три иероглифа – «ай», «ки» и «до». «Ай» – это гармония, объединение, любовь. «Ки» – это всемирное дыхание, жизненная энергия. Это то, что делает жизнь жизнью. «До» – это путь, дорога или способ.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама.
3: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
2: Детское радио и Аквамарис представляют.
6: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.
2: Сколько на Земле морей? Чем они отличаются друг от друга? И кто в них обитает? Узнаем в программе «Морские путешествия осьминожки Мариса».
6: Полный вперед!
2: «Морские путешествия осьминожки Мариса». Слушайте на детском радио. 6+.
7: При простуде или насморке промывание «Аквамарис Бэби» с водой Адриатического моря может ускорить выздоровление. «Аквамарис» всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама.
9: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
10: Умным.
9: А богатым?
10: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
9: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
10: Комфорт.
9: Повезло.
10: Ага, с мужчиной.
11: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
2: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит

Раскрыть знаменитым детективом. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио детифм.ру. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: стране литературных героев.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!
2: Здравствуй, Сонечка. Что это ты такая, такая взъерошенная?
1: Почему? У меня волосы не в порядке.
2: Да нет, ты какая-то напряженная, нервная, что ли?
1: Да нет, все в порядке. А где Флинт?
3: И я на своей полке. Только я сплю. Прошу меня не беспокоить.
1: Спишь? Днем? Вот это новости.
3: Это не новости, это усталость. Я всю ночь читал и размышлял.
1: О чем?
3: Читал или размышлял? Все, я хочу спать.
1: Ой, да пожалуйста, спи себе на здоровье.
2: Так, так, так. Ну, рассказывай.
1: Ой, а что рассказывать? Я проиграла.
2: Проиграла? В какой игре?
1: В том-то и дело, что это была не игра. Все гораздо хуже.
3: Это, конечно, не мое дело, но могла бы и рассказать все по порядку.
1: Флинт, ты же спишь.
3: Заснешь тут с вами. Рассказывай.
1: Ну, у нас в классе был конкурс загадок. Мы загадывали загадки на победителя. Не отгадал? Уходи. В финале остались мы с Кристиной. И я не отгадала ее загадку, представляете?
2: Ну, это бывает. С каждым может случиться.
1: Вы не понимаете. Вся школа знает, что я...
2: Ну, договаривай, Сонечка.
3: Вся школа знает, что ты считаешься самой умной и начальной.

0: прочитанный, так?
1: Ну нет, ну я не так хотела сказать. Это было бы...
2: Нескромно, так?
1: Ну конечно.
2: Это хорошо. Ну тогда рассказывай, какую загадку ты не отгадала.
1: Про воду. Кристина спросила, когда воду можно в решете носить. Ну я думала, но это ведь не может быть. У решета все дно в дырочках, но обязательно прольется.
0: Интересно. А если пластиковый пакет на дно положить? Или стекло по размеру?
1: Нет, так нельзя. В загадке есть только решето и вода.
0: Все, теряюсь в догадках. Василий Андреевич, помогите.
2: Ну, обязательно, только это буду не я.
1: А кто же?
2: Ну, как всегда, книжка, а вернее, сказка писателя Льва Вершинина.
1: А как эта сказка нам поможет?
2: Ну, видишь ли, Сонечка, в этой сказке есть персонаж, который замечательно умеет разгадывать загадки. И одна из этих загадок...
1: Про решето и воду!
2: Ну, конечно.
1: А как его звали? Ну, этого самого персонажа. И где он жил?
2: Ну, звали его Бертольда. Жил он в Италии и однажды отправился к королю.
1: А зачем?
2: Ну, чтобы познакомиться. Ну что, читаем? Флинт уже принес книжку.
1: А я и не заметила. Ну, конечно, читаем.
2: Бертольда направился прямо во дворец. Подошел он к трону, на котором восседал король, кивнул головой и сказал: «Усталому путнику и голая скамья мягче перины».
3: Король удивился смелости Бертольда, но виду не подал. «Садись вот сюда», — сказал он, и показал на место рядом с троном.
2: «О такой чести даже не все придворные удостаиваются».
3: Король Астольфо улыбнулся гостю приветливо и спросил: «Кто ты? Откуда и как тебя звать?»
2: «Ну, я человек из одних с тобой краев, и зовут меня Бертольда».
3: «А знаешь ли, Бертольда, с кем говоришь?»
2: «Знаю, с королем Астольфо. Слыхал я от людей, будто ты выше всех на свете. А теперь вижу, что ты такой же, как все, разве что одежда на тебе побогаче».
3: Дерзкие речи Бертольда не очень-то понравились королю, но он ничем не выдал своего недовольства. «Ха, верно, ростом я не выше других, но род наш древнейший на земле».
2: «Эй, король, мой род древнее твоего».
3: «Вот как? Ты это и доказать можешь?»
2: «Ну, ясное дело, могу. Ведь мой прапрадедушка в поле ездил, когда твой прапрадедушка еще на свет не родился».
3: «Ха-ха-ха! А ты, Бертольда, шутник!» – засмеялся король. «Надо думать, ты и загадки отгадывать умеешь».
2: «Ну, на любую загадку должна быть разгадка», – ответил Бертольда.
3: «Тогда скажи нам, Бертольда, как принести воду в решете? Да так, чтобы и капли не пролить».
2: «А подожди зимы, вода замерзнет, тогда и неси».
3: «Верно», — согласился король. «Только эта загадка легкой была, а есть у нас и потруднее. Не припомнишь ли ты, милейший, какую траву даже слепые различают?»
2: «В наших краях этой травы, видимо-невидимо, она крапивой зовется».
3: Тут придворные стали переговариваться да перешептываться. Что же это получается? Нищий крестьянин и вдруг королю без всякого почтения отвечает. А король сделал вид, будто ничего не замечает. Не взять ли этого Бертольда в придворные, подумал он. «Посмотри, Бертольдо, сколько знатных господ меня окружают, и каждый из них готов прославить мои подвиги. Хочешь и ты стать придворным? Будешь ходить в богатых одеждах и спать сколько захочешь».
2: «Муравьи тоже со всех сторон облепляют рябину. А для чего? Да чтоб потихоньку всю кору объесть. В моих краях старики так говорят: доволен будь судьбой своею и не ищи ярма на шею», — ответил ему Бертольда.
3: Король помрачнел, нахмурился. Заметил это один из придворных, толстый и лысый по прозвищу Пузан. «Сейчас я этого Бертольда на посмешище выставлю и тем заслужу королевскую милость», — решил он. «Что это у тебя, оборванец? Башмаки дырявые! Вон как рты разинули!»
2: «А это они над

0: тобой смеются?
1: Растерялся Пузан и не знает, что ответить. Король и сам любил посмеяться над спесивым Пузаном, но какому же королю приятно, когда простой крестьянин находчивее его придворных?
0: Значит, король Астольфа сурово наказал дерзкого крестьянина? Ну нет, так бы поступил глупец, а король был далеко не глуп. Велел он позвать министра финансов и приказал ему:
1: выдать Бертольду за находчивость 10 золотых дукатов из моей казны. Пусть выпьет за мое здоровье.
2: Так вот там какая разгадка! Эту воду надо заморозить! Как это просто! Спасибо, Василий Андреевич!
0: Пожалуйста, Сонечка.
2: Вот бы стать такой же, как этот Бертольдо.
3: Ты хочешь стать итальянским крестьянином?
2: Нет, ну не в этом дело. Я хочу стать такой же умной и бесстрашной, как он. Тогда бы мне были нипочем все наши конкурсы.
0: Ну, давай тогда еще почитаем про этого самого Бертольдо. Будем учиться.
2: Конечно.
0: Король, как только расстался с нашим героем, тут же захотел опять его увидеть и послал за ним. А стражники тут как тут громко стучатся в дверь. «Король приказал доставить тебя во дворец», — объявил первый стражник. «И с почетом, под надежной охраной», — добавил второй. Схватили они Бертольда и повезли во дворец. Он даже пообедать не успел.
1: А король уже ждал его. «Дорогой мой», — обратился он к Бертольду, «мне и моим придворным без тебя очень скучно было. Раз уж ты снова к нам в гости пожаловал, то не откажись еще несколько загадок отгадать. Для начала ответь, когда день длинным-предлинным кажется?»
0: «Когда во рту у тебя маковой росинки не было, вот как у меня сегодня, по твоей королевской милости».
1: «Тебе даже пообедать не дали?» — воскликнул король. «Эй, слуги, принесите Бертольду поесть, да поживее! Ну, а чтобы время даром не терять, скажи нам, кто по своей воле в тюрьму садится?»
0: «Шелковичный червь, он сам в кокон залезает».
1: Король усмехнулся и посмотрел на своих советников. А те позеленели от страха. Ведь если Бертольдо и последнюю загадку отгадает, придется им навсегда распрощаться с мягкой постелью и вкусной едой. Так, а что, по-твоему, белее всего на свете?
0: «День», — сразу же ответил Бертольдо.
1: «Вот и нет!» — радостно закричали советники. «Белее всего на свете молоко!»
0: «Нет, день!» — упрямо повторил Бертольдо.
1: «Зачем же спорить?» — сказал король. «Докажи нам, Бертольдо, что день белее молока, и тогда я щедро тебя награжу. А не докажешь, придется тебе посидеть в темнице». С этими словами король встал и торжественно удалился.
0: Дождался Бертольдо вечера и, когда совсем стемнело, прокрался в королевскую спальню. Поставил в углу кувшин с молоком, закрыл все окна шторами, а сам спрятался за кресло. Спал король крепко, просыпался поздно. Вот встал он и хотел к окну подойти, посмотреть, светит ли на дворе солнце или дождик накрапывает. Да споткнулся о кувшин с молоком и упал.
1: «Кто посмел ставить в мою спальню кувшин? Эй, слуги, немедля разыщите наглеца!» — закричал король. И в тот же миг заметил Бертольдо. «Ах, так это ты!»
0: «Ну ты же сам, король, велел доказать, что день белее молока. Вот я и доказал. Было бы молоко белее дня, оно бы тебе дорогу осветило, и ты бы не споткнулся».
1: Тут на пороге королевской спальни показалась королева Мальваджа. Она услышала грохот и решила узнать, что там такое случилось. И видит, сидит король в кресле, мокрый-примокрый. На полу лужа, в углу разбитый кувшин валяется.
0: А у окна стоит Бертольдо и ухмыляется во весь рот.
1: Королева Мальваджа была женщиной

0: властный и жестокий. Она даже фрейлинам своим не прощала ни малейшей оплошности. И вдруг этот невежа Бертольдо посмеялся над самим королем? «Долго ты будешь терпеть проделки этого нищего оборванца? А твои советники куда смотрят? Они все до одного глупцы и трусы. Любая из моих фрейлин умнее и находчивее самого умного из твоих советников. Сделай советниками женщин, и сразу все изменится. Я королева, и я требую этого». Она повернулась и ушла, на прощание хлопнув дверью. Король Астольфо призадумался. Он по опыту знал, что от властной жены и от огня жди беды и среди бела дня. «Как же мне теперь быть, любезный Бертольдо? Ведь нет ничего хуже, чем заполучить фрейлин в советники», — уныло сказал он.
1: «А поручи это дело мне. Вот увидишь, у фрейлин быстро пропадет охота твоими советниками быть», — отвечал ему Бертольдо.
0: Король очень этому обрадовался. Он даже пообещал Бертольдо целый мешок золота.
1: «Лучше яйцо сегодня, чем курица завтра», — сказал Бертольдо. «Раз уж ты король такой щедрый, то отправь в деревню моей жене Маркольфе мешок муки».
0: «Не мешок, а целый воз отправлю», — воскликнул король. «Только избавь меня от напасти».
1: «Попробую», — сказал Бертольдо, и сразу же отправился, интересно, куда? Да на рынок. Купил он там синицу, потом ларец у мастера строговал, отнес ларец королю и сказал ему: «Пошли этот ларец фрейлинам, но строго-настрого прикажи им не открывать его. Если на завтра фрейлины вернут ларец нераспечатанным, то исполнишь любое их желание».
0: Король все так в точности и сделал. Едва королевский посланец ушел, фрейлины заперлись в своей комнате, поставили ларец на стол, руками его трогают, а открыть боятся. Но уж очень им хотелось узнать, что же там в ларце лежит. И фрейлины вот как порешили: «Мы его откроем, посмотрим и сразу закроем. Король все равно ничего не узнает». Тихонько, осторожно сняли они печать, открыли крышку,
1: и в тот же миг синица вспорхнула и улетела, да так быстро, что фрейлины не успели заметить, какая же это была птица. Хочешь не хочешь, а пришлось им сознаться, что они нарушили королевский приказ.
0: Наутро призвал король Бертольдо к себе во дворец и сказал: «С ларцом ты, Бертольдо, неплохо придумал. За хитрость и сметливость дарю тебе мешок твоей любимой репы».
1: «Спасибо тебе, король», — с достоинством отвечал Бертольдо.
0: «Хм, не мешало бы тебе, Бертольдо, и поклониться мне, твоему королю и повелителю».
1: «Я свободный человек и кланяться никому не привык».
0: «Ну что ж, не желаешь — не надо», — с улыбкой сказал король. «Ступай, милый Бертольдо, отдохни, а после обеда приходи во дворец. У меня для тебя важное поручение есть».
1: Бертольдо сразу заподозрил, что здесь какой-то подвох. Ведь когда короли улыбаются, в небе тучи собираются. Но он ничем не выдал своих подозрений и спокойно отправился к другу-конюху, который жил неподалеку от дворца. Подкрепился он там вареной репой с фасолью и назад вернулся. Пошел было в зал, да вовремя заметил, что королевские слуги заколотили верхнюю половину двери досками. Но Бертольдо и тут не растерялся. Повернулся он спиной к двери, пригнулся и вошел в залу.
0: А там в бархатных креслах сидели король Астольфо и королева Мальваджа. Им обоим не терпелось посмеяться над Бертольдо, а он их снова перехитрил.
2: Ха-ха-ха! Молодец! Как он это ловко придумал!
1: Ну, придумал-то он ловко, только ведь королева его не простила.
2: Ой! И что?
1: Поверь мне, Сонечка, она уж постаралась сделать так, чтобы все поверили, что Бертольда самый опасный преступник и

0: негодяй.
1: И что, поверили?
0: Ну, король очень хорошо относился к нему, но не хотел ссориться со своей женой, понимаешь?
2: Да, хоть и говорят, что все могут короли.
1: И что же дальше?
0: Бертольда приговорили к повешению.
1: Но ведь это же ужас! Как же он справился? Но он же смог, правда?
0: Ну, читаем дальше. Выходит, Бертольда покорился судьбе? Быть того не может. Не такой Бертольда человек, чтобы сдаваться без борьбы. Слыхал я, будто есть у нас в стране древний обычай, сказал Бертольда. Даже самый большой преступник может перед казнью высказать последнее желание, и король обязан его исполнить.
3: Верно. Существует такой обычай, подтвердил король Астольфо.
0: Тогда и у меня есть одно желание. Пусть меня повесят на том дереве, которое я сам выберу.
3: Ну что ж, мы исполним, Бертольдо, твое последнее желание. А вам, верные мои придворные, я поручаю отвезти его в лес. И пусть он сам себе дерево выберет, на котором висеть приятно.
0: Двое придворных без лишних слов схватили Бертольдо за руки и повели его к лесу. И он, насвистывая веселую песенку, отправился на казнь. Пришли они на опушку. Ни одно дерево Бертольда не приглянулось. В глухую чащу забрались. И там не нашел Бертольда дерево себе по вкусу. Придворные бедняги не привыкли ходить пешком. Обычно они даже в гости друг к другу в каретах ездили. А ведь жили-то совсем рядом. Вскоре придворные совсем выбились из сил. И вот когда уже темнеть начало, из лесу вышли три человека. Двое придворных от усталости еле плелись, а Бертольда поддерживал их, чтобы они не упали.
3: Что это значит? Почему вы вернулись вместе с Бертольдо? Удивился король Астольфо.
0: Мы показали Бертольда прекрасную осину, высокий тополь, вековой дуб, и ни одно дерево ему не понравилось, сокрушенно доложил первый придворный. Не знаем, ваша королевская милость, что с ним теперь и делать, пожаловался второй.
3: Любезный друг мой, с нежной улыбкой сказала королева Мальваджа, не проще ли утопить мятежника в пруду? Королевское слово закон, отвечал король. А закон надо выполнять. Отпустите Бертольда, пусть он сам себе дерево подыщет. Когда же он такое дерево найдет, повелеваю ему немедля явиться во дворец.
0: И король Астольфо ласково улыбнулся своей разгневанной супруге.
1: Вот видите, король все-таки помог Бертольду. Как я рада!
0: Я тоже рад, что тебе понравилась наша история.
1: Конечно, понравилась. Ой, можно я возьму эту книжку с собой? Я буду читать ее очень внимательно и учиться.
0: Ну, конечно, бери, Сонечка. Я буду очень рад, если тебе это поможет.
1: Конечно, поможет. Всем спасибо и до свидания.
0: До свидания.
2: До свидания.
4: В стране литературных героев.

Слушайте в следующем часе на Детском радио. Музыкальный привет, привет. С Алло Аленой. Ваши приветы, приветы в прямом эфире. Все начнется через несколько

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: А после что вы делали?
3: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
4: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик, заходи.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
7: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.

0: мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
1: Умным.
0: А богатым?
1: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
0: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
1: Комфорт.
2: Повезло.
1: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
5: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег – один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: Детское радио.
8: Детское
9: радио.
8: Детское.

0: В Москве полдень.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, любимые слушатели Детского радио. Начинается пятничный музыкальный привет, и с вами здесь я, диджей Алло Алена. Желаю всем отличного октябрьского настроения и приглашаю передать приветы, поздравить родных и близких, в общем, принять участие в нашей самой приветливой программе на Земле. Звоните 8495-134-5664. Писать можно сегодня на наш сайт, специальный раздел «Приветы и поздравления». Зайдите на наш сайт, там много всего интересного, в том числе есть возможность отправить приветы и поздравления детифм.ру. Ну что, конечно, мы будем слушать сегодня хорошие песни. Прямо сейчас одна из них –

0: Видео. А, но об этом чуть позже. Прямо сейчас у нас Маша в гостях. Маша, привет.
1: Здравствуйте.
0: Ты сегодня самая первая дозвонилась в нашу пятничную программу. Откуда, кстати, Маш?
1: Из Москвы.
0: Угу. Не болеешь? Все у тебя хорошо?
1: Так, немного приболела.
0: Немного приболела. Ну ничего, зато будет у тебя время послушать детское радио. Лишний часик, пока дома сидишь. Кому ты хочешь передать свои приветы?
1: Я хочу передать свои приветы моей любимой мамочке Татьяне, моей самой младшей сестренке Анюте, моей старшей сестренке Катюше, моему старшему брату Максу, папе Кириллу и всем моим друзьям и моей учительнице Анастасии Владимировне. Она вышла в среду, она тоже болела где-то месяц.
0: В понедельник вы уже, наверное, с ней встретитесь, да, в школе?
1: Да.
0: Прекрасно. Ну что ж, а теперь давай с тобой подарим всем хорошую песню. Что ты выбрала?
1: Песню Миланы Чайкиной, потому что я русская девчонка.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что, ваши сообщения, они приходят на сайт детифм.ру. К сожалению, наши мессенджеры пока отдыхают. Надеемся, скоро заработают. Хорошего всем дня. Поздравляем Кирилла Иванова, любимого брата и сыночка, с днем рождения, с шестилетием. Любим тебя очень. Будь счастлив. Мама Марина, папа Вова, сестренка Алина, город Дзержинск. Мама Марина, папа Игорь и Стася передают привет маме Елене и Намазу из Санкт-Петербурга. А Арина также из Санкт-Петербурга передает привет Полине, лучшей подруге. Ну и вот еще радостное сообщение. Мы всегда просто ликуем, когда такие приходят. Привет, детское радио. Я Макс, мне 12 лет. Сегодня у меня появился маленький братик. Мы думали, как его назвать. Моего папу зовут Никита, поэтому мы решили назвать братика Доброславом. Ну, как богатыря Добрыню из былин. Доброслав Никитич будет. Вот, у меня младший братик богатырь. Ну, что, Макс есть в семье, как у нас Макс из агентства «Хром». Добрыня есть. Все в порядке. И мы рады. У нас появился новый слушатель детского радио. А мне кажется, наш младший...

0: Музыкальный привет.
1: Да, тигр побывал у нас в студии детского радио и убежал. А зато...

0: пришла к нам Лиза. Лиза, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Лизонька, кому ты хочешь передать свои приветы?
1: Моему брату Кириллу, маме Лене, папе Грише, лучшей подруге Лере, другу Саше и другу Глебу.
0: Угу. Как много у тебя друзей. Часто ли вы встречаетесь?
1: Да, часто.
0: А когда вы встречаетесь, чем вы занимаетесь?
1: Гуляем, играем.
0: Угу. А на выходные есть у вас планы с друзьями погулять?
1: Да, есть.
0: Это хорошо. Надо больше гулять, дышать свежим, по мере возможности, воздухом. Так, ну что ж, Лиза, скажи, пожалуйста, что мы будем сейчас всем дарить? Какую музыкальную композицию?
1: Бойцы Марии Янковской песни «Сигма-Бой».

0: Музыкальный привет. Привет.
1: Ну что ж, друзья, у вас есть возможность передать приветы. Вспомните, у кого из ваших родных и близких сегодня может быть день рождения. Сообщите всему миру об этом. Это можно сделать сегодня, написав теплое сообщение на наш сайт детифм.ру. Ну, а нам дозвонилась Надюша. Надя, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Надя, ты откуда звонишь?
2: Из Матери.
1: Угу. Ну что ж, кому ты хочешь передать свои приветы?
2: Я хочу передать привет своей подруге Полине. Еще моему другу Лёше, моему двоюродному брату Грише и моей сестре Лесе Ташей.
1: Угу. То есть своим родным и близким, правильно?
2: Угу.
1: Так, ну а какую же песню мы будем слушать прямо сейчас все вместе?
2: Мы будем слушать песню «Эльзы, отпусти».

0: Музыкальный привет.
1: Привет. Заключительный привет от Дианы из Казани, которую она передает маме СЛУ, сестренке Кате и детскому садику «Листочек». Песенка от Киндерстара. Отправляемся в ярмарку талантов.

0: Каждый родитель желает знать.
1: Начало осени. Время простуд, насморков и покашливаний. Как оставаться здоровым, несмотря на времена года? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, врач-педиатр, врач-диетолог Юлия Андроникова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: А знаете ли вы, что...
4: Роботы бывают жидкими.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Я то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио. Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
9: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
10: Это бюро воплощает в реальность все, что им написано.
11: Я лечу!
12: В этом и проблема.
9: Волшебное бюро. Категория 6+.
0: Реклама.
13: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
14: Умным.
13: А богатым?
14: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
13: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
14: Комфорт.
13: Повезло.
14: Ага, с мужчиной.
15: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СССР Шереметьево-4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
16: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
17: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
18: Слушаю.
19: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
18: Что случилось, Добрыня?
19: Чудо-юдо сказки портит.
18: Это чудо-юдо, который из былин?
19: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
20: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОКПМ радио, ОКРН 117.

0: Ярмарка талантов.
1: И снова здравствуйте, дорогие слушатели детского радио. Продолжается прямой эфир. И в эфире у нас пятничная ярмарка талантов. И с вами я, диджей Алло Алена. Дорогие ребята, ну что, пришло время. Пришло ваше время. Что к нам тут все приходит? Люди поют. А вы давайте спойте-ка в прямом эфире, как соловей. Или прочитайте стихотворение. А может быть, сыграйте на музыкальном инструменте. Все это можно делать. И поразить просто нашу много уважаемую публику, как это говорится. А звоните 8495-134-5664. А еще, друзья мои, не забывайте, завтра уже суббота. И именно завтра уже кто-то сможет увидеть новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Да-да-да, завтра и послезавтра на московской сцене будет этот спектакль. Хочу рассказать вам, что чудо-юдо никто не видел. Видели только его следы, которые появились в разных сказках. После этого все пошло не так. В общем, сказочный мир в опасности. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле? Самым запутанным в их истории узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем приходить пораньше. За час до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами и возможность сделать фото с любимыми ведущими. Подробная информация на сайте детского радио детифм.ру. Категория 6+. Что ж, друзья, звоните, а пока для нас старается Даниэль Давтян.

0: Ярмарка талантов.
1: Как говорится, когда-нибудь и на нашу улицу приедет грузовик с печеньками. Ну, а пока к нам приехала Алиса. Без грузовика. Привет, Алиса.
2: Здравствуйте.
1: Ты откуда приехала? Из какого города?
2: Из Подмосковья.
1: Угу, из Подмосковья. Девочка Алиса из Подмосковья. Что ты принесла нам, Алисушка?
2: Стишок я сама сочинила.
1: Стихотворение. Слушай, везет мне в последнее время на поэтов. Подумать только. Ну, давай мы тебя слушаем.
2: Стихотворение «Россия, любимая страна». Любимая страна Россия, я без ума, ведь ты так красива. Поля, луга и города, домов и улиц не считать, ведь ты же так просторна. Любимая страна Россия.
1: Ой, замечательные слова. А какой, ты в каком подмосковном городе живешь? Или не в городе?
2: Щелково.
1: Щелково. Угу. Ты считаешь свой город красивым?
2: Ну да.
1: А что у вас там самое красивое есть? Правило,
2: по мне парк.
1: Парк. Угу. А в парке, наверное, есть какие-нибудь аттракциончики, да?
2: Нет, там есть несколько детских площадок.
1: Угу. Ну, впереди выходные, мне кажется, Алиса, ты отправишься погулять в парк, если у тебя будет, конечно, время. А в любом случае, я тебе желаю классной субботы и отличного воскресенья.
0: Ярмарка талантов.
1: Ну, а пока еще только пятница, друзья. И, кстати говоря, вот в Москве, например, только половина первого и целый день впереди. Вот. Хочешь мороженое, хочешь пирожное, хочешь не то, ни другое, а третье. Жанна нам дозвонилась. Жанночка, привет.
3: Здравствуйте.
1: Ты откуда звонишь?
3: Из Куровского.
1: Угу. Тоже Московская область, да?
3: Да.
1: Ага, прекрасно. Жанночка, что ты будешь сегодня исполнять?
3: Я буду играть на пианино.
1: А что сыграешь?
3: Песню «Петушок».
1: Мы тебя слушаем.

0: С этого произведения начинается каждый путь начинающего музыканта. И ты, я так понимаю, да, в каком? В первом классе музыкальной школы учишься?
1: Да.
0: Вот. Я тоже, когда была маленькая Алё Алёной и начинала учиться в музыкальной школе, тоже начинала с петушка.
1: А ты на пианино учишься играть? Знаете почему?
0: Почему?
1: Потому что у меня брат тоже на пианино играет, и он уже отучился в музыкальной школе 5 лет, и он теперь дома играет.
0: Какой молодец. Ну, правильно, не пропадать же пианино, да? Если оно уж есть дома. Что ж, надо продолжать играть. А у него есть какие-то планы дальше куда-то идти по музыкальной дороге или нет?
1: Я не знаю, он мне ничего не рассказывает.
0: Ну, ты бы хоть поинтересовалась. Ты куда дальше? В училище музыкальное пойдешь, например. Потом, может, куда-нибудь еще выше, в академию. Но в любом случае, это хорошо, когда в семье есть музыканты, да не один. А, кстати, вот родители ваши, они не занимались на музыкальных инструментах в детстве?
1: Мне мама рассказывала, что ей в детстве папа купил гитару. Вот она у нас сейчас дома тоже есть. Но мама так и не научилась на ней играть. Зато папа меня чуть-чуть умеет играть на гитаре нашей.
0: То есть это гитара из маминого детства, ты хочешь сказать?
1: Да.
0: Чего себе, какой раритет. Ну что ж, мама-то так вот поступила с гитарой. Ну ладно, надеюсь, может быть, когда-нибудь она еще научится играть. Никогда не поздно учиться что-то делать. Спасибо тебе большое за звонок, друзья. Никогда не поздно звонить на детское. Особенно сейчас. Давайте, чтобы выступить, нужно всего лишь набрать наш номер 8495-134-5664.

0: Ярмарка талантов.
1: Кстати, о сундучке с секретом. Его можно открыть не только в эфире детского радио, но и вживую, как говорится. Приходите на экскурсию, и вы сможете вместе со всеми попробовать открыть сундучок, и, может быть, именно вам улыбнется удача, если вы зададите правильный вопрос и потом сделаете правильные выводы. Вот вчера у меня была компания ребят чудесная, а с именинницей Аглаи, которую мы поздравляли, они были на экскурсии на детское радио. Мне кажется, мы провели прекрасное время. Они зашли в студию, помахали всей стране. А Аглашку поздравили в прямом эфире наши ведущие Кирилл Рассказкин и Ириска. Сундучок с секретом они открыли, конечно. Ой, сколько радости было! Вы не представляете. Вот такой радостный возглас издала девочка, которая открыла сундучок как раз. Сегодня тоже я жду экскурсию. Ребята, передаю всем привет, будущие экскурсанты. Ну и вы приходите тоже, чтобы полюбоваться прекрасными видами, встретиться с ведущими, передать приветы и открыть сундучок. Все подробности на нашем сайте detifm.ru. Ну а прямо сейчас мы встречаем Машу. Маша, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Маш, ты в каком городе у нас живешь?
2: Воронеже.
1: Угу. Ну что ж, Воронежу я передаю огромный привет. Что ты будешь сегодня исполнять в прямом эфире?
2: Я расскажу стих Лермонтова «Тебе Кавказ».
1: Угу. Кстати, у Михаила Юрьевича скоро день рождения. Ну, то есть день со дня его рождения. Мы тебя слушаем.
2: «Тебе Кавказ, суровый царь земли, я посвящаю снова стих небрежный, как сына ты его благослови. И осени вершины белоснежной. От юных лет мечты мы прикованы к тебе судьбою неизбежной. На севере, в стране тебе чужой, я сердцем твой, всегда и всюду твой. Ищу ребенком робкими шагами

0: Взбирался я на гордые скалы, увитые туманными челмами, как головы поклонников Аллы. Там ветер машет вольными крылами, там ночевать слетаются орлы. Я в гости к ним летал мечтой послушной, и сердцем был товарищ их воздушный.
1: Как проникновенно ты читаешь. Сразу слышно, что тебе нравится это дело, да, чтение стихотворений. Ты, наверное, участвуешь в конкурсах или нет?
0: Нет, пока что от класса меня еще никуда не отправляли, но я очень много участвовала в конкурсах, где рассказывали стихотворения про маму.
1: Слушай, ну, я надеюсь, что наконец оценят твой талант, потому что ты действительно прекрасно и с душой читаешь стихотворения. Иногда вот слушаешь, ба-ба-ба-ба-ба-ба, у тебя прям ух! Очень красивая звонка. Спасибо тебе большое. Это у нас была Машенька из Воронежа.
2: Ярмарка талантов.
1: Ой, ну Машеньки замечательные у нас не заканчиваются. Снова Машуля в эфире. Здравствуй, Маша.
3: Здравствуйте.
1: А ты откуда дозвонилась, Маш?
3: Из Ялтова.
1: Тоже недалеко. Москва у нас фактически. Что ты будешь исполнять сегодня в ярмарке талантов?
3: Стих.
1: Стихотворение. Ну давай, мы тебя слушаем.
3: У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полых, там о заре прихлынут волны. И обряд песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных, чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. В темнице там царевна тушит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабой егой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей на златом чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет. И я там был, и мед я пил. У моря видел дуб зеленый. Под ним сидел и кот ученый. Свои мне сказки говорил.
1: Ну что ж, сегодня у нас классика. Классика бессмертная. Спасибо авторам. Спасибо Александру Сергеевичу, Михаилу Юрьевичу. И вам спасибо, девочки. Машуль, спасибо тебе большое. Ну что ж, наша программа подходит к концу. Я всем желаю отличных выходных. Ну, а в понедельник мы с вами снова встретимся. С вами была я, диджей Алена. Не болейте, не скучайте. Всем пока.

0: будет петь?
1: Попробуй отгадать.
2: Красиво с головы до пяток. При этом считает, что ради пяток как раз можно многим пожертвовать. Ракообразные водят с ней дружбу. Она может переплыть океан. Никогда не ела на ужин рыбу. Да и не на ужин тоже. У ее отца внушительная борода и мощный хвост. Ее так любят в одной северной стране, что даже поставили ей памятник.
1: Кто будет петь?
3: Отгадал?
4: Поет русалочка.

0: вами лучшие из лучших.
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке в разделе «Песни героев сказок».

0: Русское радио.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: Поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-дуба, бу-бу-дуба, ба-да-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой, родную мать. Отклетайте, не валяйте дурака! Я козлиха, но хренчая слегка!

0: Как устроено детское радио?
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам крутится.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Слушаю.
7: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
6: Что случилось, Добрыня?
7: Чудо-юдо сказки портит.
6: Это чудо-юдо, который из былин?
7: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
8: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
3: Детское радио. Реклама.
9: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
10: Умным.
9: А богатым?
10: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
11: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
9: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
10: Комфорт.
9: Повезло.
10: Ага, с мужчиной.
12: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
13: Что может быть лучше, чем готовить вместе с папой? В программе «Папина кухня» известный шеф-повар Григорий Мосин и его 6-летняя дочка Никита готовят любимые.

0: семейные рецепты. Папа учит дочку обращаться с кухонной техникой, показывает классные лайфхаки и, конечно, рассказывает о правилах безопасности, так, чтобы было понятно и детям, и взрослым. Получается весело, вкусно и очень по-семейному. Смотрите «Папину кухню» каждые выходные в 11 утра на телеканале «Кухня». В пакете НТВ+, реклама 12+.
1: Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть! А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
5: В эфире Детское радио. Детское радио.
6: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: поставить лайк или просто попросить умную колонку «Включи песню Матвея Яицкого «Турбозавры». Вместе мы всегда».
1: Детское радио.

0: пластилином. Это значит все всерьез. Руки, ноги в пластилине, реки, горы в пластилине, небо, звезды в пластилине, в пластилине. Даже нос.
1: Мы мнем, мы мнем, мы мнем, мы мнем.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки – это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Лягушка, что ты там на небе ищешь?
2: Звездами любуюсь, глобус. Где только мы с тобой не были. А как было бы здорово отправиться в космическое путешествие, Ква?
1: В космическое? Это можно.
2: А какое будет задание?
1: Найти мокрого соловья.
2: Какого соловья?
1: Мокрого, лягушка. Мокрого. А не найдем, сама знаешь. Кончится моя магия. Кручу, верчу.
2: За мокрым соловьем лечу.
3: О, глобус, лягушка, как добрались?
2: Ой, ой, великолепно, уважаемый автор. Но только я мечтала отправиться к звездам. А мы оказались, ой, ракета.
3: Ну, конечно, ракета, лягушка. Ведь вы в Калуге, в одном из самых космических городов России. Это «Восток-1». На точно такой же ракете отправился в космос первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин. Теперь ракета – экспонат музея космонавтики имени Константина Эдуардовича Циолковского.
2: Циолковский! Знаю, знаю этого ученого. Я о нем читала. Его называют отцом космонавтики. В начале прошлого века именно он предлагал запускать в космическое пространство орбитальные станции, придумал космический лифт. Рассчитал, как летать вокруг Земли и как можно улететь из нашей Солнечной системы.
1: Зайдем, посмотрим.
2: Конечно. Это же луноходы. О, этот шарик мне знаком. Это первый искусственный спутник Земли.
1: Макет орбитальной станции «Мир». Скафандры космонавтов.
2: Так, а тут что? Кресла, экраны, ква-ква какие-то.
3: Это, лягушка, симулятор. Хочешь попробовать себя в роли космонавта и пристыковать космический корабль к орбитальной станции?
2: Конечно, хочу. Так, ближе, ближе. Есть стыковка. Получилось. Ой, фух, ну после такого приключения требуется подкрепиться.
3: В кафе-музее гостей ждут космические тюбики с борщом, кашей с мясом или компотом. Кстати, сейчас, лягушка, большинство космических блюд упаковывают в пластик или банки. Но космическое питание – это еще не все. Калуга славится своим необыкновенным тестом.
2: Тестом?
3: Калужское тесто. Так называется местный десерт. Попробуй.
2: Шарики размером с теннисный. Вкус сладко-пряный с легкой горчинкой.
1: Это от ржаных сухариков. Знаю я это тесто. Сухарики мелко размалывают и смешивают с горячим сахарным или медовым сиропом, пряностями, гвоздикой, корицей, анисом. А также добавляют, например, миндаль и другие орехи. И цукаты.
2: Просто рассыпается во рту. Тесто, спутники. Это все замечательно и чудесно. А где же мы мокрого соловья будем искать? Что тут в Калуге еще есть такого необыкновенного?
3: Калуга – древний город. Есть и величественные храмы, и купеческие дома, старинные музеи, парки, усадьбы.

0: усадьбы, смотровые площадки, с них можно любоваться на красавицу Аку. А еще тут много памятников.
1: Вижу. Девушка стоит с табличкой, а на табличке вопрос. Нет лишнего билета.
0: Да, перед театром, а недалеко бронзовый денежный мешок.
1: Блестит.
2: Так это потому, что его все трут на удачу.
0: А перед университетом сидит любимец студентов. Кот-ученый в очках и с книгой. А еще есть городовой с собачкой. А еще...
1: сказочный теремок.
0: Это лягушка «Дом мастеров».
1: Может, тут найдется мокрый соловей?
2: Посмотрим, посмотрим.
1: Игрушки! Ух, глиняные!
0: Это хлудневская игрушка. Такие глиняные фигурки в деревне Хлуднево, что недалеко от Калуги, делают уже 5 веков. Петушки, кони, козы, коровы, медведи, всадники, барыни с детишками. Игрушки цветные. Черный цвет делали из отвара ольховых веток. Оранжевый – из зверобоя. Светло-желтый – из цветов ромашки. Темно-синий – из васильков. Зеленый – из черной ржи. Желтый – из гречихи и луковой шелухи. О как!
1: А что это за горшочек с ручкой? Интересно! А в ручке-то дырочка.
0: А ты, лягушка, в горшочек этот воды налей и подуй.

0: внутри свистулька. Как соловей свистит?
1: Вода?
0: Соловей! Мокрый соловей! Нашла, нашла! Кто бы мог подумать, Глобус, что в таком космическом городе, как Калуга, есть древние игрушки, такие как мокрый соловей.
2: В этом-то и богатство земель русских. Будущее здесь всегда рядом с прошлым.
0: Да, вот калужское тесто, знаменитый десерт. Сейчас чайку заварим, отведаем и будем к новым кваникулам готовиться.

0: песен на детском радио.
1: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
2: Мост как мост, обыкновенный.
3: Макс, ну ты прям как доктор Ватсон в кино. Этот мост только с виду обыкновенный, а на самом деле... Знаешь, какая тут жуть происходит? Сказочная. Тут нехорошее место. Так что ты свое легкомыслие оставь.
0: «Хрум». Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире «Детского радио». Как поют ведущие «Детского радио»?
4: Детское радио, радио, радио «Земля». На «Детском радио» вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке: включи гимн детского радио.
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
1: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
2: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
3: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
2: Конечно.
4: Пап, а можно я цвет выберу?
3: Можно.
0: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
5: Пробки, работа, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
6: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
7: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама.
10: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
11: Умным.
10: А богатым?
11: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
12: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
10: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
11: Комфорт.
10: Повезло.
11: Ага, с мужчиной.
13: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
14: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
15: А я рыба!

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Акулы – отличные акробаты.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.
6: Мои друзья – гномы.
7: Здравствуйте, ребята. Еле дотащила. Мы с мамой пол магазина, наверное, скупили. Так, стаканчики цветные, тарелочки, салфетки. А еще вот колпачки смешные, чтобы все гости их надевали. Да, что ни говори, день рождения – хлопотное дело. Хочется же, чтобы всем весело было. Вот, надо не забыть коробки с играми на самое видное место положить. Пусть гости сами выбирают, во что играть. И еще для каждого сюрприз надо приготовить. Так, надо посчитать, чтобы всем-всем хватило. А то обидно же, когда всем что-нибудь раздают, а тебе вдруг не хватит. Надо никого не забыть. Мама рассказывала, что когда ее в пионеры принимали, это же такое важное, торжественное событие было, прям праздник. Так вот, всем ребятам торжественно галстуки на шею повязывали. А мама, она по росту самая маленькая была и последняя стояла. И ей галстука не хватило. И все стали еще шутить, что она маленькая еще, чтобы пионеркой быть. И она как разревелась. Ну, конечно, обидно. Тут кто хочешь разревется. Так что главное, чтобы подарков хватило всем. О, надо список гостей написать, точно. Так, Оля, Наташа, Катя, Мишка и Сережа, потом Маша, Олег. Так, а что у меня с подарками? Пазлы, карандаши, мелки, восковые, блокнотики. Так, это для девчонок. А нет, тут для мальчишек тоже. Вон какой монстр нарисован. А это... Ну вот это никому не подаришь. Я же специально для Лёшки припасла дорожные шахматы. Он же в кружок ходит, ему нужны. И кому их дарить? И вообще, никому не подарю. Может, потом подарю, когда... Или пусть у меня будут. Эх, ну что за день рождения без Лёшки? Он же был моим лучшим другом. Честно говоря, даже расхотелось праздник устраивать. А что, ну, скажу, заболела гриппом. Вот.
8: А я говорю, надо у неё спросить. Вот пусть она сама и скажет, чего бы ей больше всего на свете хотелось.
9: Ну нет же, нет! Надо, чтобы сюрприз был, ну, понимаешь? Сюрприз! А что это за подарок? По заказу! Это неинтересно! Неправильно это! Вот!
8: Ну а вдруг ей не понравится? Что тогда, а? Вот я тебя спрашиваю, тогда что?
7: О, гномы! Ку-ку! О чем спор?
8: Привет! Вот ты нам скажи, как лучше спросить нам?
9: Нет, не спрашивать! Ничего нам не надо! И ни у кого не спрашивать, и вообще!
7: Что спросить, у кого?
8: Да у тебя. У тебя у кого же еще? У тебя же день рождения намечается, или как?
7: Да уж, день рождения тоже мне праздник.
9: Ой, как? Ты что, день рождения не любишь? А, вот те раз. А мы хотели тебе подарок приготовить. Только вот Блюмс говорит, что надо тебя сперва спросить, что бы ты хотела. А я говорю, сюрприз лучше, чтобы неожиданно, чтобы вдруг раз и...
8: Ага, раз и сюрприз. Молодец, конспиратор. Сам же все и разболтал.
9: Ой.
8: Вот тебе и ой.
9: Нет, ну как же это я оплошал? Ну я так удивился, что ты, Саша, день рождения не любишь.
7: Да вообще-то люблю, конечно, обычно, только не в этот раз.
8: А что, этот раз какой-то особенный?
7: Ага.
9: А что ты грустная такая? Ну, мы вот пришли, твои друзья. Хочешь, чего ты хочешь?
7: Ничего.
8: Точно, ты как принцесса. Ничего я не хочу. У нас в сундуке такая песня есть. Очень я эту песню люблю. Вот она, послушай.

0: пожалуй, кое-чего хочу. А можете вы сделать так, чтобы все про мой день рождения просто раз и забыли?
1: Вот те раз.
0: Ага. Ну, мама с папой пусть помнят, а остальные, чтобы забыли, и все. Можете так?
2: А зачем?
0: Отмечать не хочу.
1: А что так? Праздник – это же здорово, весело, когда все друзья приходят.
0: А ко мне не все придут. Вот я и не хочу праздновать. Потому что без Лёшки мне все равно весело не будет. А он как раз и не придет.
2: Отложить нельзя? Перенести на другой день, когда он придет?
0: А он ко мне никогда не придет. Он обиделся на меня, наверное.
1: Как-то наверное? Ты что, точно не знаешь, обиделся или нет?
0: Ну, я не спрашивала, конечно. Ну, это и так понятно. Я бы на такое точно обиделась. Значит, и Лёшка тоже обиделся. Вот.
2: На какое, на такое? Ты что-то ужасное сделала?
0: Ужаснее некуда. Даже говорить не хочу. Так глупо получилось.
2: И что, он тебя не простил?
0: Да я не просила прощения. Мне стыдно мне, вот. Понимаете? Проси, не проси. Все равно, какой я после этого друг? Он все равно со мной дружить больше не станет, раз я такая. Какой смысл извиняться? Вся дружба испортилась.
1: Сломалась?
0: Сломалась.
2: А чинить не пробовала?
0: Чинить? Что это, механизм? Как ее чинить?
1: Ну как? Найти неполадки и устранить. Вот, причину надо найти.
0: Для чего ее искать? Причина – это я. И я себя устранила. И все.
2: А что ж ты про своего друга так плохо думаешь, а? Неужели, если бы ты с ним поговорила, он бы тебя не простил? Ведь он же друг! Друг, понимаешь? А друг это... Друг это...
1: Да вот, слушай песенку. Там, по-моему, все очень понятно рассказано.

0: и я о том же.
1: Ну да, только это если оба друзья, а я не друг, оказывается.
2: Да что случилось-то?
1: Я Лёшке не поверила, понимаете? Он мне сказал, что это не он, а я не поверила и обидела его ужасно. Он же не врет никогда, и я знаю, что не врет, а тут...
0: Не поверила?
1: Ну да, он у меня тетрадку попросил на переменке. Ну, нам задали рассказ написать про... ну, неважно. И он хотел почитать, что у меня получилось. И вообще, мы часто тетрадками по-русскому меняемся, потому что чужие ошибки всегда видишь, а свои нет.
2: Это точно, чужие ошибки всегда в глаза бросаются, а своих точно таких же не замечаешь.
1: А ведь и правда, это не только с уроками так, и вообще. Ну ладно, вот, дала я ему тетрадку, а в конце перемены Лёшка мне тетрадку приносит, а она, в общем, мокрая вся, соком облитая.
0: Ох!
1: Ну что ох? Мне вообще этот рассказ только завтра сдавать надо было. Переписать можно было 100 раз в другую тетрадку. А я ему говорю: ну ты поросенок! А Лёшка говорит: извини, Саша, но это правда не я. А я кричу: а кто? Я, что ли? Надо иметь смелость признаться, а ты еще и врешь. Он пожал плечами и ушел.
2: И все?
1: Нет, не все. А после уроков подошла ко мне Оля и говорит: извини, Саша, я твою тетрадку испортила. Вот тебе чистая, я в киоске купила. А сразу побоялась сказать. Думаю, куплю тетрадку и скажу. Представляете? Мало того, что Лёшка не портил мою тетрадку, он еще и про Олю не сказал. Не стал ябедничать, а я ему не поверила. Как он со мной дружить-то будет? Не захочет он со мной дружить никогда.
2: Но ты даже не попыталась помириться? Как же так? Да это же прекрасно! Такой шанс проверить вашу дружбу.
1: Как проверить?
0: Да очень просто. Ты просто должна доказать Лёше, что умеешь признавать свои ошибки. Это же прекрасное качество. Ну, обидела ты его, и что? А теперь нужно извиниться, но только так, чтобы он понял, что от души, понимаешь? Чтобы понял, что ты сама прекрасно понимаешь, в чем именно была неправа. И он будет знать, что у него есть друг, который умеет признавать свои ошибки и никогда не обманет. Честно скажет: я была неправа, я сделала плохо, вот это и это. И постараюсь больше так не поступать. И ему, если что, тоже скажешь, если он будет неправ. А выслушать критику от человека, который видит не только твои промахи, но и свои, не так обидно.
2: Между прочим, Лёше тоже ведь обидно и грустно сейчас.
1: Я думаю.
0: И не только потому, что его обозвали вруном и поросенком, а потому, что он думает, что друга потерял. А вот если ты извинишься, то он будет очень-очень рад. И ты тоже. Это трудно, я знаю, прощения просить. Но зато потом вам будет очень и очень весело.
1: Но все равно это так ужасно, что так получилось.
2: Я тут сказочку вспомнил. Вот не поверишь, Саша, но один принц, чтобы решить одну очень важную задачу, сделал так, чтобы получилась, ну, почти такая же история. Нарочно сделал, представляешь?
1: Ну и ну. Как можно нарочно так сделать?
2: А вот послушай. В одной очень далекой и очень жаркой стране жил прекрасный принц. И вот однажды его отец, мудрый правитель этой очень далекой и жаркой страны, позвал его и сказал:
3: сын мой, я уже стар. Вот настало время тебе взойти на престол и управлять государством. Я многому научил тебя и был бы совершенно спокоен и за твою судьбу, и за судьбу страны, если бы был ты женат. Выбери жену себе, и станешь ты правителем.
2: Но принц никак не мог выбрать себе жены.

0: сердце его молчало. Много прекрасных девушек ждали, что выбор пойдет на них, и уже представляли себя царицами. Но принц не сватался ни к одной из них.
1: Тогда отец сказал ему: «Сын мой, выбери трех самых достойных девушек и пригласи к нам во дворец».
0: Принц выбрал трех девушек, прекрасных, как солнце, и в назначенный день собрал их в парадных покоях.
1: «Дочери мои!» — обратился к ним старый правитель. «Любую из вас рад бы я был видеть женою моего сына, но сам он никак не может решить. А я скажу так. Должна жена уметь создавать в доме красоту. Вот вы сейчас пойдете в сад. Там вас ждут три кувшина и краски. Ту из вас, что лучше других, распишет кувшин и назовет принц женою».
0: Отправились девушки в сад и видят три кувшина, краски и кисти. Все приготовлено. И начали они работу.
1: Да только в каждом кувшине была чуть заметная трещина. Вот так-то. Принц, узнав об этом, был очень удивлен.
2: «Для чего, отец?»
0: А правитель ответил ему: «Сын мой, жена должна быть тебе верным другом, никогда не обманывать тебя, не казаться лучше, чем она есть на самом деле. Если будешь своей жене доверять, будешь счастлив».
1: Расписала первая девушка свой кувшин, понесла показывать, а он возьмет и развались на части.
2: Испугалась девушка и говорит: «О, прекрасный принц, сидела я в саду и трудилась, расписывая кувшин. Вдруг словно туча закрыла солнце, небо потемнело, и откуда ни возьмись, появилась огромная прекрасная птица. Ударила она клювом, и раскололся кувшин пополам. Так что нету моей вины в том, что разбит ваш кувшин».
0: И вторая девушка тоже окончила свою работу и понесла кувшин показать принцу. И ее кувшин тоже распался на две части. «Ваше Величество!» — воскликнула она. «Сидела я в саду, рисовала цветы по ободку кувшина, и вдруг прискакал дивной красоты конь. Постучал копытами по дорожкам сада, только его и видели. Пропал, как и не было его. Только кувшин раскололся, задетый звонким копытом. Нет моей вины в том, что разбит ваш кувшин».
1: А третья девушка, как увидела, что кувшин ее раскололся, заплакала горькими слезами и пошла прямо к принцу. «Ваше Высочество, простите меня! Я знаю, что не быть мне вашей женою! Не может быть у правителя такой неуклюжей, неумелой жены! Сама не знаю, как я смогла расколоть этот прекрасный кувшин! Очень я перед вами виновата!»
0: Тогда правитель встал и сказал: «Подойдите же ко мне, милая честная девушка! Ты не стала лукавить, придумывать тысячу оправданий! Ты не хотела показаться лучше, чем ты есть на самом деле. Теперь я признаюсь, это моя вина. Это я решил испытать свою будущую невестку. Если ты простишь меня, впредь я не позволю себе сомневаться в твоих словах, дитя мое. И только ты достойна стать женою правителя нашей страны. Благословляю вас, дети мои».
1: И, конечно, принц был очень счастлив со своей женою. Ведь это очень важно, когда рядом есть человек, который никогда не обманет, даже если ложь кажется полезной и выгодной.
3: Да, и правда. Если бы девушке не пришлось признать свою ошибку, ну, не свою, но она же не знала, так если бы так не получилось, то принц и не узнал бы, какая она честная.
1: И, кстати, таких людей, которые вообще никогда не ошибаются, не бывает. Но кто-то умеет признать свои ошибки и становится лучше, а кто-то еще и других сделает виноватыми. Так тоже бывает.
3: Ой, надо скорее перед Лешкой извиниться, пока не поздно. И правда, сколько времени я потеряла из-за ерунды. Мы с ним целых 2 дня не дружили. И я теперь знаю, что лучше сразу все выяснить и извиниться, если что. А то я же его обидела, значит, ему еще хуже, чем мне. Ой, как ужасно. Вот сейчас пойду и все ему расскажу. Надо же, я за эти 2 дня, честно говоря, совсем извелась. Даже не думала, что мне без Лешки так плохо будет.

0: Грустно. Пока мы не поссорились, я как-то и не замечала, что мне эта дружба нужна. А получается, очень нужна. Очень-очень.
1: А не поссорились бы, так и не знала бы. Знаешь, как говорят, что имеем, не храним, потерявши плачем. Вот.
0: Вот-вот. Так что же получается? Это хорошо, что мы поссорились?
1: Видишь ли, что поссорились, это, конечно, плохо. Но вот что ты благодаря этой ссоре столько всего поняла, да и Лёша, я думаю, тоже, это же прекрасно. И теперь не станете ссориться по пустякам, правда?
0: Правда, правда. А еще я всегда буду признавать свои ошибки, честное слово.
2: Молодец! Жалко, конечно, что с днем рождения так получилось. Ты ведь вроде решила не отмечать.
0: Нет, передумала. Я же из-за Лёшки, ну, что его не будет. А мы же помиримся, обязательно. У меня и сюрприз для него есть. Вот, видите, дорожные шахматы. Здорово.
1: Здорово, ему понравится.
2: А мы, у нас теперь и сюрприза для тебя нет.
1: Конечно нет, ты же все разболтал. Поэтому я прямо спрошу, что бы ты хотела в подарок, а?
0: Знаете, ой, ничем не могу помочь. У меня было одно желание, даже два. Но вы их уже исполнили.
2: Как это? Ну ты что? Знаешь, мы же чудеса всякие можем.
0: Вот, я и хотела, чтобы чудеса случились. Я сначала хотела вас попросить, чтобы Лёшка меня простил.
1: И что же?
0: Ну, потом я подумала, что по волшебству это нечестно. Это обман. Дружба по волшебству не бывает, вот.
2: Это точно, не бывает. А второе что?
0: Второе, я хотела, чтобы вы мне какие-нибудь слова волшебные сказали. Чтобы вот произнесешь заклинание, и все тебя простили бы.
1: Ну?
0: А вы мне их сказали. Надо сказать: прости меня, пожалуйста. И если честно-честно попросить, то обязательно простят, если от души. Так что считайте, что вы мне свой подарок уже сделали. Спасибо вам, гномы, огромное спасибо. Какие же у меня друзья, лучшие на свете. Гномы, миленькие, давайте никогда-никогда не будем с вами ссориться, ладно?
2: Ссориться? А чего нам ссориться? Вроде не с чего, как ты думаешь, а, Блюмс?
1: Да иногда как-то само получается. Не знаю от чего. И никто, наверное, не знает. Мы тоже иногда ссоримся.
0: Вы? Да не может быть. Ни за что не поверю.
2: Бывает, как же. Само собой получается.
1: А зато потом мы миримся.
2: Да, это всегда как маленький праздник. Записки иногда пишем друг другу с извинениями.
1: Песенки посылаем.
2: Потом чай с плюшками пьем.
1: Ага, когда миришься, плюшки вкуснее кажутся.
2: Песенки веселее.
1: А дружба крепче и ценнее.
0: Все, все, пора мне бежать. Простите, гномы, надо успеть, пока Лёшка в свой кружок шахматный не ушел. Надо успеть помириться, ему тогда и в шахматы играть интереснее будет. Всех победит точно. Побегу!
1: А я тебе вдогонку песенку пущу. Пускай она тебе поможет слова нужные подобрать. Счастливо! Удачи тебе!
2: Пока! Пока, Саша!

не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант всем.

0: друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.
1: Детское радио. Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
2: Космический? Калуга?
3: Нет, лягушка.
2: Ага, ну тогда, может быть, это Королёв?
3: Не гадай, лягушка. Отправляемся искать Семёна.
2: Семёна?
3: Да-да.
4: Класс! Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
5: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы.
6: Ничегошеньки не понимаю.
7: С Веснушкой и Кипитошей.
8: Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх!
6: Ничегошеньки не понимаю.
7: На этой неделе на детском радио. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
9: 1157-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
10: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
11: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
12: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
13: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
14: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
15: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
16: Я лечу!
15: В этом и проблема.
14: Волшебное перо. Категория 6+.
7: Реклама.
17: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
18: Умным.
17: А богатым?
18: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
19: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
17: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
18: Комфорт.
17: Повезло.
18: Ага, с мужчиной.
20: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
7: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром

0: полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения.

0: призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru. Не является публичной офертой.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Не котенок поиграет. Все на свете сказки знает. Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его.
3: Московское время 14 часов.
4: В эфире Детское радио. Детское радио.
5: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: Здравствуйте. В студии Ярослав Попов. В этом выпуске: музей транспорта, робот-дирижер, новая кошка. В Москве открылся новый музей транспорта. Здесь можно узнать, как менялся московский транспорт за полтора века, а также увидеть настоящие автобусы, трамваи, троллейбусы, автомобили и даже конку – вагон, который когда-то тянули по рельсам лошади. Отдельный этаж посвящен московскому метро. Там можно посидеть в вагонах разных времен и попробовать себя в роли машиниста. А еще посетителей ждет виртуальная поездка на первом московском автобусе. Музей работает в историческом гараже Мельникова. Благодаря необычной форме и огромным окнам здание само напоминает огромный транспортный конструктор. Скучать здесь точно не придется. Из России переносимся в Казахстан. Здесь провели концерт, которым дирижировал робот. Концерт был посвящен Дню города Алматы. Под управлением робота музыканты исполнили казахскую музыку и произведения всемирно известных музыкантов. Главный дирижер оркестра Абылай Тлепберген отметил, что робот неплохо справился, хотя человека в такой работе не заменит. Но его присутствие дает новый опыт и привлекает молодежь в концертные залы. И в завершении выпуска новость из мира науки. Ученые обнаружили новый вид дикой кошки впервые за 100 лет. Она живет в горных лесах Боливии. Эта кошка намного меньше своих домашних собратьев. У нее светло-коричневая шерсть с темными пятнышками, как у леопарда, маленькая мордочка и круглые ушки. Она относится к отдельному виду тигровых кошек и похожа на крошечного леопарда. Отсюда ее научное название – Leopardus tilicalio. Леопардус живет на планете уже 1,5 миллиона лет, а ученые только недавно обнаружили эту кошку. И то случайно. Один юноша подобрал в лесу необычайно красивого котенка и отнес в приют. Там на него обратили внимание специалисты. Зверьку дали имя Тигрино. Ученые надеются отыскать его родственников в дикой природе и сделать важное открытие. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте dtfm.ru, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
1: Мальчишки и девчонки, мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди, тети, всех приветствуем на волнах детского радио.
2: Ребята, мальчики и девочки, всем здравствуйте. Ну и, конечно же, всех мы поздравляем с пятницей, с окончанием рабочей недели, с окончанием учебной недели. Ну а кого-то поздравляем с финальным днем каникул. Ну, буквально-таки нет. Ну, конечно, каникул еще суббота-воскресенье. Но, тем не менее, если мы говорим про учебные дни, то, в принципе, про будни, то все.
1: Мне кажется, с окончанием каникул дети...
2: Не очень обрадуются.
1: Ну, это я согласна, да, учиться надо, ребятки, знания получать, но отдыхать тоже нужно. И мы надеемся, что каникулы у вас проходят хорошо, продуктивно тоже и познавательно. Ну что, надо

0: Догадаться, о чем сегодня пойдет речь в дневном шоу «Развивайка», и, как всегда, поможет загадка.
1: Белоснежный дом стоит, а в нем цыпленочек сидит. Вот все.
0: И все.
1: Да.
0: Ну, я думаю, мальчишки и девчонки знают ответ. Скорее звонить.

0: Раскрывайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Итак, ребята, дневное шоу «Развивайка» началось, но мы пока не знаем тему дня, о чем же пойдет речь, и поможет догадаться нам Василиса. Василиса, здравствуй.
3: Привет, Василис.
4: Здравствуйте.
2: Василис, послушай еще раз загадку от Кирилла.
3: Белоснежный дом стоит, а в нем цыпленочек сидит.
2: Что же это такое? Что это за дом такой белоснежный?
4: Под куриным крылом.
2: Белоснежный дом стоит, а в нем цыпленочек сидит. Ты думаешь, это курочка, да, беленькая? Хорошая версия, хорошая. А если мы подумаем с тобой и... Как ты думаешь, ведь цыпленочек сидит не только под крылышком у курочки. Сначала-то где находится цыпленок?
4: В животике.
3: Так, ну хорошо, давай еще глубже нырнем. А в животике что?
2: Такого я, конечно, ответа не
3: ожидала. Ну давай, вот животик, интересно. Хорошо, допустим. А в животике у курочки-то что? Цыпленочек что? Просто в животике, она же у нас не млекопитающая, она что высаживает? Это,
2: высиживает.
3: Высиживает-то.
4: Яйца.
3: Ну, значит, цыпленочек где сидит?
4: В белоснежном яйце.
3: Умница.
2: Отлично. Ну, здорово. Конечно, ответ – яйцо. А, потому что сегодня у нас необычный праздник, который называется Всемирный день яйца. Его и будем отмечать в дневном шоу «Развивайка». Василис, спасибо тебе большое за звонок, за ответ. Ребята, ну а вопрос дня звучит следующим образом. В какое блюдо вы добавляете яйцо? И почему это блюдо без яйца не имеет смысла? Скорее рассказывайте. Пишите в телеграм-канал «Детского радио» под постом «Тема дня». Ждем ваших сообщений.
5: Надо в дорогу, дорогу, дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Помню, помню, помню, помню. Птицами считают только тех, которые летают, только тех, которые летают. Птицами.

птицами, птицами, птицами считают. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Знаю, знаю, знаю, знаю. Птичек узнают, потому что птички песенки поют. Только тех, которые поют. Птицами, птицами всюду признают. Птицами, птицами всюду признают. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Птички, птички, птички, птички песенки поют. Птички, птички, ох, птички, птички, даже гнезда вьют. Птички, птички, песенки поют. Гнезда вьют, даже гнезда вьют. Гнезда вьют, гнезда вьют, даже гнезда вьют. Надо в дорогу, дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на

0: годится. А почему? А потому. Это понятно тебе самому, тебе самому, тебе самому. Знаю, знаю, хе-хе-хе, знаю, знаю. Птицами зовут, которые летают, которые поют, несут яички, гнезда бьют. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот этих самых, вот этих которые, вот этих самых которые. Птицами, птицами, птицами зовут. Птицами, птицами, птицами зовут.
1: Разбивайка.
2: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
3: Итак, сегодня мы отмечаем Всемирный день яйца. Что же мы знаем о яйце? Ну, это, во-первых, завтрак, да, круглое, беленькое, коричневые есть яйца, перепелиные. Лежат в холодильнике у нас. Но не все так просто, да, ребята. Яйца – это не просто яичница, омлет. Мы вам предлагаем сегодня отправиться в путешествие виртуальное сквозь время и пространство, чтобы узнать, почему же обычное яйцо древние люди считали главной загадкой Вселенной.
4: Ну, и вот давайте с вами подумаем. Откуда же взялся наш мир? Ну, то что-то философское такое.
3: Давайте,
4: тем не менее, как появились Земля, Солнце, горы, океан? Конечно, сейчас нам об этом рассказывают учебники астрономии, географии. Ну, а вот у древних народов не было телескопов, друзья. Зато у них была потрясающая фантазия. И почти у всех народов мира, что в Африке, что в Азии, в Европе или Америке, была одна и та же идея, что наш мир родился из яйца. Это называется мифом о космическом или мировом яйце.
3: А вот почему именно яйцо? Ну, давайте размышлять. Во-первых, яйцо выглядит абсолютно неживым, похоже на гладкий камешек, да? Но внутри него прячется невероятная сила. Там зарождается новая жизнь. Древние люди смотрели на это чудо и думали, если из маленького яйца появляется птица, то из огромного космического, например, яйца может появиться весь наш огромный мир.
4: Ну вот, например, египтяне те же самые верили, что в самом начале не было вообще ничего, кроме бескрайнего темного океана. И вот однажды из этого самого океана вырос холм, а на нем появилось золотое яйцо. И когда его скорлупа раскололась, оттуда выпорхнула солнечная птица. Это был бог Ра. Он озарил все вокруг ярким светом, и так начался первый в истории день. А из верхней половинки скорлупы египтяне сделали небо, а из нижней – землю.
3: Есть похожая теория у древнекитайцев. В Древнем Китае, если мы перенесемся с вами виртуально туда, тоже есть своя удивительная легенда.

0: Да, о великане по имени Паньгу. Китайцы верили, что в самом начале Вселенная была похожа на огромное куриное яйцо. И внутри этого яйца, в полной темноте, только представьте, целых 18 тысяч лет, спал этот великан, великан Паньгу. Но однажды он проснулся, было темно, тесно в этом яйце, совсем ему там, естественно, не понравилось, он взмахнул огромным топором и расколол это яйцо. Все легкое и светлое, что было внутри, поднялось вверх и стало небом, а все тяжелое, темное опустилось вниз и превратилось в землю. Ну а когда Паньгу вырос, его вздох стал ветром, голос громом, левый глаз Паньгу превратился в солнце, а правый в луну. Вот так вот обычная форма яйца объясняла древним китайцам устройство всего космоса, всего мира.
1: Да, ну что ж, друзья, спрашиваем вас, вот в какое блюдо вы добавляете яйцо, и почему это блюдо без яйца не имеет абсолютно никакого смысла? Звоните в прямой эфир 8495-134-5664, а также пишите в телеграм-канал Детского радио под постом «Тема дня».

0: Чайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Кирюх нам позвонил.
3: Итак, Кирилл позвонил нам на детское радио. Здравствуй, Кирилл.
4: Алло.
2: Здорово.
3: Кирилл, привет. Кирилл, привет. Рассказывай, в какое блюдо ты добавляешь яйцо и почему именно это блюдо без яйца не имеет смысла. Что это за блюдо?
4: Это... А можно рассказать про два блюда?
2: Да хоть про три. Ты, главное, рассказывай, брат, не молчи.
4: Ну, первое — это яичница.
3: Так.
4: Ну, это логично, потому что без яйца не будет яичницы.
2: Ну, это логично. Ты сам яичницу ешь?
4: Ну, ем.
3: Чем?
2: Вот, хорошо.
3: Просто яичница и все? Или добавляешь туда помидорку, может быть, ветчину?
4: Нет, я добавляю туда... сосиски.
2: Я только хотел сказать, сосисочку порезать. Так, мил дело. Так, еще что?
4: И хачапури.
2: Ой, по-аджарски, которая лодочка.
3: Ой, ну все.
2: Молодец. Вот это Кирюха прям умница. Вот это сказал, так сказал.
3: Да, хачапури по-аджарски.

0: Ребятки, слушайте, я обожаю это блюдо. Действительно, без яйца его невозможно представить. Слушай, молодец, Кирилл, молодец. А вы хачапури покупаете или дома сами готовите это блюдо?
1: Нет, мы покупаем.
0: Ну, молодец, вспомнил, да, спасибо тебе большое за звонок. Ребята, пишите также в телеграм-канал Детского радио под постом «Тема дня», в какое блюдо вы добавляете яйцо и почему именно это блюдо без яйца не имеет смысла. Пишите, совсем скоро прочитаем ваши сообщения. Ну и напомню, сегодня мы отмечаем Всемирный день яйца. Впереди еще обязательно вам расскажем, почему так часто яйцо встречается в наших сказках.

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 7 октября с 18.30 до 19, 10 октября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум особенный день.
4: Хрум-хрум.

0: ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
1: А знаете ли вы что?
2: Среди собак много геймеров.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
2: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на Детском радио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: счастливых и счастливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
2: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
3: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия. Получить детскую карту Альфа-Банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк» 6+.
5: Реклама.
6: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
7: Умным.
6: А богатым?
7: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
6: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
7: Комфорт.
6: Повезло.
7: Ага, с мужчиной.
8: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.

0: Образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Второй кофе, растворимый Nescafe Gold, ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 799,99, а берут два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее.
4: Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что
7: роботы бывают жидкими?
8: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
9: «Ужасно интересно»
10: за то, что неизвестно.
8: По выходным на детском радио.
11: Детское.
8: Детское радио.
12: Разбивайка.
13: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
14: Ребята, мальчишки и девчонки, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Всех-всех хотим пригласить к нам на нашу чудесную экскурсию в студию детского радио. Вы также узнаете много интересных фактов о профессии радиоведущего. Сделаете с нами речевую гимнастику, речевую разминку, которую делают все ведущие перед эфиром. Узнаете много о радио, кто его создал и как начиналась эра радио. Ну и, конечно, придете к нам в прямой эфир, пообщаетесь с радиоведущими и сыграете вашу любимую игру «Сундучок с секретом».
15: Да, друзья, вся подробная информация ждет вас на сайте detifm.ru. Заходите туда вместе с родителями. Ну и также еще к нам мы приглашаем именинников весело, задорно отметить, отпраздновать свой день рождения здесь, на детском радио. Также вся подробная информация на сайте detifm.ru. Без возрастных ограничений. Всех вас ждем в гости.
14: Так, ну а мы заходим в сообщалочки. Сегодня у нас Всемирный день яйца. И спрашиваем вас,

0: Ребята, а какое блюдо без яйца вы не представляете? Расскажите нам, почему. Пишите в телеграм-канал Детского радио под постом «Тема дня». Ребята пишут, вот, например, пишет Мира из Москвы, 9 лет. Она добавляет яйцо в салат «Мимоза». Без яйца салат «Мимоза» невкусный. Мирочка, согласна с тобой. В «Мимозе» один из главных ингредиентов – это яйцо. Причем рецептов салата «Мимоза» существует несколько, но яйцо есть, мне кажется, в каждом рецепте.
1: Так, а вот еще, кстати, мимоза, он трется, по-моему, оно, яйцо.
0: Да, да, на терочке, мелко.
1: А, так, 7 лет из Волгограда Аксини, она добавляет в гренки и яичницу, а еще добавляет яйцо в крабовый салат. Ну да, все правильно, преимущественно все салатики-то у нас с яйцом, и даже если мы с вами вспомним тот самый салат «Цезарь», там периодически тоже яичко перепелиное, правда, режут, да, и там на несколько, ну, на две доли. На две половинки. И также добавляют салатик. Поэтому какой салат без яйца?
0: Ну вот я, например, не представляю салат оливье без яйца. Тоже один из главных ингредиентов.
1: Да, конечно. Ну и, в принципе-то, даже если мы с вами вспомним...
0: Мимоза, оливье, цезарь.
1: Бифштекс. Вот я помню, по-моему, в бифштексе тоже есть яичко как-то вот сверху. Оно иногда делают его на котлетку. Да, вкусно.
0: Да, мне кажется, действительно, практически в каждом салате есть яйцо. И без этого сложно представить это блюдо.
1: А к нам сегодня повар не собирается? Никакой прийти нам еды приготовить?
0: Я думаю, мы сейчас, может быть, у ребят спросим, может быть, ребята нам посоветуют какой-нибудь рецепт вкусненький.
1: Ну, так сказать, хорошо.
0: Где есть яйцо. Да. Например, как сварить яйцо пашот вкусно и правильно.
1: Ну, сейчас еще что-нибудь интересненькое расскажем, а потом ребятки нам расскажут про то, как яйцо пашот варить.
0: Ну, если что, я знаю секрет, ну, как вот сварить его. Меня получается.
1: Все проверим.
0: Ребят, продолжайте присылать свои сообщения. Ждем. Пишите, без яйца какое блюдо вы не представляете. Телеграм-канал Детского радио под постом «Тема дня».

0: «Байка»
1: с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, сегодня отмечаем на детском радио Всемирный день яйца. Но яйцо мы уже рассказали вам про мифы и легенды, да? То, что философы раньше думали, что из яйца был сотворен весь мир. Но на самом-то деле яйцо не только герой древних мифов, еще и самый частый гость в наших любимых сказках. Естественно, все вы знаете, прекрасно помните сказку про курочку Рябу, да? Снесла курочка яичко, да не простое, а золотое. И дед бил, да, не разбил, и баба била, не разбила, а мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Казалось бы, да, детская сказка, забавный достаточно сюжет. Но почему, давайте с вами подумаем, тоже пофилософствуем, почему дед и бабка так плакали, когда золотое яйцо разбилось? И почему обрадовались, когда курочка Ряба пообещала снести простое яичко? Ученые, которые изучают сказки, говорят, что золотое яйцо в древности символизировало солнце или зимнее засыпание природы. То есть золото, оно, конечно, красивое, но оно холодное, его нельзя съесть. Из него не вылупится цыпленок, не появится из золотого яичка новая жизнь, да? А вот простое яйцо – это символ уже настоящей, теплой, живой жизни, символ весны и сытости. И так что мышка, которая разбила золотое яйцо, на самом-то деле помогла прогнать холодное волшебство, да? Чтобы уступить место простому человеческому счастью.
3: Да. Ну и, конечно же, естественно, мы с вами сразу вспоминаем Кощея Бессмертного, да? Почему же его? Ну, потому что смерть его пряталась на конце иглы. Игла была в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, сундук на высоком дубу висел. Ну и здесь, кстати, тоже отдельная история. Дуб — это вообще было и есть священное животное, для священное дерево для славян. Это было такое дерево жизни. И, кстати, одновременно с этим, почему Кощей-то был бессмертный? Почему его нельзя было убить? Потому что Кощей и был самой смертью. А смерть убить нельзя. Но можно было все-таки это сделать, да, потому что яйцо это был такой, знаете, запертый замок, крепость. И вот внутри этой крепости хранилось то самое ценное, та самая искра жизни. Вот что-то все равно Кощей да могло победить. И вот чтобы его победить, герою сказки нужно было не просто там, не знаю, мечом по Кощею попасть, да, так как мы с вами поняли, невозможно его убить, а найти первоисточник его жизни, вот откуда он появился, то есть докопаться до самой сути. И вот когда Иван-царевич разбивает яйцо, вот он проникает в этот замок, там же он находит эту иглу и иглу ломает. И вот таким образом получается, что яйцо здесь вообще выступает как главный символ судьбы. Ну вот через яйцо проник и докопался до истины.
2: Докопался до истины, да. Ребята, звоните в прямой эфир, рассказывайте. Мы спрашиваем вас сегодня, в какое блюдо вы добавляете яйцо и почему именно это блюдо без яйца не имеет смысла. 8495-134-56-64.

0: таков вопрос?
1: Вопрос таков, ребята, расскажите, в какое блюдо вы добавляете яйцо и почему без яйца оно не имеет смысла?
2: Вспомнил.
1: Так.
2: Сырники. Блины.
1: Да, блины. Молодец. Кончу. Так, а вот у Яны что за блюдо? Яночка, здравствуй.
3: Здравствуйте.
1: Рассказывай.
3: Безе.
2: Безе, конечно.
1: Точно, белок. Там нужен белок. Угу.
2: Белок, желток и яйка.
1: Тогда я вспомнила еще один рецепт, где тоже нужен белок. Это меренговый рулет.
2: Да, а еще была штука гоголь-моголь. Это в нашем детстве. Сейчас, наверное, уже не делают такую штуку.
1: Меренговый рулет.
2: Меренговый рулет, это вкусно, да.
1: Да, очень вкусно. Так.
4: Яночка, а ты...
1: Кто готовит?
4: Да, вот кто безе-то готовит? Готовит ли вообще его кто-нибудь?
3: Моя мама иногда готовит.
2: Ага, Яна, выключи громкую связь, пожалуйста, или телефончик поближе чуть возьми. Так, мама готовит, хорошо. А ты маме помогаешь что-нибудь готовить?
3: Что?
2: Ты маме помогаешь что-нибудь готовить?
3: Да, помогаю.
2: Так, и что? Ну, помимо этого, как его зовут-то? О чем мы сейчас говорим?
1: Мы Слово говорим забыл. Безе.
2: Безе, вот, помимо безе.
3: Яичницу.
2: О, и сама ее делаешь?
3: Ну, мне немножечко помогает.
1: Ну, например, что? Яйца разбиваешь или мешаешь, перемешиваешь?
3: Не, я сама мешаю, там сама яйца разбиваю.
1: Молодец, молодец.
2: Ну, мам, может быть, помогает со сковородочкой, чтобы не обжечься.
3: Да.
1: Хорошо. Во. А получается яйцо разбить, и чтобы желток был целый?
3: Ну, да, иногда получается.
1: Хорошо, хорошо. Ну, спасибо, спасибо тебе за звонок. Так, ребят, пришло время поиграть. И приглашаем в игру мы юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах. Ну, а в качестве приза вас ждут билеты на новый спектакль о приключениях детективного агентства «Хрум», который пройдет на одной из театральных сцен Москвы.
2: Кто из ребят готов побороться за приз в игре «Клуб юных детективов»? Прямо сейчас ждем вас в эфире 8495-134-5664.

0: Клуб юных детективов.
1: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко Ревень Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко Ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
2: Итак, друзья, детское радио, детективное агентство «Хрум» и производители лимонадов «План Б» представляет игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах.
3: Итак, к нам в руки попало одно из сказочных дел, раскрытых детективным агентством «Хрум». Макс, Любаня, Добрыня и Мария Петровна отлично справились с расследованием. Вот только мы не можем понять, как им удалось распознать одну из улик.
2: Ну, скорее всего, это неуклюжий сержант Гусь из участка сказочной полиции нечаянно пролил на страницу с описанием улики свой любимый лимонад. Он его обожает и постоянно с собой носит. В общем, теперь название улики и имя ее владельца нельзя прочитать.
3: Но, к счастью, Кирилл, на связи с нами юный детектив Егор. Егор, привет!
2: Привет, Егор!
4: Здравствуйте!
3: Егор, поможешь нам понять, какая улика описана в сказочном деле и кому из сказочных героев она принадлежит? Поможешь?
4: Да.
3: Отлично. Итак, слушай внимательно. Что же мы знаем об улике?
2: Деревянный предмет по степени износа может претендовать на музейную ценность. Имеет следы повреждений. Первоначально служил для стирки белья. Сказочные эксперты полагают, что именно с этого предмета у самого Синего моря начался торг за получение звания владычицы морской. Согласно показаниям свидетелей, в результате улика вернулась к первоначальному владельцу в прежнем, ну то есть в разбитом состоянии. А вот дальше все размыто.
3: Как ты думаешь, что это за предмет, кому он принадлежит? Давай подумаем. Значит, деревянный предмет служил для стирки белья. Какой предмет деревянный служил для стирки белья и получил звание, вот ну, тот, кто владел этим предметом, звание было у этого владельца «Владычица морская». Есть мысли?
4: Нет.
2: У самого Синего моря. Деревянный предмет. В чем у нас в деревянном предмете стирают вещи? Раньше стирали.
4: В ведро.
2: Ну, оно так, допустим. А еще, если побольше ведра?
4: Бочка.
2: А и такое продолговатое?
4: Продолговатое?
2: Да.
3: Разбитое состояние.
2: Часто бывает,
3: разбитое
2: говорят.
3: Разбитое состояние этого предмета.
2: Угу.
3: У разбитого обычно вот много хотела владычица морская.
2: Осталось...
3: И первое, и второе, и третье. И осталась она у разбитого...
4: Колодец.
2: Колодец.
3: У разбитого колодца.
2: Хорошо.
3: Почти. А еще на букву «К».
2: Разбитая. И вторая буква тоже «О».
3: Сказка «Вспомни о рыбаке и рыбке». Кто остался у разбитого? И что это было разбитое? Сказка о рыбаке и рыбке.
4: Корыто,
3: конечно, корыто. Старуха осталась у разбитого корыта. Ну, молодец, настоящий юный детектив. Поздравляем тебя. От производителей лимонадов «План Б» ты получаешь 3 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов «Хрум. Осторожно, чудо-юдо», который пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+.
2: А еще сержант Гусь, Егорушка, передает тебе привет. Он уже пообещал, что хоть у него и крылья, но он будет пить свой любимый лимонад аккуратнее, чтобы не проливать вкусный напиток на важные документы. А еще он обещал подмигнуть тебе со сцены во время спектакля «Хрум» и показать корыто. Еще раз поздравляем тебя, желаем отличного просмотра. Приходи пораньше, за час до спектакля. Зрителей, то есть вас, ждет веселая игровая программа.
0: Реклама спонсора.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Слово «айкидо» составляют три иероглифа – «ай», «ки» и «до». «Ай» – это гармония, объединение, любовь. «Ки» – это всемирное дыхание, жизненная энергия. Это то, что делает жизнь жизнью. «До» – это путь, дорога или способ.
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа.
2: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
3: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
2: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
3: 0+. Реклама.
4: Кто лучше всех разбирается в игрушках?
5: Я!
4: Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
0: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
8: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Реклама.
9: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
10: Умным.
9: А богатым?
10: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
9: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
10: Комфорт.
9: Повезло.
10: Ага, с мужчиной.
11: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Что может быть лучше, чем готовить вместе с папой? В программе «Папина кухня» известный шеф-повар Григорий Мосин и его шестилетняя дочка Никита готовят любимые семейные рецепты. Папа учит дочку обращаться с кухонной техникой, показывает классные лайфхаки и, конечно, рассказывает о правилах безопасности, так, чтобы было понятно и детям, и взрослым. Получается весело, вкусно и очень по-семейному. Смотрите «Папину кухню» каждые выходные в 11 утра на телеканале «Кухня». В пакете НТВ+. Реклама 12+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: Над лесами, над полями, кто спешит навстречу с вами? Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.
0: Московское время 15 часов.

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
2: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске: дружелюбный пес, кошка Муся, королева шахмат. В Калифорнии живет самый дружелюбный пес в мире. Это золотистый ретривер Нэш. Ему 4 года, и он обожает играть. Недавно в дом, который он охраняет, пробрался незнакомец. Но Нэш не залаял. Вместо этого он принес свои игрушки, чтобы поиграть. Пес вилял хвостом и ждал, что грабитель бросит ему мячик. Но тот не стал играть. Он поел, поспал и попытался сбежать. Полиция поймала его на заднем дворе дома. Нэш встретил полицейских снова с игрушкой в зубах. Он думал, что они тоже пришли поиграть. В общем, этот ретривер оказался самым плохим охранником в мире, зато самым добрым и игривым. Доброй и очень милой была кошка Муся, которой установили памятник в Московском авиационном институте. Она более 20 лет жила в третьем корпусе института, поэтому ее назвали кошкой из трешки. Она приходила на лекции, спала на подоконниках и встречала студентов у входа. Они часто гладили ее на удачу перед экзаменами. Многие выпускники, ставшие инженерами, помнят милую Мусю и ее мурлыканье. Теперь в память о ней установили бронзовую скульптуру. Студенты по-прежнему гладят кошку перед экзаменами. Говорят, это помогает получать хорошие оценки. Только хорошие оценки получает 11-летняя школьница из Лондона. Ее зовут Бадхана Сиван Андан. Она стала самым юным гроссмейстером в истории шахмат. Гроссмейстер – это самый высокий титул в мире шахмат. Чтобы его получить, надо обыграть много сильных соперников. Бадхана увлеклась этой игрой случайно. Однажды друг семьи оставил у них дома пакет с ненужными вещами, а в нем лежала шахматная доска. Папа показал основные правила, и уже скоро дочь стала обыгрывать его. Дальше училась сама, по роликам в интернете. И уже в 9 лет сыграла за свою страну на международных соревнованиях. Бадхана также играет на скрипке и фортепиано. Ей приходится совмещать тренировки и репетиции с уроками в школе. Но она все успевает и хорошо учится. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.

0: Развивайка с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской. Развивайка на детском
1: радио. Ребята, мальчишки и девчонки, напомним, что этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». Уже в эти выходные вас всех ждем. В сказочном мире опять какое-то загадочное существо появилось. И где оно побывало в сказках, все пошло не так. Например, в сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И, представляете, даже спящая Белоснежка исчезла. И везде следы загадочного чудища, которого прозвали Чудо-Юдо.
2: Сказочный мир, друзья, в опасности. А вот смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории, об этом мы узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно. Чудо-Юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Ну и, конечно же, рекомендуем приходить пораньше. За час до начала спектакля вас ждет веселая игровая программа с сюрпризами.
1: Ну и возможность сделать фото с любимыми ведущими. Уже завтра и послезавтра мы с Кириллом, ребята, вас всех будем ждать на этой анимационной программе. Обязательно поиграем, повеселимся, потанцуем.

нарисуем и, конечно же, сделаем яркие фотографии на память. Вся подробная информация есть на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Так, ну а мы заходим в телеграм-канал детского радио, смотрим, что пишут у нас ребята, да?

0: понятку, яйцо вкрутую, яйцо в мешочек.
1: Да. Так, ну и пишет нам Антон, он говорит о том, что, ну, я люблю вот салат «Цезарь» обязательно с яйцом. А еще я люблю салат «Оливье» и тоже с яйцом. Антон пишет, некоторые в салат «Оливье», ну, мелко режут яйцо, а я люблю делать яйцо на 4 части, резать вместе с мамой, его мама так научила, и добавлять не курочку, не колбасу, а ветчину свежую. Ветчиной и обязательно яйцо, салат оливье. И не мелко, а покрупнее, чтоб яйцо чувствовалось сразу в салате.
0: Здорово. Ну и есть еще, кстати, мы с вами забыли совсем про супы. Вот, например, Святослав любит картофельный суп кудрявый с яйцом.
1: Кудрявый. Почему?
0: Это
1: потому что там кудрявая петрушка?
0: Я думаю, что, возможно, яйцо, кстати, кудрявится, потому что же бывает, когда ты в кипяток добавляешь белок, вот... и да, оно да. вот это так ферментируется, и что-то вот происходит.
1: Интересно. Ребят, продолжайте присылать свои сообщения. Ждем, рассказывайте, пожалуйста, в телеграм-канале Детского радио под постом «Тема дня», какое блюдо вы не представляете без яйца.

0: «Чайка»
1: с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, сегодня мы отмечаем Всемирный день яйца. Уже вспомнили про мифы, да, которые гласили о том, что из яйца была создана вся наша Вселенная и вообще в космический весь мир также был создан из яйца. Об этом думали и древние египтяне, и древние китайцы. Но еще на самом деле вспомнили мы про символ, да, яйца в сказках, но еще же есть яйца Фаберже. Да, это такие ювелирные игрушки-сюрпризы, которые много лет назад русские цари дарили своим женам и мамам на Пасху. Они очень красивые, эти яйца Фаберже. Но подробности, детали об этих яйцах Фаберже мы сейчас узнаем у экскурсовода музея Фаберже в Санкт-Петербурге Александры Татаровой. Александра, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александра.
4: Здравствуйте. Добрый день.

0: Александра, ну, главный секрет яиц Фаберже, как мы все понимаем, это какой-то сюрприз внутри. А вот какой же самый необычный, возможно, самый маленький или технически сложный сюрприз прячется внутри яиц из коллекции музея? Что там умеет двигаться, заводиться, летать?
1: Ага. Ну вот у нас самый сложный, самый необычный сюрприз – это дерево. Такое вот деревце яйцеобразной формы. Если ставить ключик в определенное место, то крышечка открывается, оттуда появляется птичка. Она совсем маленькая, но при этом она украшена настоящими перышками. Нужно сделать два поворота ключа, тогда птичка начинает вертеться в разные стороны, она открывает клювик, и самое главное, птичка поет. Этот механизм до сих пор работает, и все прекрасно функционирует.
2: А сколько примерно этому механизму лет?
1: Более 110 лет. Это яйцо 1911 года.
2: Ого, много, да. А вообще, из каких самых редких и красивых материалов делают яйца Фаберже?
1: Чаще всего их делали из золота и украшали камнями, но у нас, например, есть яйцо, которое полностью выточено из единого большого куска камня, из молочного агата. Это яйцо, которое называется «Ренессанс», и внутри спрятано еще одно яйцо, маленькое, из прозрачного камня, из горного хрусталя.
0: Какая красота! А яйца Фаберже ведь дарили и цари своим женам, понятное дело, матерям на Пасху. А вот как именно происходил этот самый момент? То есть это так можно было просто, не знаю, вот тебе яйцо, на. Или это был какой-то квест с поиском подарка?
1: Нет, квеста, к сожалению, не было, но вот сначала сам лично Карл Фебер.
0: Ой-ой-ой, Александра. Ну, попробуем сейчас еще разок связаться с Александрой, потому что очень интересно. Вот что-то там вот уже началось
2: такое. Узнать, да. Слушай, ну действительно, драгоценные материалы использовали и делали шкатулки в форме яйца. Также, да, снаружи они выглядели как красивые блестящие яйца из золота, серебра, цветной эмали, украшены драгоценными камнями. То есть как яйцо открываешь, а там шкатулка, куда можно было положить, например, какое-то украшение, колечко, серьги. И действительно, внутри яиц Фаберже всегда какой-то сюрприз был. Вот что удивительно.
0: Так, Александр с нами снова на связи. Александр.
1: Да, я с вами.
0: Да, рассказывайте.
2: Как дарили цари?
1: Наступала Пасха, и император, уже подготовленный Карлом Фаберже со всеми инструкциями, он уже сам лично вручал подарок маме, вручал подарок жене и рассказывал, как ими пользоваться. Яйца были в деревянных футлярах. То есть сначала императрица не видела, что там спрятано, и сам император до самых последних дней не знал, каким будет сюрприз. Это всегда была большая неожиданность.
0: Вот тоже интересно, фотографию-то не отправишь, да? Вот сказать, ты мне скинь фотографию, что там у тебя получилось. А, кстати, у вас остались вот эти вот коробочки?
1: Да, вот деревянные футляры у нас тоже есть в экспозиции, они в фондах у хранителя у нашего.
2: А какое вообще самое маленькое яйцо, какое по размерам есть в вашем музее, да? Какое самое большое? Сравните, вот, может быть, с чем-то.
1: Ага. Самые маленькие яйца – это яйца-подвески, которые были недорогими. Их обычно дарили маленьким девочкам, дочкам, внучкам, сестренкам и племянницам. Их размер 1 или 1.5 сантиметрика. Они создавались в форме, например, маленьких птичек, или в форме корзиночки с грибами, или в форме зайчика, который держит крошечное яйцо в своих лапках.
2: Ой,
1: а самое большое яйцо, самое большое, оно около 25 сантиметров. Это яйцо, созданное для важной клиентки Карла Фаберже, Варвары Базановой-Кельх. Золотопромышленница, яйцо с петушком внутри. Оно самое большое в нашей коллекции.
0: Фантастика.
2: Интересно.
0: Что самое интересное, что столько лет прошло, а эти яйца до сих пор в рабочем состоянии.
1: Да, это удивительно. Все механизмы в прекрасном состоянии, все замечательно функционирует.
0: А вы каким-то образом ухаживаете за этими экспонатами? Вот как сделать так, чтобы яйцо спустя 110 лет, ну или там больше, да, чуть меньше, тем не менее сохранилось вот в своем первозданном виде и техническом исполнении?
1: Да, конечно, мы за ними ухаживаем. У нас есть специальный сотрудник-хранитель, у нас есть реставратор, и они тщательно следят за сохранностью яйца, за его состоянием, проверяют работу механизмов. Если есть необходимость, чистят, приводят все в норму. Конечно, мы за этим тщательно следим, да.
2: Ну, а потом хочется, наверное, отметить, что все-таки раньше были люди, настоящие профессионалы. Они делали

0: ли вот эти вот механизмы, конструкции на века. Там, вот мы вспоминали тут на днях машинку Зингер, которую делали. Теперь вот яйца Фаберже. Действительно, спустя много-много лет все это в рабочем состоянии находится. Да, конечно, огромное спасибо реставраторам, которые, да, помогают все это поддерживать. Но и изначально вот эта вот работа, она была трудоемкая, ну и тщательно люди занимались этим. Тратили.
1: Да, это работа высочайшего качества, именно по этой причине все это дошло до наших дней такой прекрасной сохранности. То есть вопрос именно в высочайшем качестве.
0: В вашем музее же могут прийти дети также, да, детская аудитория, познакомиться с
1: конечно,
0: этой коллекцией.
1: Конечно, у нас более 10 детских программ самых разных, и драгоценный зоопарк, и модники, и модницы, история пасхального яйца. А самое главное, у нас есть занятия с мастер-классами, с творческими занятиями, где мы сами расписываем яйца, создаем песочные фрески или пишем письма настоящими чернилами.
0: Как здорово и интересно. Спасибо.
2: Да.
0: Спасибо вам
1: так
0: большое.
1: Так что приходите к нам в гости.
0: Обязательно, обязательно.
1: Будем очень рады.
2: Спасибо. Вот, кстати, буквально-таки летом проходили мимо вашего музея, но уже времени не осталось зайти, но еще обязательно его посетим. Спасибо
0: огромное.
2: Я была
0: два года назад, но не все посмотрела, поэтому обязательно к вам еще загляну. Александра Татарова, экскурсовод музея Фаберже в Санкт-Петербурге, с нами была на связи. Ну а впереди игра, ребята. Очень интересная, познавательная. Нужно определить, какое животное, птица, вылупилась из яйца, а какое нет. Скорее звонить в прямой эфир.
2: 8-495-134-5664.

0: Дискотека.
1: Итак, ребята, нам позвонила Настенька. Настюш, здравствуй.
2: Привет, Настя.
3: Здравствуйте.
1: Настюш, сейчас мы сыграем в игру, которая называется «Из яйца, не из яйца». Мы тебе будем называть животных, птиц, может быть, присмыкающихся. И твоя задача – отвечать, появились они из яйца или нет.
2: Ну вот, например, мы скажем «курица», ты говоришь «из яйца». А если мы, допустим, скажем «корова», ты отвечаешь «не из яйца». Понятно?
3: Понятно.
2: Молодец. Тогда
1: Хорошо.
2: Начинаем.
1: Утка. Утка. Из яйца, не из яйца?
3: Из яйца.
1: Верно. Горилла.
3: Не из яйца.
1: Молодец. Верно. Бык.
3: Не из яйца.
1: Молодец. Крокодил.
3: Из яйца.
1: Да. Черепаха.

0: яйца.
1: Верно, молодец. Угу.
2: Змея.
0: Из яйца.
2: Верно, гепард.
0: Не из яйца.
2: Так, правильно, слон.
0: Не из яйца.
2: Хорошо, сложная, кукушка. Кукушка.
0: Из яйца.
2: Ну ладно, а лягушка?
0: Нет.
2: Точно?
1: Ну, точно. Вообще считается, что икра, которую откладывают лягушки, это и есть яйца. Вот эти вот да. икринки. Это и есть и яйца.
2: Яйцами они
1: да.
2: и называются, да.
1: Просто в разговорной речи они называются икринки, а вообще это яйца. Теперь ты будешь знать эту информацию. Ну, из такого вот яйца, из такой икринки вылупляется не сразу лягушка, естественно, личинка, головастик с хвостом, жабрами. Ну и потом вырастает лягушку. Спасибо тебе большое, Настюш. Вручаем тебе подарок от детского радио, нашу фирменную подушку.
2: Ура! Не вешай трубочку, за эфиром расскажем, как забрать свой приз. Ну и дневное шоу «Развивайка» продолжается.
0: Спасибо.

0: самолет зачем верблю до вертолет?
1: Попробуй объясни.
0: Быть может, чтобы его лизнуть и головой его толкнуть.
1: Или постоять в тени.
0: Вокруг меня такой народ.
1: Народ.
0: С утра вопросы задает. Легко вопросы задавать.
1: Легко.
0: Труднее.

0: скинуто на кой?
1: Зачем ему верблюд?
0: Ага, не знаете, друзья, так вместо вас отвечу я. Бери, пока дают.
2: Бери.
0: Вокруг меня такой народ. С утра вопросы задает. Легко вопросы задавать.
1: Легко.
0: Труднее на них ответ давать.
1: Да.
3: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
4: «Хрум. Школа юного детектива».
5: А после что вы делали?
6: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
7: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный

0: Мальчик, заходи.
1: Хрум! Школа юного детектива на детском радио. Вот что вы услышите в очередном выпуске программы.
2: Ничегошеньки, не понимаю.
3: С Веснушкой и Кипитошей.
4: Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх!
2: Ничегошеньки, не понимаю.
3: На этой неделе на детском радио. Реклама.
5: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
6: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
7: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
8: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
9: Я лечу!
10: В этом и проблема.
7: Волшебное перо. Категория 6+.
3: Реклама.
11: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
12: Умным.
11: А богатым?
12: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
13: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
11: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
12: Комфорт.
11: Повезло.
12: Ага, с мужчиной.
14: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
3: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
15: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
16: Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
17: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
1: Детское.
18: Разбивайка.
19: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
18: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Идем в телеграм-канал детского радио. Смотрим, что же пишут у нас ребята под постом «Тема дня». Какие блюда вспоминают, которые они без яйца не представляют. Итак, смотрим. Мишенька пишет, он вспоминает, естественно, омлет. Ну, не просто омлет, а омлет по-французски, куда, естественно, добавляются сначала яйца, потом добавляется либо ветчина, либо какое-то мясо, например, какой-то карбонат, помидорчик, перчик. Можно добавить мелко лучок, все это перемешать и сделать вкусный омлет по-французски.
20: Да. Ну и, кстати, между прочим, если мы с вами уже вспоминаем про блюда с яйцами, то, конечно же, вся выпечка вообще не обходится без яиц. Вот что мы с вами только не вспомним, везде яйца нужны. Хочешь одно, хочешь два, хочешь попозже. Вот я как раз вспоминал сегодня и сырники свои любимые, и блины. И вот в сырнике, например, я когда готовлю, я кладу одно яйцо, в блины две штучки.
18: Угу. Ну да, выпечку часто добавляют яйца, и для того, чтобы, например, ну, как бы клейкость была еще, да, чтобы не расклеивалась. Потому что я вот, например, тоже люблю делать ежи, ежечки такие, да, типа, как кто-то называет это фрикадельки. Угу. Вот, я это называю ежечки. И для того, чтобы

0: они не расклеивались, фарш, я обязательно туда добавляю одно яйцо. И тогда, когда бросаешь их в кипящую воду, вот эти ежечки или фрикадельки, то они не рассыпаются, этот фарш. И здесь яйцо прям очень важный ингредиент.
1: Лайфхак, так сказать.
0: Да.
1: Угу, я так и понял.
0: Ребята, продолжайте присылать сообщения, расскажите нам, какое блюдо без яйца вы не представляете. Телеграм-канал Детского радио под постом «Тема дня». Yeah.

0: Чайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Итак, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Вы знаете, в нашей студии детского радио стало еще ярче, потому что к нам пришли участники экскурсии, очаровательные дети с яркими рыжими галстучками. Ребята, привет!
3: Привет!
2: У вас каникулы?
3: Нет!
2: Учитесь?
3: Да!
2: А детское радио слушаете?
3: Да!
2: Нравится?
3: Да!
2: Ну, замечательно, замечательно. Это прекрасно. Дайте догадаюсь, у вас, наверное, одна из любимых программ – это «Сундучок секретов».
3: Да!
4: Ну, да!
2: Это хорошо. Итак, кто же к нам сегодня заглянул в студию, Кирилл?
5: А заглянули к нам ученики 2-го Б-класса школы 1508 из Майлова. А, итак, друзья мои, давайте еще имечко буду называть. Ручкой машем с вами в камеру, да? Камера вот позади вас, куда вы только что как раз руками-то и отмахивали. Итак, это Ева, Варя, Маша, Вика, Лиза, Матвей, Алекс, Настя, Марк, Василиса, Максим, Софа и Серафима. И дети повзрослее, Ксения и Виктория тоже здесь с нами.
6: Это не дети.
5: А кто?
6: Взрослые.
5: А взрослые это кто?
2: А взрослые?
6: Это повзрослевшие.
5: Ну вот и все, это будете мне тут рассказывать.
2: Они тоже возвращаются.

0: Получается, в детство.
1: Вот мы с вами лет через 20 встретимся, и вы мне расскажете, кто из вас стал взрослым, а кто остался ребенком. Договорились?
2: Да!
1: А вот и славненько.
3: Ребята, мы сегодня отмечаем Всемирный день яйца на детском радио. В дневном шоу «Развивайка» каждый день новая тема. И мы делимся познавательной информацией с нашими слушателями. И вот сегодня мы как раз говорим о том, почему яйцо – это вообще символ, да, мироздания. Потому что раньше легенды, мифы гласили, что вся наша Вселенная произошла из большого-большого яйца. Ну, а вообще яйцо используют не только в кулинарии, не только омлет делают из яйца и в салат добавляют. Раньше, например, когда строили большие замки какие-то, именно большие здания, добавляли туда мастера-строители обязательно яичный белок для того, чтобы была клейкость. Потому что один кирпич к другому кирпичу, да, как мы можем? Просто положить один кирпич на другой, ну и этот замок у нас может развалиться. Поэтому в этот раствор цементный, который склеивал один кирпичик с другим кирпичом, как раз для клейкости добавляли яичный белок.
1: Да, ну и вот, например, в Европе есть знаменитый Карлов мост в городе Прага. Ему уже больше 600 лет. И по нему каждый день ходят тысячи туристов. А легенда гласит, что когда его строили, по приказу короля со всех деревень везли телеги с яйцами. Строители разбивали эти яйца прямо в огромные чаны с раствором.
3: Вот, вот такая интересная и познавательная информация. Поэтому слушайте обязательно дневное шоу «Развивайка». Ну а впереди у нас игра. Звоните скорее 8495-134-56-64.

0: Из песни слов не выкинешь.
1: Итак, нам позвонила Оленька. Оля, здравствуй.
2: Здравствуйте.
3: Оля, здравствуй.
1: Оленька, у тебя громкая связь включена?
2: Да.
1: А ты, моя хорошая, ее выключи.
2: Все, отключила.
1: Вот, умница. И слышно тебя сразу, как хорошо стало. Так, Ольчик, смотри.

0: песня, ой, песня, игра у нас называется «Из песни слов не выкинешь». А, Ириска тебе сейчас несколько слов назовет, и ты должна понять, что это за песня.
1: Угу.
0: Все легко и просто. Отлично. Итак, слушай слова.
2: Следующие слова есть в этой песне. Гляжу, лежу, шевелит, гляжу. Гляжу, лежу, шевелит, лежу. Есть мысли?
0: Ну, в принципе, после слова «лежу» сразу все становится понятно.
2: Лежу, гляжу.
1: Угу.
2: Есть мысли?
1: Я на солнышке лежу.
2: Я на солнышко гляжу. Солнышко. Все лежу. И кто поет-то?
1: Львенок поет.
0: Молодец.
2: Конечно, песенка львенки и черепа. Львенка и черепахи. Верно, верно, Оленька. Молодец. Мы тебя поздравляем. Вручаем тебе подарок от детского радио «Ланчбокс».
0: Да, наш фирменный, детско-радийный.
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста, большое. Будешь в него что-нибудь из яиц складывать? Сегодня же про яйца говорим. У тебя есть, кстати, любимое блюдо из яиц?
1: Из яиц на омлет.
0: Угу. Как
1: и это оливье.
0: Ну, ой, понятненько.
2: Вкуснятина. И как ты делаешь, да, омлет? Просто яйца или еще добавляешь все-таки, может быть, овощи, там, сосиску, ветчину?
1: Ну, я добавляю огурец, только если...
0: В омлет? Или уже потом просто в прикуску? Или это вы про оливье?
1: Прикуску, прикуску.
0: А, в прикуску.
2: Прикуску. Нет, мы про омлет говорим.
0: Ну, вот, я и подумала, говорю, огурец.
2: То есть ты любишь просто омлет без овощей, именно когда готовишь? Ты уже, ну, рядышком.
1: Да.
2: Нарезаешь свежие овощи. Угу, хорошо. А омлет ты делаешь, кстати, на молочке или на воде?
1: На молоке.
2: Я люблю на молоке, потому что он тогда получается пышным, воздушным такой вот, омлет.
1: Да.
0: Ну что ж, прекрасно. Говори.
1: Я омлет съем с колбасой. Вот, вспомнила.
0: Идеально вообще. Вспомнила. Идеально.
2: Хорошо.
0: Просто.
2: Спасибо, Оль. Спасибо тебе большое за игру.
1: Это вам спасибо большое.
0: Здоровья.
2: Благодарим также всех наших слушателей, мальчишек и девчонок, кто нам писал на протяжении недели, кто слушал наше увлекательное, познавательное шоу «Развивайка». Спасибо вам, ребята, за то, что слушаете нас, то, что пишете. Обязательно подписывайтесь, кстати, на наши телеграм-каналы «Кирилл Дети ФМ», «Ириска ФМ». Заходите, пишите нам, комментируйте наши посты. Нам всегда это очень приятно. Всем желаем прекрасных, хороших выходных. Если вы идете на спектакль «Хрум», то тогда мы с вами увидимся. Напоминаю, что приходите за час. Ну и вам всем желаю хорошего вечера, потому что Кирилл Раскаскин обещает, будет интересно.
0: Да, ну а если вы выходные на «Хрум» не идете, то в любом случае никуда не переключайтесь, потому что буквально через несколько минут в эфире детского радио начнется что? Правильно, «Хрум».

0: Отхохочешься.
1: Из школьных сочинений.
2: Зайцы тихо сидели под кустом, сложа руки.
3: Я мечтаю стать детским врачом, лечить щенков и котят.
2: Моим самым-самым памятным днем стала тихая ноябрьская ночь.
0: Отхохочешься!
4: Детское радио.
5: Каждый родитель желает знать.
6: Начало осени. Время простуд, насморков и покашливаний. Как оставаться здоровым, несмотря на времена года? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, врач-педиатр, врач-диетолог Юлия Андроникова.
5: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
7: 18+.
8: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
0: мультики!
8: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи.
5: Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
7: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
9: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
5: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОКПМ радио. ОКРН
7: 1577-46-79-24-55. Город Москва.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Реклама.
12: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
13: Умным.
12: А богатым?
13: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
12: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
13: Комфорт.
12: Повезло.
13: Ага, с мужчиной.
14: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
15: Театральный этикет. Правило номер 4. Настройтесь на поход в театр. Улыбайтесь, будьте вежливы, и тогда вас ждет настоящее театральное чудо.
16: В театр Терезы Дуровой мы всегда идем как на праздник.
15: Ты подумай. Кино можно пересмотреть, книгу перечитать, а каждый спектакль уникален и неповторим.
16: И правда. Срочно покупаю билеты на мюзикл «Летучий корабль» на ближайшие даты.
17: 10 и 11 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
18: Муж главный по ремонту.
19: Жена главная по ремонту.
18: Муж главный по ремонту.
19: Жена главная по ремонту.
18: Каширский двор главный по ремонту.
4: все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кодвор.ру.
20: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
21: А знаете ли вы, что...
22: Собака может рисовать не хуже человека.
23: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
24: Я то, что неизвестно.
23: По выходным на детском радио.

0: в ефірі Детське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Это не просто

0: Сум.
1: Я мыслю, значит, я существую.
2: С логикой решить задачу можно любую.
0: Хрум элементарно.
3: Хрум-хрум.
4: Коллеги, кто готов повернуть ключи и, открыв шкатулку, узнать, о каком расследовании она нам напомнит?
3: Хрум!
0: Хрум, ты хочешь открыть шкатулку?
3: Хрум-хрум!
5: Разрешите, Марья Петровна?
4: Конечно.
1: Поворачивай ключи, Хрум.

0: Пляшущие огоньки? Это что за расследование такое было?
1: Даже и не припомню. Так, а что тут за картинки нарисованы?
2: Море, океан, остров.
0: Большая ель.
1: Белочка.
3: В этом расследовании вы спасали сказку о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина.
0: Это было до моего появления в сказочном мире?
3: Да, Любаня. Расследование вели Макс и Добрыня. Мне по заданию Мерлина пришлось переместиться в другую сказку.
0: В другую сказку?
3: Да, но это совсем другая история. Возможно, когда-то придет время рассказать и о ней. А пока вернемся к расследованию Добрыни и Макса в сказке Пушкина. Вижу, ты вспомнил, Макс.
2: Остров на море лежит, град на острове стоит. Вспомнил, Мария Петровна. Ох, и намучились мы тогда с Добрыней, с подозреваемым. А какой закон логики поясняет это дело?
3: Не закон, а понятие. Казуистика.
0: Казуистика? Знакомое слово. Только что оно значит? Не помню.
1: Это, Любаня, один из самых распространенных способов у недобрых героев сказок оправдать себя за плохое поведение.
3: Не только у недобрых и не только в сказках. Будем разбираться.
1: Казуистика – это ловкость, изворотливость в споре. Чтобы выкрутиться, навести, так сказать, тень на плетение и доказать, мол, я не виноват.
2: Это когда доказывают что-то нечестно. На черное говорят белое, а на белое – черное.
0: Это понятно, но вот...
4: Хрум!
0: Да, согласна с тобой, Хрум. Пример не помешал бы.
3: Что ж, хорошо.
0: А можно... можно привести пример из сказки «Снежная королева». Мы с Хрумом ее недавно читали.
3: Можно. Если вы читали эту сказку, должны помнить эпизод с каретой Герды. Карету захватили разбойники. Управляла ими атаманша.
2: Да, колоритный персонаж.
0: Очень. Ишь какая... славненькая, жирненькая, орешками откормлена, сказала старуха-разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми нависшими бровями. Жирненькая, что твой барашек? Ну-ка, какова на вкус будет? И она вытащила острый сверкающий нож.
4: Хрум, хрум, хрум, хрум.
2: Ты прав, Хрум. Персонаж бесспорно отрицательный. А в чем тут казуистика, Мария Петровна?
3: Это скоро станет понятно. А пока ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Дети должны слушать своих родителей?
2: Странный вопрос. Должны, само собой.
3: Значит, слушая родителей, ребенок поступает хорошо.
0: Ну, конечно. Слушая родителей, ребенок поступает хорошо.
3: Мать маленькой разбойницы занимается грабежом и учит этому занятию дочь. А теперь повторю свой вопрос. Дети должны слушать своих родителей?
0: Да, но не заниматься же грабежом.
3: Как видите, бывают исключения из правил.
1: А вот тот, кто использует казуистику, скажет, правило есть правило. Значит, слушать маму и отобрать у Герды муфту – это хорошо. Ну или Кощей чуть что говорит, что Иван-царевич – разбойник и вор.
2: Почему?
1: А вот тут и появляется казуистика.
3: Кощей знает, что сундук принадлежит ему, Кощею. И все, что в сундуке – игла, яйцо, утка, заяц – тоже принадлежит ему. Кощей говорит, Иван-царевич взял чужое, то есть своровал. Значит, Иван-царевич вор.
0: Ну да, логика Кощея понятна.
3: Прекрасно. А теперь позвольте мне развернуть свиток и рассказать о нашем прошлом расследовании.
0: Интересно? Обожаю смотреть архивы Хрум, как будто кино.
5: Хрум элементарно. Дело номер...

0: 14. Пляшущие огоньки.
1: В тот день у Добрыни был выходной. Погода стояла солнечная и тихая. И начальник сказочной полиции позволил себе неспешно позвонить.

0: хлеба, намазал его маслом и только собрался налить себе чаю в большую чашку, расписанную красными мухоморами, подарок Бабы-Яги, как послышался мелодичный звон.
1: Эх, вот тебе и позавтракал, вот тебе и выпил чаю.
0: Добрыня достал из кармана маленькое блюдечко. По нему, издавая тот самый мелодичный звон, каталось румяное наливное яблочко. Центр блюдечка засветился, и в нем появилось изображение человека. Одет он был в роскошный, расшитый золотом синий кафтан. На голове красовалась отороченная собольем мехом шапка.
1: Гвидон, рад приветствовать, дружище.
2: Здравствуй, Добрынюшка.
1: Так просто поболтать позвонил? Или что-то случилось?
2: Ты ж знаешь, Добрынь, я с тобой завсегда готов и поговорить, и на рыбалку сходить, и чаю выпить. Но сейчас дело у меня к тебе неотложное.
1: Случилось что?
2: Случилось, дорогой ты мой. Пропали орешки у Белочки.
1: Те, которые из коробки золотые ядра чисто изумруд?
2: Они самые. И похитителя стражи видела, да поймать не смогла. Что делать теперь, ума не приложу. Нам из этих скорлупок надобно монеты отливать и пускать их по белу свету, а тут такое.
1: Понял, Гвидон, скоро буду. Жди.
0: Яблочко перестало кататься по тарелочке, Гвидон исчез. Мгновение, и Добрыня переместился в сказку о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина. Посреди княжеского двора росла огромная ель. Под елью в хрустальном домике сидела Белочка и горько плакала. Рядом нетерпеливо прохаживался князь.
3: Ой, наконец-то, Добрыня! Вот видишь, ни скорлупок, ни ядер.
1: Вижу, вижу, Гвидон. Рассказывайте, друзья мои, как все произошло.
4: Ночью все случилось, Добрынюшка Никитич. Спала я в своем хрустальном домике. Умаялась. Ведь весь день песенки пела, да орешки грызла.
1: А где орешки лежали?
4: Да вот тут, Добрынюшка Никитич, под елью, рядом с домиком моим хрустальным, в большой, красивой, серебряной миске.
1: Продолжай, продолжай.
4: Да что уж тут, продолжаю. Сплю я, Добрынюшка Никитич, вдруг сквозь сон слышу шум, крики. Просыпаюсь, в окошко глянула, ни красивой серебряной миски, ни орешков, ни скорлупок золотых. Только стражники бегают и кричат: лови его, лови. Ну вот и все.
1: Кого ловили-то? И где стража?
3: Да бегает, похитителя ищет. А случилось вот что. Все было как обычно. Как солнце зашло, стража стала вокруг ели ходить. На то она и стража. Этой ночью было особенно темно. И вот ходили они кругами, ходили, как глядь. Недалеко от ели пара красных огоньков появилась, низко так. И вроде бы приближаются. Видать, крадется кто. Стали стражники вглядываться, как вдруг рев зверя раздался. Видит стража медведь, вслед за огоньками откуда ни возьмись, выскочил и к еле бежит. Ну, страж-то у меня, ребят, не робкого десятка, мечи достали и на медведя. А он, видать, колдуном оказался.
1: Почему ты так думаешь?
3: Да ловок больно. От стражников так сумел вернуться, что не только поймать не смогли, так еще он и серебряную миску с орешками драгоценными сумел похитить. Вот теперь его по окрестным лесам и ищут. Да никуда не денется, мы же на острове, а с моря остров охраняют 33 богатыря.
1: В чешуе как жар горя. А выглядел медведь как? Ну там, цвет шкуры, рост. Может, что-то нес с собой?
3: Ночью, Добрыня, все медведи черные. Ну, может, бурым был, явно не белый. И ничего в лапах у него не было.
1: Вы тут вокруг ели не топтались?
3: Нет, Добрыня, тебя ждали, следы не трогали.
1: Так.
0: На земле виднелись отпечатки следов стражников и беличьих лапок. Рядом с хрустальным домиком Добрыня обнаружил четкие отпечатки когтистых медвежьих лап. У ствола ели были такие же следы, только отпечатки были чуть меньше и казались стертыми.
1: Странно. Следы ведут к еле. Сперва четкие, потом

0: Получается, что медведь решил замести следы? Но почему он сделал это только около ели? Было бы логично уничтожить все следы. Да и как он мог это сделать, если за ним гнались стражники? Так, а в обратную сторону? Следов медведей нет. Загадка. Значит, надо вызывать детективов Хрум.
1: Секунду спустя в сказку о царе Салтане переместился Макс. Стоя под елью, Макс и Добрыня обсуждали возможных злоумышленников медведей.
2: Добрыня, сказок, где медведи жаждут богатства, не так уж много.
0: Согласен, Макс. Может, это медведь из русской народной сказки «Теремок»? Он ведь развалил жилище. А чтобы новое построить, нужно материалы всякие покупать. Тут богатство и пригодилось бы.
2: А если это Мишка из сказки «Маша и медведь»? Он же не хотел Машу отпускать. Получается, что добрым его назвать нельзя. А может, это медведь из сказки «Вершки и корешки»?
0: Вряд ли. Тот скорее что-нибудь съестное бы украл.
2: Не могу понять, что за огоньки видели стражники? Медведь с красными глазами? Что-то тут не то. Ладно, разберемся.
0: Согласен. А для начала переместимся в сказку «Теремок». Лучшей версии у нас пока, увы, не появилось.
1: Михаил Потапыч сидел на лесной полянке в дубовой роще и копался в разноцветной осенней листве. На шкуре его видны были пожухлые листья и еловые иголки.
0: Здравствуй, Михаил Потапыч.
2: Здравствуйте, Михаил Потапыч.
3: А? Кто тут? Напугал ты меня, Никитич. Дело пытаешь, а дело лытаешь. Зачем пожаловал?
0: По делу мы к тебе, по делу.
2: А чем вы занимаетесь, Михаил Потапыч?
3: Я-то? Да, это... О, нору себе копаю.
2: А для чего вам нора?
3: Зимовать в ней буду. Ну да, теремок, видите ли, не крепким оказался. Новый дом мне не построить. Это ж печка нужна, крыша, стены, мебель разная. Так что вот копаю.
0: А можно посмотреть?
3: Прости, Никич, полдела не показывают. Доделаю, приходи. Может, и покажу.
4: Слышал, Максимка, нору копает. Медведи в берлогах зимуют, а он нору копает. Подозрительно это.
0: Хорошая будет нора. Удобная.
2: Как кладовая хороша. Грибы, желуди на зиму заготовить, орехи.
0: Хорошее место, чтобы тут что-то спрятать, а, Потапыч?
3: Спрятать? Да нечего мне прятать, Никитич.
1: Михаил Потапыч накрыл листво огромными лапами и недоверчиво глянул на Добрыню.
0: Ладно, Потапыч. А скажи, что ты делал вчера и сегодня?
3: Что... Я делал сегодня. Да ничего. По лесу гулял. Хворост собирал.
0: Под елкой? У тебя, Потапыч, вся шкура в еловых иголках. А тут лес лиственный, дубы.
3: Под елкой тоже собирал. А дубы? Ну так я... Это... Ой, твоя правда, Никитич. Далеко ходил гулять, до еловника тоже дошел, а потом заплутал немного. Добрел до большого, расщепленного, поваленного дерева. Посидел, да и пошел.
2: Куда?
3: Оттуда уже на знакомую тропинку вышел. А тут вдруг птица.
0: Птица?
3: Ох, страшенная, Добрыня Никитич. Вроде нашего орла или сокола. Как крылья развернет свои, так и свет меркнет. Я от страха чуть мешок не выронил.
2: Какой мешок, Михаил Потапыч?
3: Мешок? Какой мешок? Я сказал, мешок?
0: Да, мешок, Потапыч.
3: Дырья

0: моя башка. Мешок с опилками.
1: У вас был мешок с опилками? Но откуда?
2: Рассказывай, Потапыч, правду, а то ведь ты меня знаешь. Все равно до истины докопаюсь.
0: Знаю, Добрын Никитич, знаю. Ладно. Я, когда по лесу плутал, на дерево набрел. Помнишь? Только что сказывал тебе.
2: Помню, расщепленное.
0: Так вот, под деревом этим расщепленным и был мешок.
2: Показывай мешок.
3: Михаил Потапыч нехотя разворошил листву, достал мешок и развязал. Мешок был доверху наполнен золотыми монетами.
1: Но тут в мешке монеты, а не орешки.
0: Какие орешки? Монеты! Вы не подумайте, я не воришка. Просто мешок лежал в корнях дерева, а вокруг никого. Ну, я и подумал, что ничейный, решил взять. Мне, понимаешь, теремок бы новый построить надо. Вместо того, что я развалил. А это ж надо, на базар надо идти, покупать всякое для строительства.
2: А ничего рядом такого странного не видел? Может, следы какие или что-то еще?
0: Да ничего такого. Клок шерсти белый, да. Да и все.
1: Белая шерсть? Это любопытно.
3: Макс и Добрыня внимательно разглядывали монеты. Монеты были разного размера, толщины и рисунка. На одних были изображены лица сказочных правителей, на других – горные пейзажи, на третьих – щиты и оружие.
2: Мешок и монеты надо будет вернуть.
1: В какую сказку?
2: Найдем. Пока отправлю находку в отделение сказочной полиции. А мы с тобой, Макс, пойдем в сказку «Маша и медведь».
4: Хрум элементарно. Продолжение следует.
5: Детское радио.
4: Детское радио.
6: Старинные гавайские песни в исполнении аборигенов.
7: Фукс, давайте поднимайте. Только чур не сгоряча.
8: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю.

0: чай, старый мой приятель, а вам частушки пропоем. Да я начну, а он похватит. Ох, я о том,
1: а я о сём.

0: болей.
1: Что-то не припомина.
2: Отчистушка, право слово. Да веселее на душе. Вам не нравится?
1: Ну что вы? Ох, я смеюсь, как сумасшедший.

0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Как устроено детское радио?
6: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
5: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
7: А мегафон сам кончается.
5: Вот бы все это узнать!
8: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
9: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
10: На каникулы лечу.
9: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
11: Реклама.
12: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
13: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
12: Fun Day – для всей семьи.
13: И по доступной цене – куртки от 2999 рублей.
0: Детское радио и Аквамарис представляют.
14: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.
0: Сколько на Земле морей? Чем они отличаются друг от друга? И кто в них обитает? Узнаем в программе «Морские путешествия осьминожки Мариса».
14: Полный вперед!
0: «Морские путешествия осьминожки Мариса». Слушайте на детском радио. 6+.
15: При простуде или насморке промывание «Аквамарис Бэби» с водой Адриатического моря может ускорить выздоровление. «Аквамарис» всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
18: Папа, что это за песня?
19: Это реклама Мишек Крутышек из «Перекрестка».
18: Это которым можно настроение менять?
19: Угу.
18: И на рюкзак вешать?
19: И не только.
18: Пап, нам пора в «Перекресток».
19: Получайте, Мишек Крутышек.

0: покупышек, за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
1: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации, правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекрестка.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОКН 1870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, адрес 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Реклама.
5: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
6: Умным.
5: А богатым?
6: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
5: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
6: Комфорт.
5: Повезло.
6: Ага, с мужчиной.
7: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
8: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ООО
1: «КПМ Радио», ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
9: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте. Вместе с сыром «Фитакса».
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы что?
12: Акулы – отличные акробаты.
10: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
10: По выходным на детском радио.
8: Хрум элементарно. Дело номер 14. Пляшущие огоньки.
10: Расследование продолжается.
13: Два детектива шли по лесной тропинке и рассуждали.
14: Мешок с монетами, большая птица. Добрыня, ты заметил? Мешок медведь взял, а о похищении никто тебе не сообщил.
15: Да, это значит, что владелец мешка еще не заметил пропажи.
14: Или спрятанный мешок тоже был кем-то похищен.
15: Может быть. Одно ясно. Монеты эти не из скорлупок похищенных переплавлены. Иначе монеты без рисунков были бы.
13: Тут среди деревьев показалась избушка медведя, Машиного знакомого. Дверь в избушку была приоткрыта. До сыщиков донеслись невеселые вздохи и короткие завывания. Добрыня и Макс вошли. Миша лежал на кровати поверх лоскутного одеяла, закинув лапы за голову и жаловался часам с кукушкой.
16: «Ах, грустно мне, плохо мне. Пришел бы хоть кто словом перемоется с несчастным брошенным медведем».
15: «Здравия желаю, Михайло».
14: «Здравствуйте».
16: «О, Добрынюшка, Максимушка, давненько вы ко мне не захаживали. Навестить пришли старого знакомого. И дело какое вас привело?»
15: «Да вот, хотели узнать, как поживаешь».
16: «Тоска зеленая, Никитич, тоска. Никто пирожков не напечет, сказку не расскажет».
14: «А может, вам самому к кому-нибудь в гости сходить?»
16: «Да никому я не нужен. Живу, как отрезанный ломоть. Кабы были у меня богатства, перебрался бы поближе к людям, с ребятишками бы играл, конфеты да леденцы на палочке им покупал. А тут, в этой глуши, что остается? Токмо зверем выть».
15: «Да не расстраивайся ты так, Михайло. Ты вот лучше про богатство скажи. Искал, может, их

0: люди.
1: О, Добрыня, а я уж думал, ты просто так ко мне зашел проведать одинокого медведя. Думаешь, это я делов в Гвидоновом царстве наворотил?
2: А вы откуда об этом знаете?
1: Уж я-то знаю, но не скажу.
3: Михайло.
1: Точнее, скажу. Если ты, Добрыня, пообещай, что будешь ко мне чаюнчить приходить хотя бы разок в месяц. Я такое брусничное варенье сделал. Лапы оближешь.
4: Медведь поднялся с кровати, подошел к старинному дубовому буфету, открыл его и достал горшочек с вареньем. Горшочек был расписан осенними листочками и ягодками рябины, накрыт был такой же расписной крышкой с круглой ручкой-пумпочкой.
1: Вот оно, родимое. Ну, ты что, Добрынюшка, договор?
3: Договор, Михайло. А теперь рассказывай.
1: Дело было в сумерках. Я как раз с болота возвращался. Морожки набрал целый туесок. Хороша морожка в этом году. Сладкая, вкусная. Хотите, отсыплю вам горсточку?
2: После, уважаемый медведь. Продолжайте рассказывать.
1: Ну так вот. Иду я по болоту своему. Листики с осинок падают. Огоньки красные то тут, то там. Прям над водой вспыхивают. Ёжики в траве шуршат, копошатся.
2: Ёжики? Какие такие ёжики на болоте?
1: Да почем мне знать? Просто копошился кто-то. Наверное, ёжики. Ты лучше не перебивай, а дальше слушай. Иду я себе, значит, спокойненько. Как вдруг навстречу мне как выбежит медведь. И такой: здоровенный, я тебе скажу. Но я обрадовался. Эй, говорю, дружище, ты из какой сказочки пожаловал? А он мне: некогда. Да и бегом прочь. Только шкура черная в кустах и мелькнула.
3: Ну а ты что, косолапый?
1: А что я? Я за ним. Любопытно мне стало. Идем мы, долго ли, коротко ли, уже ночь спустилась. Вот так незаметно и добрался следом за черным медведем я до моря.
2: И что дальше?
1: Дальше. А дальше? Дальше, Максимушка, самое интересное. Он на берег не вышел, а в кустах спрятался. Ну, я неподалеку. Стоит, значит, этот черный медведь и словно что-то на берегу высматривает, будто следит за кем-то. Море синее, спокойное. Вдали остров виднеется с дворцом расписным, огнями светится. Я сразу признал, Гвидоново это царство.
3: И ты не видал, за кем он следил?
1: Да нет, не видал. Хоть и луна полная была, да что там увидеть-то? Правда, что-то вроде у самой кромки воды белело. Да может, это и пена морская, не разберешь.
2: А что было потом?
1: Суп с котом. Ну, я жду, что дальше-то будет. Вдруг слышу плеск. Черный, видать, тоже что-то услышал или увидел.
3: Ну, дела. И что потом?
1: Потом, Добрыня, как вот этот плеск раздался, так черный медведь из кустов выпрыгнул и бегом к воде. А там, значит, на бревно прыг и поплыл. Ну, а мне-то куда за ним? У меня туесок с морожкой за спиной. А что украли-то у Гвидона, Добрынюшка?
3: Украли, Михайло, одну очень ценную вещь. Вернее, не одну. Но я тебе об этом потом расскажу. Когда чай пить станем. А сейчас, ты уж прости, надо бы нам расследование продолжать.
4: Макс и Добрыня вышли из избушки медведя Миши и сели на крылечке.
3: Ясно, Макс, что черный медведь – это и есть похититель орешков и скорлупок. Но из какой сказки он пришел?
2: Медведь-похититель, говоришь?
3: Да, следы медвежьих лап. Стража медведя видела.
2: Все так, да не так.
3: Что тебя смущает, Макс?
2: Огоньки. Понимаешь, Добрынь, медведь Михайло сказал про ежиков на болоте и про огоньки красные.
3: Да, эти же огоньки видели стражники.
2: Вот, а на болотах я точно знаю, красных огоньков не бывает.

0: Такие огоньки называются блуждающие. Я читал в одной книге.
1: В книге заклинаний?
0: Да нет, в научной. Огоньки – это такое редкое природное явление. Болотный газ бывает вспыхивает и горит. Вот только эти блуждающие болотные огни обычно не красные, а зеленые или голубоватые.
1: Так все верно. Получается, это были не эти твои блуждающие огоньки, а медведь красными глазами сверкал.
0: Михайло сказал, что огоньки были прямо над водой. Что же получается? Медведь по шею в болоте шел? Но тогда бы он с громким звуком шел, а не тихо шуршал, словно ежики.
1: Так. А еще Михайло говорил, что черный медведь за кем-то следил на берегу моря.
0: А Михаил Потапыч из сказки «Теремок» говорил, что мешок он нашел у корней большого расщепленного поваленного дерева. И еще птицу большую видел.
1: Да, и опустилась она у большого камня. И когда крылья развернула, так свет и померк.
0: Задачка. С двумя неизвестными.
1: Да уж, причем этот второй личность примечательная. Благодаря ему дело приобретает совершенно исключительную окраску. Я думаю, что оно впишет новую страницу в историю наших расследований.
0: Загадками, говоришь, Добрыня?
1: Да нет, Макс. Думаю, уже разгадками. А что, если медведь не похититель, а спаситель?
0: Это как?
1: Терпение, Макс. Скоро все станет ясно. Перемещаемся.
2: Детективы оказались в густом лесу. Ни тропинки, ни дорожки видно не было.
0: Куда нам идти, Добрыня? Что это за сказка?
1: Сейчас сориентируюсь. Кажется, туда.
2: Добрыня указал в сторону полянки, что виднелось сквозь густые еловые заросли.
1: О, Макс, это интересная сказка.
2: Добрыня не договорил. Голос его стал тише.
1: Макс, прячься. Нам нельзя его спугнуть.
0: Кого, Добрыня?
1: Да вон, в траве, возле большого поваленного дерева.
0: Да, там кто-то бегает. А кто это?
2: Тут до Добрыни и Макса донесся голос неизвестного.
3: Ну куда? Куда он запропастился? Моя прелесть! Мешочек! Клал сюда, лежал тут под корнями, прикрытый листвой. Где вы? Мои монеточки, мои милые, мои золотые монеточки. Это все мерзкие девчонки. Их рук дело. Ох уж эти дрянные людишки. Вечно все портят. Вон как отстригли мою прекрасную, длинную, шелковистую бороду.
0: Добрыня, я знаю, кто это. Ну, конечно, это жадный гном из сказки «Беляночка и Розочка» братьев Гримм. Как-то раз две сестры пошли в лес за хворостом и встретили злого гнома. Его борода застряла в щели поваленного дерева, и он не мог сдвинуться с места. Беляночка и Розочка помогли ему выбраться из дерева, а для этого пришлось отрезать кусочек бороды гнома. Медведь видел вовсе не белую шерсть, а клочок, часть бороды гнома.
1: Верно, Макс. А красные огоньки потому так низко от воды да от земли видели и медведь, и стражники, что это был гном.
0: Все сходится. И птица в сказке братьев Гримм была. Орел же схватил гнома, и девочки опять спасли его.
1: И мешок с золотом гном прятал как раз между корнями поваленного дерева.
0: А черный медведь – это королевич. Злой гном превратил его в медведя. То есть что получается? Гном задумал украсть у белочки орешки, а медведь пытался помешать ему это сделать.
1: Выходит, так?
0: А медвежьи следы уели. Те, что пытались затереть.
1: Пока не знаю. Но одна мысль есть. Выходим, Макс. Именем сказочного закона, гном, вы задержаны за похищение.
2: Гном увидел детективов, схватил мешок и бросился бежать. Но Добрыня в два прыжка настиг его.
3: Ничего не брал, ничего не совершал, не докажете.
1: А свидетели?
3: Свидетели? Свидетели. А кто и что видел? Кто и что слышал?
0: А черный медведь? Королевич, которого вы заколдовали.
3: А что медведь? А где он? А что он говорит? Ау! Нет!

0: нету. Нету у вас методов, чтобы меня, волшебного гнома, в похищении чего-то там обвинять.
1: Ну хорошо, скажите, где вы были вчера?
0: Вчера? Вчера? Это вы имеете в виду день, который был до сегодняшнего дня?
2: Да, мы имеем в виду вчерашний день.
0: Ой, я был в разных местах.
1: Хорошо. Был ли ты на острове Гвидона вчера ночью?
0: Вчерашней ночью? Это с позавчера на вчера? Или со вчера на сегодня?
1: Со вчера на сегодня.
0: В царстве Гвидона не был.
2: Как так?
0: А вот так. Провалиться мне на этом самом месте, если мой маленький башмачок касался острова.
1: И на болоте не был.
0: Гулять по болоту? Провалиться мне на этом месте, если мой маленький башмачок ступал по этому сырому комариному месту?
1: Но ведь у тебя в мешке наверняка орешки-белочки лежат.
0: Лежат. Нашел. Провалиться мне на этом месте, если я брал орешки в руки и клал в мешок.
3: Гном отступил на шаг и вытащил из мешка серебряную миску, полную золотых орехов. Это были орешки-белочки из сказки Пушкина.
1: Это они, Макс, это они. Ух, сказка спасена.
3: Гном отступил еще на шаг, и ноги его оказались по щиколотку в листве.
2: Простите, не могли бы вы, господин гном, показать нам свою обувь?
0: Обувь? Не трогайте! Это мои личные вещи!
3: Макс наклонился, сгреб листву, и детективы увидели две пары деревянных башмаков. Одни маленькие, как раз по ноге гнома, другие большие, с приделанными на носу крючками, похожими на когти.
4: А что было дальше, Марья Петровна?
3: На этом история заканчивается, Любаня. Дело в том, что гном надел на свои маленькие башмачки башмаки побольше, с когтями, чтобы детективы решили, что орешки похитил какой-то медведь из какой-то сказки. Сыщики будут ходить по сказкам и никогда этого медведя не найдут.
1: А тут ему еще и повезло, ведь черный медведь его выследил и хотел предотвратить похищение.
4: Хитро придумано!
2: А в чем тут казуистика, Мария Петровна?
3: Сейчас будет понятно. Гном овладел логическим приемом казуистика в совершенстве.
1: Я спросил, был ли гном на острове у Гвидона?
2: И гном ответил, что не был. Но ведь он был.
3: Был, Макс, но гном не отрицал этого, а лишь сказал, что не был в царстве Гвидона. И тут он прав. Вот вам и казуистика. Гвидон – князь, значит, если гном и был на острове, то был в княжестве, а не в царстве.
4: Ну, хитрец.
2: А в чем еще была казуистика?
1: Изворотлив гном. Таких поискать. Сказал, что его башмак острова не касался.
4: Понятно. Ха, а ведь действительно, маленький башмачок не касался ни острова, ни болота, потому что он был вставлен в другой большой башмак с когтями.
3: Да, Любаня, именно так.
1: Ну и орешки гном, конечно, взял. Но вот вам и казуистика. Он же их в руки не брал.
2: Точно, он так и сказал. Орешки я в руки не брал, а взял лишь серебряную миску. Действительно, орешки он руками не трогал. Ловкий и изворотливый персонаж.
4: Вот так история. Сказочно закручена.
5: Хрум!
4: А можно мне открыть шкатулку и узнать, о каком расследовании она расскажет?
3: Конечно, можно. Открывайте, коллега.
4: Ну что, откроем, Хрум?
6: Хрум элементарно.
7: Продолжение следует.

0: новом выпуске программы «Хрум».
1: Мост как мост, обыкновенный.
2: Макс, ну ты прям как доктор Ватсон в кино. Этот мост только с виду обыкновенный, а на самом деле... Знаешь, какая тут жуть происходит? Сказочная. Тут нехорошее место. Так что ты свое легкомыслие оставь.
3: «Хрум». Очередное расследование.
4: Слушай в эту субботу в 12:30.
3: В эфире детского радио.
1: Мы думали.
5: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний, он и получил подарочек.
1: И что, больше подарков не будет?
5: Будут, призы новые, новые загадки.
1: Правда, что ли?
5: Да, ведь это говорю вам я, сундучок с секретом.
1: Понял, класс, игра. Сундучок с секретом.
5: Новые призы и новые загадки.
1: Каждый день
5: на детском радио. Сыграй со мной.
3: 0+. Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений.

0: Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусная точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО, система ПБО 0+.
4: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
5: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
6: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Реклама.
8: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
9: Умным.
8: А богатым?
9: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
8: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
9: Комфорт.
8: Повезло.
9: Ага, с мужчиной.
10: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
11: А я рыба, всей семьей я отыскаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
12: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
13: Карибия.рф.
14: Второй кофе зерновой фреско эспрессо итальяно. Ты зачем взяла?
15: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
16: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
17: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
18: А знаете ли вы, что...
19: На Марсе тоже есть медведи.
17: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
18: «Ужасно интересно».
19: Все то, что неизвестно.
17: По выходным на детском радио.

0: В Москве 17:00.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Скрыть подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
0: Друзья, мальчики и девочки, всем пятничный привет от меня, Кирилл Раскаскина. И прямо сейчас, что правильно, сундучок с секретом начинается в прямом эфире детского радио. 8-495-134-5664, это номер прямого эфира. Звоните скорее, ну и, конечно же, я вам напомню загадку, конечно же, напомню подсказки. Будем с вами пробовать открыть сундучок и достать из него подарочек, который вас ждет, скрывается. Но я думаю, что мы с вами обязательно справимся. Но если не сегодня и не со мной, тогда завтра и с дядей Сашей. Давайте еще раз вам напомню номер прямого эфира 8495-134-5664. Ну и да, кстати.

кстати, тоже спешу вас предостеречь и напомнить, что сегодня у нас сообщалочки не работают, поэтому на перспективу час без правил и музыкальный привет у нас с вами будет в моем телеграм-канале Кирилл Дети ФМ. Вот заранее вам об этом сообщаю. Заходите, подписывайтесь, соответственно, творческое задание в часе без правил, а также ваши приветики и поздравления буду читать не из сообщалочек, а из своего телеграм-канала. Ну, а сейчас у нас сундучок с секретом, поэтому еще раз 8495 1 3 4 5 6 6 4.

0: сундучок с секретом.
1: Машенька позвонила в сундучок секрета. Машуль, привет.
2: Здравствуйте.
1: Машенька, из какого ты города нам звонишь?
2: Екатеринбург.
1: Ой, прекрасный город. Мне он очень понравился. Машенька, тебе сколько лет?
2: 8.
1: Чем ты увлекаешься?
2: Гимнастикой.
1: Еще и спортсменка. Ну, умница. А загадки любишь?
2: Да.
1: Тогда слушай. С этим скучно не бывает. Если только отгадаешь, что же спрятал наш сундук, жду вопроса, милый друг. Игрушка не мягкая, не электронная, не ланчбокс.
2: Игрушка.
1: Точнее, да, я бы не сказал, что это игрушка. Это скорее не игрушка. Не игрушка, не мягкая.
2: Живое.
1: А? Живое? Не, не живое.
2: Да.
1: Не, не живое. Тут в сундучке точно не живое. Больше скажу, живым никогда не было. Так.
2: Съедобное?
1: Нет, не съедобное. Так.
2: Мячик?
1: Что?
2: Мячик.
1: А, ответ, да, даешь?
2: Ну, можно сказать, да.
1: Ну, если можешь сказать «да», так давай проверять. Мячик, таков ответ. Сундучок, открой секрет.

нравится. Вот заходите на сайт детского радио, заполняйте форму участника и делитесь своей видеозаявкой. В ней нужно рассказать о своей любимой игрушке или настольной игре и объяснить, вот почему именно ты, наш юный друг, должен стать главным по игрушкам и выиграть главный приз. А это возможность 19 октября побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка». Оценить работы в качестве народного эксперта. Конкурс «Главный по игрушкам» и условия участия на сайте dtfm.ru без возрастных ограничений 8495-134-5664 в сундучок секретом. Звоните.

0: свой плейлист, поставить лайк или просто попросить умную колонку «Включи песню Матвея Яицкого «Турбозавры». Вместе мы всегда».
1: Сундучок с секретом.
2: Машенька нам позвонила. Маш, привет.
3: Здравствуйте.
2: Машулечка, ты вторая Машулечка, которая нам позвонила в этом сундучке с секретом. Представляешь?
3: Угу.
2: Ты из какого города? Из Екатеринбурга тоже?
3: Я из Ульяновска.
2: Вот оно что. Оказывается, не только в Екатеринбурге Маша есть, но еще и в Ульяновске. Так, у вас же там Волга рядом протекает, да?
3: Да.
2: Частенько на Волге бываешь?
3: Ну, я живу около Волги прямо. У нас там парк Прибрежный есть. Я хожу в парк Прибрежный, и можно спускаться на Волгу и любоваться видом.
2: Ой, какая красота! Какая красота! Ну что ж, Машенька, тебе действительно повезло. Ну, давай сейчас еще немножечко везение попробуем привлечь. Попробуем отгадать, что в сундучке. Попробуем?
3: Угу.
2: Молодец. С этим, Марусенька, скучно не бывает, если только отгадаешь. Что же спрятал наш сундук? Жду вопроса, милый друг. Это не игрушка, не мягкое, не электронное, не живое, не съедобное, не ланчбокс и не мячик.

0: Это для школы пригодится?
1: Ну, нет, я бы не сказал, что это для школы. Нет, давай так, не для школы.
0: Оно имеет определенную форму?
1: Ну, что-то в этом, да, имеет определенную форму, да.
0: Это разноцветное?
1: Да. Да. Итак, значит, что-то там имеет определенную форму, разноцветное, в школе не пригодится. Ну, не для школы.
0: Это... Цветные карандаши, может, или краски? Наверное, цветные карандаши.
1: Ну, давай попробуем. Карандаши, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, не карандаши, не они. Но мне очень понравилось, Машенька, что ты размышляла. Это очень и очень важно в игре «Сундучок с секретом». Вот прям анализировать. Потому что многие задают вопросы и потом там, не знаю, это плавает? Нет, не плавает. Это рыба. Вот, да, вот. А ты наоборот подумала и задала очень правильный вопрос. Спасибо тебе огромное. 8495-134-5664. Ребята, звоните.

0: секретом.
1: Сундучок секретом, друзья, продолжается. И ребят также продолжают нам звонить. И вот Димочка с нами на связи. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Привет, Димулька. Ты откуда?
2: Я из города Красноярска.
1: Как там у вас в Красноярске с погодой дела?
2: Нормально, где-то, не знаю, плюс 13.
1: О, ну, достаточно комфортно. А дождь есть?
2: Нету.
1: И вообще прекрасно. А, Димуля, а какое твое любимое время года?
2: Лето.
1: Почему?
2: Ну, потому что начинаются летние каникулы.

0: Да, действительно. Действительно. А летние каникулы обычно ты где проводишь?
1: Я провожу, ну, примерно половину в городе, а половину уезжаю к бабушке, с дедушкой в Усть-Илимск, либо просто к нашему дедушке в деревню.
0: Ну, хорошо. Ну, то есть на природе преимущественно все-таки.
1: Да.
0: И это радует, и это хорошо. Димулька, давай с тобой отгадывать, что в сундучке. Поехали. С этим... Да, подожди, я тебе напомню. С этим скучно не бывает, если только отгадаешь, что же спрятал наш сундук. Жду вопрос, милый друг. Не игрушка, не для школы. Что-то в этом имеет определенную форму. Разноцветное, не мягкое, не электронное, не живое, не съедобное, не ланчбокс, не мячик и не карандаши.
1: То есть не мягкое?
0: Не мягкое, да.
1: Так... Это что-то имеет... оно разделено на части?
0: Ну, да. Звучит страшно. Но давай так, у этого несколько частей. У этого несколько элементов. Да.
1: Элементов. То есть это не что-то такое там круглое, какой-нибудь мяч. Ясно, так.
0: Да.
1: Хорошо. То есть это не электронное, не мягкое, что-то твердое.
0: Да, у этого несколько...
1: Твердое что... и несколько частей.
0: Да, определенной формы, да.
1: Угу.
0: Так.
1: Так, сейчас я подумаю.
0: Давай, только недолго.
1: Это больше... Для...
0: Универсальная.
1: Универсальная.
0: Да, и для мальчиков, и для девочек.
1: Нет, я хотел задать вопрос именно, что это подходит больше для более малышей или...
0: Ну, для ребят, ну, не для совсем, это не для совсем малышей. Это не для малышей.
1: А?
0: 6+. Катенька, звукорежиссер, мне подсказывает. Да.
1: Это производит какие-то звуки?
0: Звуки? Нет, без звуков.
1: Так, все, получается, мне сейчас надо дать ответ.
0: Истина.
1: Хорошо, сейчас. Можно 5 секунд посовещаться?
0: Ну давай, 5 только максимум, а то вот опять-таки рукой мне машут из предэфирной студии.
1: Да?
0: Даже 2 уже звукорежиссера там машут мне руками, потому что ждут экскурсию, которая скоро появится у нас вот здесь. Вот. Итак, что же, Дима?
1: Да у меня даже догадок нету.
0: Ну давай. 3, 2, 1, ответ.
1: Машинка.
0: Машинка, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, Димасик, не машинка. Но молодец, спасибо тебе за звонок. Ребят, скоро продолжим.

0: сундучок с секретом.
1: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
2: Космический? Калуга?
3: Нет, лягушка.
2: Ага, ну тогда, может быть, это Королёв?
3: Не гадай, лягушка. Отправляемся искать Семёна.
2: Семёна?
3: Да-да.
1: Квак! Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
4: Что нам делать целый час? Это спросим мы
5: у вас.
6: Детское радио представляет
7: развлекательно-мечтательный,
8: рисовательно-сочинятельный
9: и подарковручательный
10: час без правил на детском радио.
4: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
11: Спеть,
12: мяукнуть, сыграть в игру.
4: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
13: Изобразить слона.
4: Может и так. Ведь это
5: «Час без правил»
4: на детском радио.
14: С 6 до 7 вечера по московскому времени. Нутрис.
4: Реклама.
15: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: и счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
2: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
1: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
2: Машина на года, сразу видно.
3: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль.

0: на kgm.ru.
1: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
3: Реклама. Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
4: Умным.
3: А богатым?
4: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
3: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
4: Комфорт.
3: Повезло.
4: Ага, с мужчиной.
5: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
6: Слушаю.
7: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
6: Что случилось, Добрыня?
7: Чудо-юдо сказки портит.
6: Это чудо-юдо, который из былин?
7: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
8: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
9: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: Сундучок секретов.
12: Итак, друзья, мальчишки и девчонки, «Сундучок секретом» в эфире детского радио продолжается. Мы уже совсем скоро пообщаемся с очередным участником. 8-495-134-5664. Это номер прямого эфира детского радио. Но прежде, чем нам кто-то позвонит, и мы ответим ему по телефончику, я всех вас, друзья мои, приглашаю зайти на сайт dtfm.ru, включить прямую видеотрансляцию, для того, чтобы вы посмотрели, как родители пытаются все-таки понять, что им Ириска там показывает, она им намахивает руками, чтобы они подходили или сюда поближе, посмотрели на своих детей и с этой стороны их сняли, а не с стороны спины, идите сюда. Что ж такое-то? Господи, за мной вставайте. Вот молодцы. Итак, но помимо всего прочего, конечно же, еще и посмотрите на мальчишек и девчонок, которые пришли к нам в гости на экскурсию. Давайте с ними знакомиться. Ребят, привет!
13: Привет!
12: Как ваше настроение?
13: Отлично!
12: Что-то хотлично получилось. Ну, хотлично тоже настроение, согласен. Итак, ну что ж, друзья мои, давайте-ка вам сейчас будем приветики передавать. Да, чье имя я называю? Ручкой машем в камеру, вон на позади вас сейчас нас снимает. Видите, да, общий план. Вот, давайте туда сейчас и помашем все. Итак, кто же здесь у нас? Сережа, Вика, Саша, Ася, Леша, Василиса, Родион, Даша, Алиса, Даша, Саша, Катя и Соня. Ну и помимо всего прочего, все, пятница, вы как хотели. Здесь у нас есть еще и дети повзрослей. Это Наталья, Екатерина, Татьяна, еще одна Екатерина, Виктория, еще одна Наталья, Жанна и Сергей. Вроде всех назвал. Итак, друзья мои, детское радио слушаем?
13: Да!
12: Не уверена, но окей. А, сундучок секретом любим?
13: Да!
12: Хорошо, тогда совсем скоро, друзья мои, у вас будет отличная возможность его открыть. Ну и, конечно же, не забывайте, что кто открывает сундучок с секретом, тот забирает приз себе. Угу. Но так как вы пришли на детское радио, без подарочка у нас никто не останется. Договорились?
13: Да!
12: Супер! Ну что ж, еще раз огромное спасибо за то, что вы пришли к нам в гости. Взрослому спасибо за то, что вы привели к нам в гости своих детей. Еще много всего интересного вам Ириска расскажет и покажет. Вы же, по-моему, в предэфирке еще не были, нет? Не ходили туда, в предэфирную студию? Джингл еще не записывали? О, друзья мои, тогда вам еще и поработать немножко предстоит. Ну, а нам нужно уже пообщаться с очередным участником, который уже замерз нас ждать. Привет, давай знакомиться. Алло!

0: Есть у нас там кто или нет у нас там никого?
1: Есть.
0: Есть. Вероника, ты здесь?
1: Да.
0: А чё молчишь? Как дела твои?
1: Хорошо.
0: Молодец. Итак, Вероника, слушай загадку. И подсказки тоже. С этим скучно не бывает, если только отгадаешь, что же спрятал наш сундук, жду вопросы, милый друг. Это не игрушка, не для школы, у этого несколько элементов, а какой-то определенной формы эти элементы. Не для малышей, без звуков, разноцветное, не мягкое, не электронное, не живое, не съедобное, не ланчбокс, не мячик, не карандаши и даже не машинка. Давай вопросики.
1: А это может, например, как-нибудь складываться, раскладываться?
0: Хороший вопрос. Ну, чисто теоретически да, но это не для того, чтобы из этого что-то собирать. Давай я тебе вот так вот скажу.
1: Ну, наверное...
0: Так...
1: А это тогда для малышей 7 лет?
0: А, для малышей 7 лет. Ну, 7 лет, да, нормально будет, да. Для малышей 7 лет хорошо. Давай так скажем, для 6+. Вот так. То есть 7 лет подходит.
1: А это надувное?
0: Нет, надувать это не надо. Итак, что же это? Для семилеточек подходит, не надувается и... Что мы там с тобой еще выяснили? Что из этого ничего собирать не надо.
1: Это... солнцезащитные очки.
0: Солнцезащитные очки. Таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, не солнцезащитные очки, не они. Но, Вероника, тебя благодарю за звонок. Было приятно с тобой пообщаться. 8495-134-5664. Номер прямого эфира детского радио. Ребята, звоните.

0: Сундучок с секретом.
1: Тимурушка нам позвонил. Тимур, здравствуй.
2: Здрасте.
1: Здрасте. Ты из какого города, Тимур?
2: Из Москвы.
1: Хорошо. Итак, Тимур из Москвы. Кстати, на улице дождь пошел, знаешь?
2: Да, вот сейчас смотрю, капли на окне.
1: Ну вот ты, пожалуйста. Вот тебе и осень, да? Вроде солнышко светило, было тепло, а теперь дождь. Ну ничего, ничего страшного. Скоро лето. Чуть-чуть осталось подождать. Итак, давай, Тимурушка, с тобой к загадке и подсказкам перейдем. С этим скучно не бывает, если только отгадаешь, что же спрятал наш сундук. Жду вопросы, милый друг. Это не игрушка, не для школы, не для того, чтобы из этого что-то собирать. У этого несколько элементов определенной формы, для возраста 6+ где-то. Не надувается, без звуков, разноцветное, не мягкое, не электронное, не живое, не съедобное, не ланчбокс, не мячик, не карандаши, не машинка, не солнечные очки.
2: Это что-то из бумаги?
1: Ну, нет, возможно, там есть немножко бумаги, но основной материал не бумага.
2: Это предмет одежды?
1: Нет, это не одежда.
2: Это носят на руке?
1: Нет, на руке не носят.
2: Ну, это... Можно подумать?
1: Ну, можно подумать, почему нет. Вот ты пока думаешь, я смотрю на мальчишка и девчонок, которые вот у нас на экскурсии. Они ушли в предэфирную студию. Сейчас там, видимо, джингл записывают, какие-то звуки животных разгадывают, пока Тимурушка думает, совещается. Ну, собственно, Тимурушка, пора и ответ давать.
2: Ну, это...
1: Это... Три.
2: Это фигурка какая-то.
1: Ну, дорогой мой, какая-то фигурка, знаешь, такой очень расплывчатая версия. Давай, какая фигурка-то?
2: Ну, в виде кота.
1: Фигурка кота, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, не фигурка кота. Ник — это фигура, не она. Но, Тимур, хорошее предположение. Благодарю тебя за звонок. 84951345664. Ребята, жду.

0: сундучок с секретом.
1: Леночка нам позвонила. Леночка, привет.
2: Здравствуйте.
1: Из какого ты города?
2: Из Чебоксарах.
1: О, Чебоксары, классно. У вас, кстати, в Чебоксарах очень вкусные конфеты.
2: Да.
1: Угу. Любишь конфеты?
2: Да.
1: А какие больше всего нравятся?
2: Батончики.
1: Ой, как я тебя, Леночек, понимаю. Батончики — это, как говорится, one love просто. Одна любовь. Можно их есть просто без перерыва. Только самое главное, знаете, чтобы потом это... На лице никакие прыщики не повскакивали от такого количества сладкого. Ну что же, готова ли ты услышать загадку подсказки?
2: Да.
1: С этим скучно не бывает, если только отгадаешь, что же спрятал наш сундук. Жду вопрос, милый друг. Ни игрушка, ни для школы. Основной материал не бумага. Да, там что-то есть из бумаги, но основной материал не бумага. Не одежда, на руке это не носит, не для того, чтобы из этого что-то собирать. У этого несколько элементов какой-то определенной формы. Для категории 6+, для возраста 6+. Так, не надувается, без звуков, разноцветное, не мягкое, не электронное, не живое, не съедобное, не ланчбокс, ни мячик, ни карандаши, ни машинка, ни солнечные очки, ни фигурка кота. Так.
2: Это нарисованное?
1: Ну, что-то на этом нарисовано, да, давай так скажу.
2: Это не верхняя одежда?
1: Нет, это даже не нижняя, вообще никакая не одежда. И еще вопрос.
2: Это блестящая?
1: Не, не блестит.
3: А его можно сломать?
1: А уже
2: а
1: все.
2: Можно,
1: а уже все, были три вопроса. Да. Пора ответ давать. Итак, Леночка и мамочка, что же в сундучке-то?
2: Это краски?
1: Краски. Таков ответ. Сундучок. Открой секрет. Нет, нет, Ленок, не краски, не они. Но благодарю тебя за звоночек. Итак, ребят, на этом сундучок с секретом заканчивается. Впереди у нас час без правил. Напомню, творческое задание будет в телеграм-канале Кирилл Дети ФМ. Поэтому прямо сейчас подписывайтесь на мой телеграм-канал, для того, чтобы не пропустить творческое задание. Жду.

0: Мешок с секретом.
1: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
2: Да-да-да!
3: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
2: Теперь нас не только слышно, но и видно!
4: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри! Прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
3: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
2: А как я правым глазом подмигиваю?
4: Да видно, видно! «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
8: Празднуем день рождения Рив Гош вместе.

0: Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Ривгош».
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
4: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
3: Fun Day. Для всей семьи.
4: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
5: Реклама.
6: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
7: Умным.
6: А богатым?
7: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
6: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
7: Комфорт.
6: Повезло.
7: Ага, с мужчиной.
8: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СССР Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
9: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

0: В Москве 6 вечера.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Час без правил.
0: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, час без правил в эфире Детского радио начинается. Меня зовут Кирилл Раскаскин, всем желаю прекрасного вечера. Ну и, конечно же, друзья мои, напоминаю вам, что сегодня творческое задание мы с вами выполняем в моем телеграм-канале Кирилл Дети ФМ. И, между прочим, кружочек с творческим заданием вас там уже ждет. Поэтому заходите в комментариях, оставляйте на свои сообщения. Творческое задание сегодня следующее. Мы говорили сегодня о яйце, да, сегодня же день яйца. Так вот, я вам предлагаю придумать на свое волшебное яйцо. Вот какими бы свойствами оно обладало, это волшебное яйцо. Вот подумайте и напишите. Ну и, конечно же, не забудьте подписать еще свой номер телефона. Это тоже очень-очень важно, чтобы мы могли с вами связаться в случае победы. Ну и, конечно же, звоните в прямой эфир 8495-134-5664. Первый дозвонившийся может сделать все, что захочет. Ну и, конечно же, не забудьте оставить задание следующему участнику.
3: Час без правил.

0: нас без правил.
1: На детском радио.
2: Итак, нам позвонила Машенька. Машуля, здравствуй. 8-495-134-5664, номер прямого эфира детского радио. Ребята, звоните. Ну а пока вы дозваниваетесь, напоминаю вам, что на сайте dtfm.ru в разделе «Хит-парад» проходит голосование за 20-ку лучших треков недели. Заходите на сайт dtfm.ru, оставляйте свои сердечки, свои голоса напротив любимых хитов. Ну и, конечно же, каждую субботу диджей Микрофоша, наш коллега, подводит итоги и рассказывает вам об итогах голосования. Ну а чтобы увеличить шансы на победу вашего любимого артиста, слушайте еще его хиты на всех цифровых площадках. А Машенька вернулась, собственно. Машуль, привет.
3: Здравствуйте.
2: Машенька, ты из какого города? Ты из Ульяновска? Я... Из Екатеринбурга?
3: Нет, я из города Курска.
2: То из Курска. Вот все. Смотри, это знаешь, вот мы наблюдаем за тем, как Маши распределились по нашей необъятной родине. Так, Машенька, ты первая дозвонившаяся. Что будешь делать?
3: Алло, я вас не слышу.
2: Ты что будешь делать, Маша?
3: Я хочу поиграть с Снежником.
2: Давай сыграем.
3: Я могу начать?
2: Конечно, я как раз этого и жду.
3: Снег.
2: Снег, да? Так, хорошо. А снег – каток.
3: Что?
2: Каток.
3: Снег, каток, заяц.
2: Угу. Снег, каток, заяц, фонарь.
3: Снег, каток, заяц, фонарь, черника.

0: блокнот, провод. И
1: снег.
0: Все. А давай, повторяй, повторяй.
1: Снег, каток, заяц, фонарь, черника, корзина, блокнот. А какой у вас был слово?
0: Провод. Провод. Проводок, провод.
1: А, да. Проводок, окно.
0: Молодец, молодец, Машенька, справилась на 5 с плюсом. Так, давай оставим задание. Пожалуйста.
1: Я хочу оставить задание следующему участнику рассказать стихотворение.
0: Хорошо, договорились. Машенька, еще раз я тебя благодарю за звонок. Было очень приятно с тобой пообщаться, было очень приятно с тобой поиграть. 8-495-134-5664, номер прямого эфира детского радио. Ребята, звоните, расскажите стихотворение. Ну и, конечно же, напоминаю вам, что сегодня творческое задание я вам дал, оставил его в своем телеграм-канале Кирилл Дети ФМ. Вот заходите туда, увидите кружочек последний, и вот под ним, пожалуйста, мне расскажите, если бы вы какое-нибудь вот нашли волшебное яйцо или изобрели это волшебное яйцо, что бы оно делало? И обязательно, конечно же, подписывайте свой номер телефона.

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: Златушка позвонила нам. Привет, Злата.
3: Здравствуйте.
2: Златушка, а ты чем увлекаешься, чем занимаешься?
3: Я тренируюсь гандболом.
2: Ой, гандбол, кстати, классная игра, между прочим. Слушай, ну вот многие, кстати, считают, что гандбол достаточно такая простая игра, ну что там, мячик перекидываешь друг другу и все. Так это или все-таки сложное?
3: Сложно, я вот сейчас как раз в тренировки еду.
2: Угу. Что сложного в гандболе?
3: Ну сложно, надо введение учить, передачи, там еще есть позиции, нужно как на них правильно играть, позициях, довольно сложно.
2: Угу. А ты на какой позиции играешь?
3: На линии.
2: На линии это что значит?

0: Я разыгрываю мяч, и бывало подрываюсь, и ставлю заслоны, чтобы другие игроки забивали или мне давали пас.
1: Ого-го, ну что же, очень интересная позиция, а то, знаешь, мы вот все привыкли, там, защитник, полузащитник, нападающий, а у тебя вот как интересно-то. Угу. Так, ну хорошо, Златушка, тебе сейчас, моя дорогая, нужно будет стихотворение рассказать. Смогешь?
0: Угу. Да.
1: Ну давай, расскажи, пожалуйста, что же это будет за стихотворение?
0: Бородино.
1: О, давай.
0: Скажи-ка, дядя, ведь не даром? Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Богатыри не вы, плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля, не дан на то Господня воля, не отдали бы Москвы. Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали. Ворчали старики, что ж мы на зимние квартиры. Не смеет что ли командиры чужие изорвать мундиры? О, русские штыки!
1: Молодец, молодец. Ну, как бы отрывок, да? Отрывок из Бородина. Ну, это было очень хорошо. Молодец, молодец, Златушка. Спасибо тебе огромное за это произведение, а то уже многие подзабыли, знаешь ли его. А какое задание оставим следующему участнику?
0: А, назвать 7 хищных животных.
1: О, 7 хищных животных. Принято и записано. А, еще раз тебя благодарю. Друзья, 8495-1345-664. Кто из вас разбирается в животных, особенно в хищниках, звоните.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Итак, нам позвонил Нил. Привет.
3: Здравствуйте.
2: Нилушка, ты откуда, из какого города?
3: Из Москвы. Угу.
2: Ты знаешь, что у тебя очень красивое имя?
3: Да.
2: Вот, это хорошо. Нил, это вот ты вспомнишь что-нибудь из географии, например, Нил, что так еще называется?
3: Мы не проходили еще географию, еще я не... в третьем классе.
2: А, понятно. Ну, в общем, Нил — это есть такая река, огромная, мощная, красивая. Вот. А еще есть Нил Армстронг, это астронавт такой, который первый шагнул на поверхность Луны. Представляешь? Вот. Так, Нилушка, а как у тебя дела с хищными животными?
3: Хорошо.
2: И это здорово. Вот тебе нужно их назвать сейчас 7 штук.
3: Ага.
2: Давай.
3: Начинать?
2: Конечно. Ага.
3: Это собака. Это лиса.
2: Да.
3: Это волк.
2: Да.
3: Это медведь. Это пума. Это тигр.
2: Да.
3: Это лев.
2: Супер.
3: Гиена.
2: Ну все, уже все было. Молодец. Справился легко и быстро. Так, Нилушка, давай с тобой теперь оставим задание следующему участнику.
3: Я хочу, чтобы следующий участник рассказал таблицу умножения на 8.
2: На 8. Хорошо, договорились. Нил, я тебя благодарю за звонок. Ребята, вам всем также, Нил, тебе тоже напоминаю про творческое задание. Мы сегодня с вами его выполняем в моем телеграм-канале Кирилл Дети ФМ. Там найдете кружочек. В этом кружочке я как раз рассказываю о творческом задании. И в комментариях под этим кружочком оставляйте творческое задание. Не забывайте подписывать номер телефона.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама. Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
3: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
2: Фандэй. Для всей семьи.
3: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
4: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен?
5: Это KGM Torres. Бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно. И гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
6: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
5: Конечно.
7: Пап, а можно я цвет выберу?
6: Можно.
2: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
8: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
9: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва. Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка».

0: 0+.
1: Реклама.
2: Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
5: ОКПМ радио. ОКРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы что?
7: Собака может рисовать не хуже человека.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: нас без правил.
1: На детском радио.
2: Итак, ребята, мальчики и девочки, час без правил на детском радио продолжается, и мы отправляемся в телеграм-канал мой, Кирилл Дети ФМ, на который я вам всем рекомендую, конечно же, во-первых, подписаться, ну а во-вторых, под последним кружочком, друзья мои, я вам предложил написать мне, оставить комментарий, если бы было волшебное яйцо, вот какое бы вы создали, да, или какое бы было интересно вообще вам с ним повзаимодействовать, что бы оно делало, это волшебное яйцо. Итак, давайте посмотрим. Анечка Рвачева. Мое яйцо называется супер-мега-крутое яйцо детского радио. Оно расписное и очень красивое. Его можно есть, и оно снова появится. И на его скорлупе нарисованы ведущие детского радио. Так. Степа, золотое яйцо, может включать детское радио, перемещаться, говорить и может есть. Вот так вот. Марика из Питера, цвет яйца светло-голубой, название «Детская помощь». Это яйцо талисман, он может помогать дозвониться до детского радио, помогает написать сообщение Кириллу, чтобы он прочитал его в эфире. Также помогает выиграть подарки на детском радио, помогает детям понять тему в школе, помириться или наладить отношения с друзьями. Ведущим детского радио помогает не запинаться, справиться с волнением, получить много-много денег. Марика, спасибо. Также, если кончилась дома еда, оно приготовит любую еду по желанию. Два раза спасибо. Если ты заболел, можно с ним поговорить, и оно поднимет тебе настроение и даст таблетки для выздоровления. Спасибо, Кирилл. Тебе, Марика, спасибо большое. Так, Китино, если бы изобрела свое яйцо, оно бы называлось «Шоколадный Гарик». Я шоколадный Гарик. Оно со всех сторон было бы с надписями «Люблю развивайку», а внутри будет сундучок с секретом и супер Гарик из шоколада. Хорошо, я Гарику передам. Так, со своей сестренкой придумал волшебное яйцо, которое помогало бы запоминать тексты, ноты, музыки, картинки, еще ускоряло бы действие. Можно было бы побыстрее бегать. Вова, Леночка из Чебоксар прислали это сообщение. Придумал яйцо, которое помогало бы делать домашку. Называлось бы «Домашка, делательное яйцо». Андрей из Реутова. Ой, ребят, молодцы, какие вы креативные, конечно. Продолжайте присылать, пожалуйста, свои сообщения в мой телеграм-канал Кирилл Дети ФМ. Ну и, конечно же, ребята, не забывайте звонить в прямой эфир 8495-134-5664. Вспомним с вами табличку умножения на 8.
0: Час без правил.
1: На детском радио.
0: Час без правил.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Кирочка нам позвонила. Привет.
3: Здравствуйте.
2: Кира, тебе сколько лет?
3: 10.
2: Угу. А, то есть ты уже школьница?
3: Да.
2: Какой любимый предмет?
3: Физкультура.
2: Неплохо. А, хорошо, а с математикой как дела обстоят?
3: Хорошо.
2: Угу. Так, значит, ты, Кирочка, любительница физкультуры, нам сейчас можешь назвать таблицу умножения на 8?
3: Да.
2: Ну, давай, называй.
3: 8 на 1 – 8, 8 на 2 – 16, 8 на 3 – 24, 8 на 4 – 32, 8 на 5 – 40, 8 на 6 – 48, 7 на...
2: 8 на 7.
3: Умножить на 7. 56, 8 на 8 – 64, 8 на 9 – 72, 8 на 10 – 80.
2: Браво, браво. Кирочка, ну, вспомнила, ну, молодец, ну, все назвала потрясающе просто. Спасибо тебе огромное. Давай ставим задание.
3: Сказать на английском 7 слов.
2: 7 слов на английском? Или вообще на любом другом иностранном языке?
3: Ну, можно на любом.
2: Можно просто на иностранном языке. Окей, договорились. 8-495-134-5664. Ребята, звоните.

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: Катюш к нам позвонила. Катюш, привет.
3: Здравствуйте.
2: Катенька, ты из какого города нам звонишь?
3: Петрозаводск.
2: Восхитительно. А, Катюнечка, а изучаешь ли ты иностранные языки?
3: Начинаю.
2: Хорошо. Какой язык? Английский, наверное?
3: Да.
2: Угу. Ну, давай.
3: На английский.
2: 7 слов на английском, будь добра.
4: И на французском тоже.
3: И на французском еще у меня.
2: Вообще хорошо. Ну вот давай, либо на английском, либо на французском назови нам 7 словечек.
3: Bonjour, goodbye. Hello.
4: Hello.
2: Угу. Так.
3: Сок, merci.
2: Угу. Еще.
3: Сейчас.
2: Как будет папа по-английски?
4: Father.
2: Угу. А мама?
3: Mother.
2: Прекрасно. Ну что ж, я думаю, вы как раз... Это кто тебе там? Папа подсказывает, да?
3: Да.
2: Ну вот, я так и понял. Ну вот, с папой прекрасно справились с заданием. Молодцы. Спасибо огромное тебе за звонок, Катюшенька. Ну что ж, друзья мои, больше заданий мы на сегодня не принимаем. Зато скоро подведем итоги творческого задания, которое, напомню, проходит в моем телеграм-канале Кирилл Дети ФМ, где вы под последним кружочком оставляете свои сообщения про волшебные яйца. Вот что бы это волшебное яйцо могло делать, какими бы оно способностями обладало. Никуда не уходите, скоро подведем итоги.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Итак, друзья мои, ну что ж, давайте отправимся с вами в сообщалочки. Ой, нет, не в сообщалочки, в мой телеграм-канал Кирилл Дети ФМ. Это я что-то все по привычке в сообщалочки куда-то там иду. Так, на Макар и Варвара из Балашова Саратовской области придумали яйцо лесного духа, которое будет лежать в центре леса. Если люди пытаются вырубить или сжечь лес, то оно будет создавать стены из непробиваемой и непрорубаемой лианы, тем самым оберегая и сохраняя природу. Интересно. Придумал яйцо, которое умеет прекращать конфликты. Нужно лишь сказать... Вот это что-то Глеб начал писать и не дописал. Придумал яйцо, которое летает по небу и помогает людям разбираться с тяжелыми делами. Агатушка из Москвы, умница. Агнюша Назарова придумала яйцо, которое сможет находить ее потерянные игрушки. Да, видимо, это полезное свойство. Машенька из Москвы. Это не яйцо с сюрпризом, это окно, золотая скорлупа снаружи, внутри весь мир целиком. Как оно работает? Яйцо показывает, что ты хочешь увидеть. Например, захотел море увидеть, увидел его. Чем дольше смотришь, тем ближе становится, на что смотришь. Если смотреть вдвоем, вы увидите разное, а потом поменяетесь местами, увидите то, что видел другой. Если потрясти, внутри меняется погода, где-то идет дождь, где-то снег, где-то радуга. Ну что ж, друзья мои, это очень и очень прикольно все. Спасибо вам огромное за такие сообщения. И что самое интересное, вы сказали сейчас, я вспомнил, мне сегодня приснилось, что как будто я был в офисе и в окно видел землю. То есть, получается, наш офис был на какой-то другой планете. Вот так. Так, мне очень понравилось сообщение от Марики. Марика, привет! Марика, а, вот что-то у нас со связью приключилось, да, и связь оборвалась. Марика, но тем не менее, заочно я тебя поздравляю с победой в часе без правил, в творческом задании. Вручаю тебе фирменную подушку детского радио. Конечно же, очень бы хотелось с тобой пообщаться в эфире, но нет такой возможности сейчас. Вот. Но в любом случае мы с тобой свяжемся и расскажем, как забрать свой приз. Мальчишка и девчонок, я также благодарю за участие в части без правил. Спасибо вам огромное за такое количество сообщений интересных. Ну и, конечно же, напоминаю вам, что музыкальный привет, который начнется буквально через несколько минут, также будет в моем телеграм-канале Кирилл Дети ФМ. Я сейчас запишу вам кружочек туда, и под ним, ребята, оставляйте, пожалуйста, свои сообщения. Приветики, поздравления и заказывайте любимые песни из репертуара детского радио.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-ры-ры-нись. Скучно у нас со мной?
7: Папа, что это за песня?
8: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
7: Это которую можно настроение менять? И на рюкзак вешать?
8: И не только.
7: Пап, нам пора в «Перекресток».
8: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке». Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правила, акции, количество призов, срок хранения и порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», ОГН 102-770-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
9: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: С учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных делах.
11: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
12: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Слушайте в новом выпуске программы

0: как мост. Обыкновенный.
1: Макс, ну ты прям как доктор Ватсон в кино. Этот мост только с виду обыкновенный. А на самом деле, знаешь, какая тут жуть происходит? Сказочная. Тут нехорошее место. Так что ты свое легкомыслие оставь.
2: Хрум. Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио. Реклама.
3: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте. Вместе с сыром «Фитакса».
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы что?
7: Все ленивцы – левши.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
8: Я то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.
3: В Москве 19:00.
9: В эфире детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
10: Музыкальный привет.
3: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, начинается музыкальный привет в эфире детского радио. И давайте-ка мы начнем его вот с чего. С прекраснейшего просто события. Сегодня у Алексея, который приезжал к нам на экскурсию, вот буквально часик назад, у него сегодня день рождения. Но Лешка парень скромный. И в итоге-то он нам об этом сказал только когда уже экскурсия закончилась. Поэтому, Лешка, тебе 12 лет сегодня исполняется. С этим поздравляем. Будь счастлив, дорогой ты наш человек. Почаще улыбайся, знаешь. И скромность — это, конечно, очень хорошо, но периодически, все-таки эту скромность можно, знаешь, куда-то убирать. Вот так вот, задвигать чуть-чуть, да. И вот, знаешь, мне всегда говорили, чуть-чуть понаглее можно быть. Чуть-чуть. Ну что ж, друзья мои, 8-495-134-5664. Это номер прямого эфира детского радио. Скорее звоните, передавайте свои приветы, поздравления и заказывайте любимые песенки. Ну а также, друзья мои, есть еще и мой телеграм-канал Кирилл Дети FM. Кружочка я вам там записал, вот в комментариях к этому кружочку. А также оставляйте свои приветы, поздравления, заказывайте любимые песни из репертуара детского радио. Ну а сейчас музыку слушаем.

0: Музыкальный привет.
1: Итак, друзья, у нас Сашуля в прямом эфире детского радио. Сашенька, привет.
2: Здравствуйте.
1: Как твои дела? Как настроение?
2: Отлично.
1: Это меня не может не радовать. Ты из какого города?
2: Из Москвы.
1: Угу. Так, чем ты увлекаешься?
2: Рисованием.
1: О, так, здорово. Что рисуешь?
2: Разных животных.
1: Угу. Хорошо. Так, а кому будут твои приветики?
2: Маме Ирине, сестре Даше, тете Наташе, двум подругам Алисам и Соне.
1: Так, ну может быть мы с тобой еще кого-нибудь встретим?
2: И всему детскому радио.
1: И всему детскому радио. Ну вот за это особенное спасибо. И песню, наверное, ты тоже уже выбрала какую-нибудь?
2: Да.
1: Какую же?
2: «Журавлик».
1: Ой, это прекрасная песня. И прямо сейчас она звучит для тебя в эфире детского радио.

Итак, друзья, мальчишки и девчонки, отправляемся в мой телеграм-канал Кирилл Дети ФМ для того, чтобы прочитать ваши сообщения. Так, что же у нас тут есть? Мама и папа передают привет Мише Пантелееву. Желаем ему успехов на своем жизненном пути. Он очень любит детское радио. Каждое утро слушает по дороге в садик. А сейчас мы едем на дачу. Ой, какие молодцы. Поставьте, пожалуйста, песню про мамонтенка. Хорошо, Мишеньке обязательно поставим песенку эту. Детское радио. Передаю привет маме Кате, папе Роме, бабушке Гале, своей любимой учительнице Ангелине Антоновне, второму Е-классу 158-й школы. Также поздравляю свою подругу Полину с днем рождения. Это Артем из Москвы. Тимур из Тольятти. Передает привет бабушкам, бабушке Ире, бабушке Оле. Есть такое дело. Также привет двоюродной сестре Веронике. Привет всему детскому радио из Беларуси. Передаю привет своей семье и пятому Б. Это, видимо, Глеб нам написал. Андрей из Реутова передает привет маме, папе, брату, всему классу. Учительнице Наталье Витальевне, крестной Оле, бабушкам Тане и Нине, дедушке Саше. Передаю привет папе. Папе Паше, маме Саше, в Тольятти, тете Арине, дяде Стасу, бабушке Оле, бабушке Нине, бабушке Юле. Также привет всему третьему классу В. Ирине Александровне. Привет всему детскому радио из Беларуси. Передаю привет своей кошке Моне, семье седьмому Б. Тоже вот такое есть сообщение. Ну и давайте еще одно. Златушка передает привет своей маме Тане, папе Вове, бабушке Лиде, коту Снежку. Так, есть. Друзья, продолжайте, пожалуйста, присылать свои сообщения в мой телеграм-канал Кирилл Дети ФМ под последним кружочком. Оставляйте эти комментарии. Ну и, как и обещали, песня «Мамонтенка» сейчас в эфире.

0: Музыкальный привет.
1: Привет.
2: Эмилия нам позвонила. Привет.
3: Здравствуйте.
2: Эмилия, сколько лет тебе?
3: 11.
2: Угу. Чем увлекаешься?
3: Ну, я люблю петь и рисовать.
2: Здорово, здорово, хорошо. А песенки, приветики кому будем передавать?
3: Я хочу передать привет своей маме Марии, папе Сергею, своим братьям Силуану, Саше и Ване, своей сестре Лизе, своему коту Рыжику и всему миру.
2: Ой, прекрасно, прекрасно. А песню какую хочешь послушать?
3: «Мама, купи песню».
2: Угу. То есть, значит, у тебя кот, а песню ты хочешь послушать про песика?
3: Ну, да, просто у меня была собака, но она умерла.
2: Ну, такое бывает, да. Я тебе, конечно, сочувствую, но ты, насколько я понимаю, все равно, да, невзирая на то, что кот у тебя есть, собачку ты все равно хочешь.
3: Ну да.
2: Угу. Понятно.

Нет, ну, тогда давайте-ка послушаем эту песню, и, может быть, ты прямо сейчас скажешь: мам, ну-ка, давай-ка, послушай детское радио, мне кажется, тебе сейчас там кто-то что-то хочет сказать.

0: Музыкальный привет.
1: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, для начала всем напоминаю, что завтра в концертном зале «Космос» мы с Ириской ждем вас на спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Рекомендуем вам приходить пораньше, за час до начала спектакля. Вас ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Ну а, конечно же, вся подробная информация ждет вас на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. «Хрум» в этом году, как обычно, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Ну и, соответственно, билеты вы найдете на сайте dtfm.ru. А я отправляюсь в свой телеграм-канал Кирилл DTFM для того, чтобы почитать ваши комментарии. Ваш привет и поздравления. Так, Китин из Санкт-Петербурга передает привет маме Кате, папе Николаю, бабушке Наде, дедушке Тимуру. Приветик любимому 6-му Е-классу, 460-й школе и классной руководительнице Светлане Николаевне. Прошу поставить смешариков «Хорошее настроение». Послушаем чуть попозже. Так, передаю огромный привет прабабушке Кате, своим родителям, детскому радио, бабушке с дедушкой и всем-всем-всем. Спасибо большое, без подписи. Ребят, не забывайте подписываться. Добрый вечер, передаю привет моей любимой дочульке Ульяше. Завтра у нее соревнования по гребле на байдарке. Она очень много тренировалась. Мы с папой верим в тебя и очень любим. Мама Наташа и папа Андрей. И я тоже верю. Давай, Ульяш, удачи. Привет, меня зовут Надя. Передаю привет Даше, Даше, маме Юле. У нее все получится в этой жизни. Мы ее любим. Пожалуйста, прочтите это сообщение и поднимите маме настроение. Мама, мама Юля, у вас все получится. Любим вас. Меня зовут Рухшона. Я передаю привет маме Сервиоз, папе Фаруху, брату Фаризот, сестренке Сабине, братику Абу Бакиру, бабушке Гульнор, дедушке Акпару, всему детскому радио. Папа Димочка передает привет к любимому сыну Роме, его маме Тане, которая также жена Димы по совместительству. Едем вместе в машине, слушаем детское радио. Всем отличной пятницы и прекрасных выходных. Присоединяемся, конечно же, вам, кстати, легкой дороги. Передаю привет Красновой Софии, ученице 1 Е-класса 509 школы. Ты умничка, не расстраивайся, пробки скоро закончатся, и мы доедем домой. Это твоя мама написала. Видимо, мама Ксения. А Степа передает привет маме, папе Кириллу, Егору, бабе.

деду, деду Вове, Софии, Максиму, Диме, бабушке Лене, дедушке Ване, детскому радио Кириллу Рассказкину. Это мне, спасибо огромное. Передаю привет родителям, брату Глебу, своим учителям Елене Николаевне и Светлане Владиславовне, всей школе 1290. Это Ариша. Евушка из Санкт-Петербурга также передает привет маме, папе, старшему брату Роме, всему миру, всему детскому радио и лучшей подруге Любе. Друзья, ну что ж, продолжайте, пожалуйста, присылать свои приветики, поздравления в мой телеграм-канал Кирилл Дети ФМ. Ну и, конечно же, помимо всего прочего, на ребятушки, не забывайте про номер прямого эфира 8495-134-5664. Ну а сейчас будем с вами слушать песню «Хорошее настроение».

0: Музыкальный привет. Реклама.
1: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер «Джилен J6» от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: А это слон. Самое большое животное на Земле.
8: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
9: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
10: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Музыкальный привет.
1: Итак, мальчики и девочки, продолжается музыкальный привет в эфире детского радио. Нам Артем позвонил. Привет, Артем. Артем, у тебя громкая связь включена, да, мой друг?
2: Я выключил.
1: Да, ну хорошо. Передавай приветики, Артем.
2: Я передаю привет своей кошке Ясе, Альме, папе, своей бабушке Оле, бабушке Марине, дедушке Саше и маме.
1: Угу. Так, может быть, кому-то из друзей приветики передашь?
2: Передам Коле и ей маме, чтобы у нее голос стал лучше.
1: Угу, понятненько, хорошо. А песню какую ты хочешь послушать, дорогой мой?
2: Пакетик.
1: Пакетик, ну супер, эта песня прозвучит в эфире детского радио буквально через пару минут. Ну а пока что, друзья мои, всех вас я приглашаю на сайт dtfm.ru. Включайте прямую видеотрансляцию и увидите, как вот прямо сейчас в моменте мальчишки и девчонки заходят сюда, в нашу студию. Вот и родители тоже их достаточно довольные, да? Вроде и недовольные. Да нет, довольные, все хорошо, все слава богу. Отлично. Итак, ну что же, сейчас у нас еще часть людей зайдет и начнем с ними знакомиться. Итак, друзья мои, привет! О, я понимаю, что пятница, я понимаю, что вечер, но не настолько же еле-еле. Привет!
3: Привет!
1: Ну вот, другое дело. Как настроение ваше?
3: Отлично!
1: Это не может не радовать. Джингл записали?
3: Да!
1: Ну и хорошо, самое главное. Итак, друзья мои, давайте-ка передавать приветы тем, кто у нас здесь в студии детского радио. Ну, во-первых, посмотрите вот назад. Видите экранчик, да? А над экраном, там где часики, висит камера. Вот сейчас в эту камеру будем с вами ручками махать. Приготовьтесь. Угу. Итак, машем. Кто же здесь у нас? Иван, Паша, Тимур, Миша, Тимофей, Костя, еще Костя, Маргарита, Иван, Влад, Настя, Ира, Таня, Настя, Ильяс, Кристина и взрослые. Мария, Аня и Светлана. Вот все ребятки пришли к нам в гости сюда, в московскую студию детского радио на экскурсию, за что вас и благодарю. Ну и, конечно же, ребята, я думаю, хотят открыть сундучок с секретом. Есть желание? Ну, супер. Тогда, друзья мои, каждому из вас я желаю удачи. Уже совсем скоро вы сыграете с Ириской в сундучок с секретом. И тот, кто правильно ответит, что же там скрывается, заберет приз себе. Ну и, конечно же, также не забывайте, что вы пришли на детское радио. Это значит, что без подарочков никто не останется. Ну и давайте прямо сейчас послушаем песню «Пакетик». Друзья, совсем скоро еще почитаем ваши сообщения, которые вы присылаете в телеграм-канал «Кирилл Дети FM».

0: Музыкальный привет.
1: Итак, друзья, ну что же, давайте еще почитаем сообщения, которые вы нам присылаете в мой телеграм-канал Кирилл Дети FM. Так. Ой, здесь что-то столько сообщений. Степа передает привет маме, папе Кириллу, Егору. А это мы читали. Так, передаю привет родителям, брату Глебу, своим учителям, Елене Николаевне, Светлане Владиславовне, всей школы 1290, Арина. Евушка из Санкт-Петербурга передает привет маме, папе, старшему брату Роме, всему миру, всему детскому радио, лучшей подруге Любе. Передаю привет бабушкам Люди и Любе, любимой собачке Муле, папе. Пап, скорее приезжай домой с работы. Агуша. Передаю привет своим маме Саше, папе Лене, бабушке Наташе, дедушке Сереже, прабабушке Люси и моей самой любимой собаке Лисе. Это Евушка нам написала. Так, привет, детское радио. Передаю привет моим родителям, братику, родным, близким и друзьям. Это Белла из Самары. Белла, как красиво. Передаю привет вам и Егорке от Авраменко Максима. Потанцуйте еще. Привет всему детскому радио, всем, кто меня сейчас слышит. Передаю привет своему любимому папе, маме, братику, бабушке, едем на дачу. Всех с наступившими выходными. Передаю привет всему детскому радио. Вам тоже, Кирилл Раскаскин. Спасибо огромное. Это Вика Лобанова нам прислала сообщение. Ну и еще одно. Мелании Крендельщиковой из Петербурга. Желаем успехов в балете, рисовании, учебе и школе. Ты умничка, мы тебя очень любим. Это мама Алина и папа Саша. Ребят, продолжайте присылать свои сообщения. Ну а прямо сейчас послушаем песню Миланы Учайкиной «Не спешу взрослеть».

0: Музыкальный привет.
1: Итак, друзья, мальчишки и девчонки, нам Руслана позвонила. Русланушка, привет.
2: Здравствуйте.
1: Руслана, ты из какого города?
2: Из Москвы.
1: Ой, прекрасно. А, Руслана, чем ты увлекаешься?
2: Ну, музыкой, робототехникой, рисованием.
1: Слушай, интересно, робототехникой. И как? На тебя привлекает это направление?
2: Да. Мне родители даже подарили специальный набор, и я в том году ходила на кружок.
1: Ой, какая ты умница. Ну что же, Русланушка, давай теперь привет передавать.
2: Хочу передать привет своей маме Свете и папе Юре, своим крестным, бабушке Наташе, бабушке Али, всей моей музыкальной школе Шаляпина, в Солнцево, и всей моей школе Солнечный остров, учителю Анастасии Дмитриевне и ее дочке Арине.
1: Прекрасно. Отличный привет тебя, Русланушка, получился. Так, ну а какую песню ты хочешь послушать?
2: Песня «Без игрушек» и «Дистофар».
1: Ну все, прямо сейчас она звучит для тебя в эфире детского радио.

0: Музыкальный привет.
1: Всем привет! Поздравляем нашу доченьку Елизавету с днем варенья. Ей сегодня 11 лет. Желаем здоровья, успеха в учебе, творчестве и во всех начинаниях. Это мама Лена, папа Сережа и сестра Катюша. Привет, Кирилл, я Милана. Передаю привет маме Ирине, папе Джиме, бабушке Елене, дедушке Владимиру, тете Марине, сестре Полине. И вам тоже огромный привет от Миланы. Привет всему детскому радио, всем, кто меня сейчас слышит. Передаю привет своему любимому папе, маме, братику, бабушке. Едем на дачу. Всех с наступающими выходными. Передаю привет также всему детскому радио, Кириллу Рассказкину. Тоже вот сообщенница есть у нас. Так, Катенька из Краснодарского края, станица Старомышастовская. Передает привет своей маме Наталье, папе Андрею, сестре Ире, брату Арсению, своей подруге Каролине.

Милане, Лизе, Лизе одноклассница всему 4 А-классу и всей школе номер 31. Так. Передаю привет из Балашихи своему любимому сыночку Никите. Хочу попросить его побольше улыбаться и слушаться маму. Потерпи уже, скоро приедем домой. Это мама Маша написала. Глеб передает привет бабушкам, дедушкам, сестре Арише, друзьям Никите, Илье и Рамзесу. Всем хороших выходных. Передаю привет папе Алексею, маме Анастасии, сестре Софье и брату Диме. Передаю привет тебе и маме Люде, папе Пете, сестре Милане. Это от Лизы, судя по всему, сообщение. Ну что ж, друзья мои, все, заканчивается на этом музыкальный привет. Спасибо вам всем огромное за то, что слушаете детское радио. Всем желаю прекрасных выходных. Меня зовут Кирилл Раскаскин. Обнимаю. Ну и, конечно же, говорю вам всем пока.

0: Специальный привет.
1: В гостях у сказки.
2: На детском радио мы слушаем сказку «Рахили Баумволь», как медведица искала медвежат, чтобы уложить их спать.
3: Уже спустились сумерки, когда медведица вылезла из берлоги, чтобы позвать своих медвежат и уложить их спать. Она обошла всю полянку, но их нигде не было видно. «Наверное, пошли сказать спокойной ночи львятам», — подумала она и направилась в сторону львиной пещеры. Но там ее медвежат не было, а львята уже лежали, гривка к гривке, и сладко посапывали. «Наверное, они в гостях по соседству у тигрицы», — решила медведица. Но у тигрицы их тоже не было, а тигрята уже лежали, полоска к полоске, и громко похрапывали. «А может быть, медвежата забрели к барсу? Но и у барса их не было, а барсята лежали пятнышко к пятнышку и крепко спали. Не искать же мне моих медвежат у зайцев», — сказала себе медведица. «Зайчата лежат себе, небось, ухо к уху и носами звонко посвистывают. Где же мои медвежата?» Идет медведица по лесу, каждый кустик обнюхивает. А ей навстречу папа-медведь возвращается из малинника. «Куда это ты?» «Да вот, медвежат наших разыскиваю. Ему же спать пора».
4: «А у львицы ты их искала?»
3: «Конечно, искала. Нет их там. А львята лежат, гривка к гривке, и преспокойно спят».

0: А у тигрицы ты была?
1: Была. Нет их там. А тигрята те лежат полоска к полоске и преспокойно спят.
0: А барса ты спрашивала?
1: Еще бы, спрашивала. Да нет их там. А барсята лежат пятнышко к пятнышку и преспокойно спят.
0: Ну, к зайцам к ним, конечно, и заходить незачем.
1: Конечно, незачем. Ясное дело, нет там наших медвежат. А зайчата что им? Лежат себе, небось, ухо к уху и преспокойно спят.
0: А может быть, медвежата, пока ты их искала, вернулись в берлогу?
1: Как это вернулись?
0: Да так, очень просто.
1: Кто? Наши медвежата?
0: Ну да.
1: В берлогу, говоришь?
0: В берлогу, говорю.
1: Так пойдем посмотрим.
0: Пришли медведь и медведица в свою берлогу, а там медвежата.
1: Лежат хвостик к хвостику и давно уже преспокойно спят. Тихо, косолапый, не разбуди их.
2: Другие сказки слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах. Вот так.
3: Детское радио. Реклама.
4: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru
2: Город Москва, 0+.
3: Слушаю.
4: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
3: Что случилось, Добрыня?
4: Чудо-юдо сказки портит.
3: Это чудо-юдо, который из былин?
4: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо» с 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
5: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: Детское радио.
1: Детское радио.
10: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы.
11: Ничегошеньки, не понимаю.
1: С Веснушкой и Кипитошей.
12: Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх.
11: Ничегошеньки, не понимаю.
1: На этой неделе на детском радио.
10: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
13: Сказку слушать. А ты?
14: И я.
13: Включай.
14: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
13: Ладно, ладно, подожду.
10: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
1: 0+. Реклама.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что
6: роботы бывают жидкими?
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.
0: В эфире детское радио. Детское радио.
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: себя. У тебя хвостик в пыли, шерстка слиплась, лапки почернели от грязи. Боюсь, что уже несколько дней ты пренебрегаешь утренним туалетом. Мяу.
1: Какую ерунду ты говоришь, Остап? Я воспитанная мышка и отлично умею пользоваться туалетом. Не только утром, но и вечером, и в середине дня. Пи.
0: Сима, я нисколько не сомневаюсь, что ты знаешь, где в нашей библиотеке располагается комната с раковинами и унитазами. Но туалетом называют не только ее.
1: Да? А что еще?
0: Ну, например, наряды. Говорят, дама в вечернем туалете. Это значит, что она одета подчеркнуто парадно, как для торжественного выхода. Но слово «туалет» также означает и приведение себя в порядок. Умывание, причесывание, мытье лапок, наконец.
1: Ты прав, Остап. Но раз уж мы заговорили о всяких туалетах, то скажи мне, можно ли мыть лапки в унитазе? А то мы с моим другом Крысенком Хрупом поспорили. Он говорит, что слово «унитаз» означает «универсальный таз». А значит, в нем можно и лапки мыть, и белье стирать. Ну и все остальное, что положено делать в унитаз, тоже, конечно, можно.
0: Хм. А ты ему что на это сказала?
1: А я сказала, что раз в туалете есть раковины, то лапки все-таки лучше мыть в них. Иначе зачем они там стоят?
0: Конечно, Сима. Унитаз ни в коем случае не предназначен для мытья лап и стирки белья. А слово это появилось так. В начале 20 века испанская фирма «Унитас», что в переводе с латыни означает «единство», начала выпускать унитазы. Эти унитазы поставлялись в том числе и в Россию. Вот и вышло, что название фирмы стало нарицательным. Так стали называть все сантехнические устройства подобного рода.
1: А таз тут ни при чем?
0: Нет, ни при чем. Хотя в русском языке оно и правда оказалось созвучно слову «таз». Но назначения у таза и унитаза совершенно разные. Так Хрупу и передай.
1: Ясно. Пошла мыться в раковине.

0: Только песен на детском радио. Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
4: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
5: Я лечу!
6: В этом и проблема.
3: Волшебное перо. Категория 6+.
7: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама.
10: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.

0: интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: стране литературных героев.
1: Ах, что-то мне не весело.
2: Что такое, Флинт? Не заболел ли?
1: Нет, чувствую внутри себя какое-то томление. Хочется расправить крылья и...
2: Улететь? Странно. Никогда тебя раньше не посещали подобные мысли.
1: Что же, я и помечтать не могу.
3: Всем привет!
2: Здравствуй, Сонечка.
3: Привет, Флинт! Флинт! Что с тобой?
2: Он страдает.
3: А что случилось?
1: Ах, ничего не случилось. Может, старый школьный попугай помечтать, вспомнить молодость, полеты под самыми небесами.
3: Не переживай, Флинт. Жизнь школьницы еще хуже. Учишь, учишь эти уроки, а эти ужасные учебники. Нет ничего скучнее.
2: А я бы с тобой поспорил. Бывают и очень интересные, прямо захватывающие учебники.
3: Василий Андреевич, вы просто так это говорите, как все взрослые. Надо учиться.
2: А вот и нет. Давай с тобой так договоримся. Мы сегодня почитаем один учебник. И если тебе не понравится, ты мне сразу скажешь.
3: Договорились. Я даже вам вот что скажу. Если мне понравится чтение учебника,
1: то что тогда?
3: Я торжественно пообещаю вам, что никогда не буду ругаться на скучные уроки и учебники. И как же называется ваш нескучный учебник? Интересно.
2: Не спеши. Он, Сонечка, написан уже давно. И написала его хорошо известная тебе писательница Сельма Лагерлёв.
3: Да? А как же она сумела учебник написать? Для этого нужно же быть учительницей.
2: А Сельма и была самой настоящей учительницей. Она же работала в школе для девочек в местечке Ланскруне на юге Швеции.
3: Все, я опять запуталась.
1: Ничего сложного. Сельма Лагерлёв и писательница, и учительница. Проще пареные репы.
3: Понятно. Но все-таки, что это за учебник?
2: А вот, давай начнем читать.
4: Нильс прямо глазам не верил. На краю сундука сидел маленький человечек.
2: Он словно сошел с воскресной картинки в календаре.

0: На голове широкополая шляпа, черный кафтанчик украшен кружевным воротником и манжетами, чулки у колен завязаны пышными бантами, а на красных софьяновых башмачках поблескивают серебряные пряжки.
1: «Да ведь это гном!» – догадался Нильс. «Самый настоящий гном!»
2: «Да ведь это Нильс! Я смотрела мультфильм! Там еще гуси будут!»
3: «Гуси будут! Это великая книга о дружбе человека и птиц!»
0: Точное название которой – «Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона по Швеции». И задумывала Сельма Лагерлёв эту книгу как учебник. Она должна была в увлекательной форме рассказать детям о Швеции, ее географии и истории, легендах и культурных традициях.
2: Вот здорово! А давайте еще почитаем.
0: Нильс осторожно соскользнул на пол и сдернул сачок с гвоздя. Один взмах, и гном забился в сетке, как пойманная стрекоза. Его широкополая шляпа сбилась на сторону, ноги запутались в полах кафтанчика. Он барахтался на дне сетки и беспомощно размахивал руками. Но чуть только ему удавалось немного приподняться, Нильс встряхивал сачок, и гном опять срывался вниз.
1: «Послушай, Нильс, — взмолился, наконец, гном, — отпусти меня на волю. Я дам тебе за это золотую монету. Большую, как пуговица на твоей рубашке».
0: Нильс на минуту задумался. «Что же это? Пожалуй, неплохо, — сказал он и перестал раскачивать сачок.
1: Цепляясь за реденькую ткань, гном ловко полез вверх. Вот он уже ухватился за железный обруч, над краем сетки показалась его голова.
0: Тут Нильсу пришло на ум, что он продешевил. Вдобавок к золотой монете ведь можно было потребовать, чтобы гном учил за него уроки. Да мало ли что еще можно было придумать. Гном теперь на все согласится. Когда сидишь в сачке, спорить-то не станешь. И Нильс снова встряхнул сетку.
1: Но тут вдруг кто-то отвесил ему такую затрещину, что сетка выпала у него из рук, а сам он кубарем откатился в угол.
0: С минуту Нильс лежал, не двигаясь, потом, кряхтя и охая, встал. Гнома уже и след простыл. Сундук был закрыт, а сачок висел на своем месте, рядом с отцовским ружьем. «Приснилось мне все это, что ли?» – подумал Нильс. «Да нет, правая щека горит, словно по ней прошлись утюгом. Это гном так меня огрел. Конечно, отец с матерью не поверят, что гном побывал у нас в гостях. Скажут все твои выдумки, чтобы уроки не учить. Нет, как ни верти, а надо опять садиться за книгу».
1: Нильс сделал два шага и остановился. С комнатой что-то случилось. Стены их маленького домика раздвинулись, потолок ушел высоко вверх, а кресло, на котором Нильс всегда сидел, возвышалось над ним неприступной горой. Чтобы взобраться на него, Нильсу пришлось карабкаться по витой ножке, как по корявому стволу дуба. Книга по-прежнему лежала на столе, но она была такая огромная, что вверху страницы Нильс не мог разглядеть ни одной буквы. Он улегся животом на книгу и пополз от строчки к строчке, от слова к слову. Он прямо измучился, пока прочел одну фразу.
0: «Да что же это такое? Так ведь и к завтрашнему дню до конца страницы не доберешься!» — воскликнул Нильс и рукавом оттер пот со лба.
1: И вдруг он увидел, что из зеркала на него смотрит крошечный человечек, совсем такой же, как тот гном, который попался к нему в сетку, только одет по-другому, в кожаных штанах, в жилетке и в клетчатой рубашке с большими пуговицами.
0: «Эй, ты! Чего тебе здесь надо?» — крикнул Нильс и погрозил человечку кулаком.
1: Человечек тоже погрозил кулаком Нильсу.
0: Нильс подбоченился и высунул язык.
1: Человечек тоже подбоченился и тоже показал Нильсу язык.
0: Нильс топнул ногой.
1: И человечек топнул ногой.
0: Нильс прыгал, вертелся волчком, размахивал руками, но человечек не отставал от него. Он тоже прыгал, тоже вертелся волчком и размахивал руками.

0: Тогда Нильс сел на книгу и горько заплакал. Он понял, что гном заколдовал его, и что маленький человечек, который смотрел на него из зеркала, это он сам, Нильс Хольгерсон.
1: Он стал совсем маленьким, это я помню по мультфильму, и улетел на спине их домашнего гусака Мартина вместе с гусиной стаей. Меня всегда интересовал один вопрос.
2: Какой же, если не секрет?
1: А как Нильс там в пути питался? Ну что он ел? Это ведь все в лесу или там в поле происходило?
0: Нильс не скучал. Но все-таки иногда ему хотелось пожить по-человечески. Хорошо бы посидеть в настоящей комнате, за настоящим столом, погреться у настоящей печки. И на кровати поспать было бы неплохо. Когда это еще будет? Да, и будет ли когда-нибудь? Правда, Мартин заботился о нем и каждую ночь прятал у себя под крылом, чтобы Нильс не замерз. Но не так-то легко человеку жить под птичьим крылышком.
3: А хуже всего было с едой. Дикие гуси вылавливали для Нильса самые лучшие водоросли и каких-то водяных пауков. Нильс вежливо благодарил гусей, но отведать такое угощение не решался.
0: Случалось, что Нильсу везло, и в лесу под сухими листьями он находил прошлогодние орешки. Сам-то он не мог их разбить. Он бежал к Мартину, закладывал орех ему в клюв, и Мартин с треском раскалывал скорлупу. Дома Нильс также колол грецкие орехи, только закладывал их не в гусиный клюв, а в дверную щель.
3: Но орехов было очень мало. Чтобы найти хоть один орешек, Нильсу приходилось иногда чуть не час бродить по лесу, пробираясь сквозь жесткую прошлогоднюю траву, увязая в сыпучей хвое, спотыкаясь о хворостинки.
1: Все равно мне непонятно, что же здесь учебного? Это ведь сказка!
2: Эх, Соня, как же ты не понимаешь? Нильс с гусиной стаей ведь всю Швецию пролетел.
1: Ну и что?
0: Да, Соня, Флинт прав. Вместе со стаей гусей, ведомой старой мудрой Аккой, на спине гуся Мартина Нильс путешествует по всей Швеции. Они пролетают горы и реки, останавливаются на ночлег в городах и селениях.
1: Кажется, я начинаю понимать. Об этих горах и реках, и еще о городах всяких мы и узнаем, как в учебнике.
0: Конечно. А еще Сельма Лагерлёв не забыла про сказки и легенды своего родного края.
1: А вот это совсем интересно.
0: Нильс огляделся по сторонам. В этот поздний час на площади не было ни одного человека, если не считать за человека бронзовую статую, стоявшую на высокой каменной тумбе.
3: «Кто бы это мог быть?» — думал Нильс, расхаживая вокруг тумбы.
0: Вид у бронзового был очень важный. Длинный камзол, башмаки с пряжками, на голове треуголка. Одну ногу он выставил вперед, точно собирался сойти с пьедестала, а в руке держал толстую палку. Не будь он сделан из бронзы, он, наверное, давно бы пустил эту палку в ход. На лице у него так и было написано, что спуску он никому не даст, но с крючком брови нахмурены, губы поджаты.
1: «Эй ты, пугало бронзовое!» — крикнул ему Нильс. «Ты кто такой?»
4: «Да не смотри на меня так сердито! Я тебя нисколько не боюсь!»
0: Нильс нарочно говорил так храбро, потому что на самом деле сердце у него замирало от страха. Этот пустой, притихший город, темные, будто ослепшие дома, этот бронзовый, который, казалось, не сводил с Нильса глаз, тут всякому станет не по себе.
3: И чтобы как-нибудь подбодрить себя, Нильс крикнул: «Что же ты молчишь?»
1: «Ну ладно, не хочешь разговаривать и не надо! До свидания! Счастливо оставаться!» Нильс помахал бронзовому рукой и отправился дальше.
0: Он обошел всю площадь и свернул на широкую улицу, которая вела к гавани.

0: вдруг он насторожился. Кто-то медленно и тяжело шел за ним. Каждый шаг был как удар кузнечного молота о наковальню. От каждого шага вздрагивала земля и звенели стекла в домах.
1: «Бронзовый!» — мелькнуло в голове у Нильса.
0: И ему стало так страшно, что он бросился бежать, куда глаза глядят. Он добежал до конца одной улицы, потом свернул в другую, потом в третью, чтобы немного передохнуть. Шаги слышались теперь где-то вдалеке.
1: «И чего это я так испугался?» — успокаивал себя Нильс. «Может, он просто гуляет. Надоело стоять, вот он и пошел пройтись. Что тут особенного? Да я ему ничего плохого и не сказал». Нильс прислушался. Тут за углом точно ударил набат. Так гулко и звонко застучали по камням стопудовые сапоги.
0: Бронзовый шел прямо на Нильса. Он шел, не сгибая колен, не поворачивая головы, и застывшим взглядом смотрел перед собой.
2: «Я помню эту историю! Там потом еще второй памятник появится, деревянный. Это и есть шведская легенда?»
0: «Конечно! Там будет еще много разных чудес и приключений».
2: «Я помню! Лис! Как же его звали? А, Смирре!»
3: «Отвратительное имя!»
2: «С этим лисом все время приходилось сражаться».
0: «Теперь ты понимаешь, Сонечка, что, пролетев со стаей сотни и сотни миль, преодолев множество трудностей, Нильс...»
2: «Изменился! Конечно, я это понимаю, я же не маленькая! Интересно!»
3: «Что интересно?»
2: «Получается, что Сельма Лагерлёв одновременно и сказку, и учебник написала?»
0: «Конечно!»
2: «Вот бы и с другими предметами так! Например, учебник по математике и одновременно детектив! А можно еще географию сделать компьютерной игрой? Дойти до Африки! Это я уже название придумала!»
0: «Остановись, Соня! Я думаю, что это не так просто устроить!»
2: «Да я понимаю! Но помечтать-то я могу!»
0: «Ну, это конечно!»
2: «А как книжка заканчивается, интересно?»
0: «Читаем!» В кустах испуганно зашевелились дикие гуси.
1: «Не бойтесь! Это я, Нильс!» — крикнул мальчик. Услышав чужой голос, гуси совсем переполошились и шумом поднялись в воздух. «Акка! Акка, подожди! Не улетай!» — кричал Нильс.
0: Гуси взметнулись еще выше, а потом построились ровным треугольником и закружились над головой Нильса.
1: «Значит, узнали меня!» — обрадовался Нильс и замахал им рукой. «Прощаются со мной!» А одна гусыня отделилась от стаи и полетела прямо к Нильсу. Это была Акка. Она села на землю у самых его ног и стала что-то ласково говорить. «Га-га-га! Га-га-га! Га-га-га!»
0: Нильс нагнулся к ней и тихонько погладил ее по жестким крыльям. Вот какая она теперь маленькая рядом с ним.
1: «Прощай, Акка! Спасибо тебе!» — сказал Нильс.
0: И в ответ ему старая Акка раскрыла крылья, как будто хотела на прощание обнять Нильса.
1: Дикие гуси закричали над ним, и Нильсу показалось, что они зовут Акку, торопят ее в путь. Акка еще раз ласково похлопала Нильса крылом по плечу, и вот она опять в небе, опять впереди стаи.
0: «На юг, на юг!» — звенят в воздухе птичьи голоса. Нильс долго смотрел вслед своим недавним друзьям, потом вздохнул и медленно побрел домой. Так кончилось удивительное путешествие Нильса с дикими гусями.
1: Снова Нильс стал ходить в школу. Теперь в дневнике у него поселились одни пятерки, а двойкам туда было не пробраться.
2: «Да уж! Удивительная история!»
3: «Эх, как крылья чешутся! Небо, где ты?»
2: «Флинт, мечтаешь о дальних странах и полетах? Ты прямо как Мартин!»

0: Нет уж, позвольте, я останусь Флинтом, да. А мечтать? Я всегда мечтаю о чем-нибудь.
1: Ну что же, Василий Андреевич, вы победили, признаю.
0: Не забудь, теперь ты не должна ругать учебники.
1: Я помню, Флинт. Я всем девочкам в классе расскажу про Нильса и учебник.
0: А мальчикам? Мальчикам кто расскажет?
1: Вот ты, Флинт, и расскажи.
0: Хорошо, всем пока. Я пошел готовить свою речь.
1: Мне тоже пора. Пойду читать хорошие учебники. Пока-пока.
2: До свидания, Сонечка. До свидания, ребята.
3: В стране литературных героев.

0: Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут. Реклама.
1: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусные точка. Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
2: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: Детское радио. Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться в гостях у сказки. Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
7: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
8: Скоро рассвет, выхода нет.
7: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
8: Спи, моя радость, усни.
7: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
8: Мама, бабушка?
7: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
8: Ах, ничего себе.
0: Реклама.
9: Слушаю.
10: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
9: Что случилось, Добрыня?
10: Чудо-юдо сказки портит.
9: Это чудо-юдо, который из былин?
10: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
11: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
12: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи.

0: Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС «Кидс Суперлайк-шоу». 1 ноября. Москва. Лайф-арена. Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

0: Сказка на ночь.
1: Храбрый Муса. Албанская народная сказка. Собрался как-то горожанин Муса навестить в деревне своих родственников. Вышел он из города и зашагал по проселочной дороге в горы. Светило солнце, благоухали травы, щебетали птички, и настроение у Мусы было хорошее. Он шел и громко пел. Вскоре дорога стала круто подниматься в горы. Сосны и ели росли здесь так плотно, что, несмотря на солнечный день, в чаще было сумеречно. Муса огляделся. Вокруг никого, ни людей, ни жилья человеческого. Дорога узкая, между деревьями вьется.

0: не да деревья качаются. Совсем жутко стало Мусе. Как пустился он бежать со всех ног. Бежит, задыхается, боится назад оглянуться. Выбежал на поляну и остановился. Светит солнце, пестреют цветы, порхают бабочки. А Муса никак в себя не придет. Руки и ноги от страха трясутся. Тут на поляну вышел крестьянин. Видит, стоит Муса, бледный, весь дрожит, никак отдышаться не может, словно только что из рук злодея вырвался. Крестьянин и спрашивает: «Что с тобой, друг? Какая беда приключилась?»
1: «Да что и говорить, мил человек, никак в себя не приду. Такого страху натерпелся. Как мне удалось спастись, и не пойму. Я сегодня все равно, что заново на белый свет родился».
0: «Ну ладно, ладно, все уже позади. Теперь соберись с мыслями и расскажи толком, кого ты испугался».
1: «Ах, милый человек, да разве про это расскажешь? Разве такие слова найдешь? Это пережить надо. Как вспомню, от какой опасности ушел, сердце разрывается, весь дрожу, как видишь».
0: «Да не дрожи ты, а говори по порядку, что ты видел, что слышал».
1: «Видел и слышал такое, от чего до сих пор мурашки по телу бегают. Ведь я едва не погиб. Дикие звери чуть меня не заели. Так бы никто и не узнал, где моя могилка. А уж пользы от меня и вовсе никакой людям не было б. Угас бы, как светильник без масла».
0: «Да ты скажи, наконец, кто за тобой гнался, какой зверь?»
1: «А как кто за мной гнался? Я ж тебе говорю. Иду по лесу один-одинешенек. Вокруг ни души, темно, мрачно, птицы и те замолкли. Вдруг что-то как зашуршит, захрустит, завоет, заревет на весь лес. Обернулся, а позади огромная стая волков. 100 волков! А уж злые, презлые, да чего! И такие большие! Один вообще ростом с медведя!»
0: «Да что ты придумал? Где это видано, чтобы в наших краях завелась стая в 100 волков? Не иначе обманулся ты! У страха глаза велики».
1: «Я обманулся? Как я мог обмануться? Огромная стая! Ну, 100 не 100, а уж 50 волков точно! Диву даюсь, как мне убежать от них удалось!»
0: «Вот уж не поверю, приятель. Мы через этот лес каждый день в город ходим. 50 волков! Ты только людям об этом не рассказывай, а то ведь засмеют».
1: «Не веришь? Ну, не 50, а уж 25 точно. Что хочешь, а я буду твердо стоять на своем 25».
0: «25? Ха-ха-ха! Я, приятель, этот лес вдоль и поперек исходил, дрова здесь рубил, овец пас, но никогда не слышал, чтобы у нас в лесу водились стаи в 25 волков. А может, тебе все это почудилось?»
1: «Почудилось? Тебя послушаешь, так подумаешь, что там и дюжины волков не было».
0: «Конечно, не было».
1: «Не знаю, не знаю. Я же помню, лес как зашумит, как затрещит. А уж кто это был, сам не пойму».
0: Мало-помалу храбрый Муса успокоился. Уселись они с крестьянином на камушек, поговорили, а потом и распрощались. Вдруг крестьянин обернулся и кричит Мусе: Эй, дружище!

0: Дружище, ты бы лучше домой вернулся. Дальше не ходи, там лес еще темнее и гуще. Там тебе не только 100 волков, а вдобавок еще и 100 тигров померещится.
1: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: На детском радио мы слушаем сказку Рахили Баумволь о сером перышке.
2: А это сказка о сером перышке. О маленьком сером перышке, вылетевшем откуда-то из гнезда. А может быть, и не из гнезда. Может быть, это перышко выпало из крыла какой-нибудь птички, когда она, сидя на ветке, чистила себе клювом перья. Может быть, его уронила во время полета дикая серая утка. Все может быть. Но когда это перышко подхватил ветер, он не стал спрашивать, чье оно и откуда. Да и перышко, наверное, не помнило ничего о себе. Оно только трепетало всеми своими пушинками, подставляя каждую из них струе воздуха. Оно перебирало ими, как крошечными тонкими пальчиками. И так летело по ветру серое перышко до тех пор, покуда не встретился ему петух. Увидело оно петуха и просит его: «Возьми меня, петух, к себе в крыло».
3: А петух как закукарекает: «Я петух, петух, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. У меня красивые перья, а ты, перышко незаметное, лети себе дальше».
2: Полетело серое перышко дальше. Встретило оно попугая и просит его: «Возьми меня, попугай, в свое крыло».
3: А попугай ему в ответ: «Я попугай, попугай, у меня пестрые перья, а ты, перышко, неприглядное, лети себе дальше».

0: Полетело дальше серое перышко, распушилось на ветру. Встретило оно павлина и просит его: «Возьми меня, павлин, к себе в крыло».
1: А павлин развернул свой хвост веером и говорит: «Я павлин, я павлин, у меня особенные перья, а ты, перышко, невидное, лети себе дальше».
0: Летит дальше серое перышко, по ветру стелится, видит какую-то малую птичку и просит ее: «Возьми меня, хотя бы ты, малая птичка, к себе в крыло». «Хорошо», — ответила коротко птичка. А серое перышко тут же прильнуло к ее крылу. Уж очень долго оно летело и сильно устало. «Не гордая птичка», — подумала серое перышко. «Да и чем ей гордиться? Не кукарекает, не распускает хвоста веером. А все же интересно бы узнать, кто она». И серое перышко спросила: «А как тебя звать, маленькая птичка?»
2: «Меня зовут Соловьем», — ответила птичка. Вспорхнула на высокую ветку и залилась звонко-звонко, так, как это умеет лишь один соловей.
3: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
7: Это бюро воплощает в реальность все, что им написано.
8: Я лечу!
9: В этом и проблема.
6: «Волшебное перо». Категория 6+.

0: что ее еще не открыли. И про нее не знает никто.
1: А ее откроют?
0: Конечно. Главное, чтобы она такая маленькая не потерялась в этом большом звездном пространстве.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых. Каждый родитель желает знать. Далее на Детском радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
2: Возрастная категория 18+.
3: Добрый вечер, уважаемые родители наших маленьких слушателей. На часах 10 вечера, и в эфире программа для вас, я ее ведущая Елена Самойлова. Сегодня мы продолжим говорить о фруктово-овощном рационе и коснемся такой темы, как микробиом. Чем кормить и как беречь многочисленные микроорганизмы, населяющие наше тело изнутри и снаружи, чтобы они служили нам верой и правдой и приносили максимальную пользу. Кстати, если вам прямо сейчас захотелось цветной капустки или, может быть, сладкой булочки, то не исключено, что это не вам захотелось, а вашим микробам. Разобраться во всем нам поможет специалист Центра традиционного акушерства и семейной медицины, врач-педиатр с 30-летним стажем, диетолог Юлия Андронникова. Юлия, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Каждый родитель желает знать.
3: Мы уже несколько дней говорим о пользе овощей и фруктов и всевозможных продуктов, которые богаты витаминами, фитонутриентами, клетчаткой и так далее. Когда мы начали с вами наш разговор, мы говорили в первую очередь о том, что овощи полезны потому, что там много клетчатки, а клетчатка формирует питательную среду для нашей микробиоты. Я хотела сейчас остановиться на этой микробиоте вот с какой точки зрения. Сейчас ее называют уже чуть ли не еще одним прям вот органом.
4: Да.
3: И говорят, что микробиота влияет на все. Она влияет на наше настроение, она влияет на здоровье, понятно. И что даже влияет на наши вкусовые пристрастия. Что если мы хотим брокколи, я прям вот книжку читала, там так и было написано, что если мы хотим брокколи, так это брокколи хочет наша микробиота. Это действительно так?
4: Да, действительно так. Об этом сейчас. Это уже такой установленный факт, потому что наша микробиота, наш микробиом составляет примерно 3 килограмма, 3, а то 4 килограмма вес. То есть, понимаете, это отдельный орган, больше, чем там мозг. И там действительно идет вот такой отдельный процесс, который активизирует все ферменты, все микроэлементы, все витамины. То есть без нее как бы процесс, вернее, как не то, что без нее, она, конечно, будет. Вопрос, какого качества она. В зависимости от того, какая она будет, человек будет либо быстрый, либо медленный, либо толстый, либо худой. Точно мы хотим сладкого тогда, когда у нас там дрожжевые.
3: Это тоже она виновата,
4: она,
3: да?
4: Она виновата, да, она нами вот управляет. И вот, ну и мы можем ей управлять. Управлять с помощью вот как раз правильного питания. Да, то есть убрать максимально легкое сладкое, уменьшить ту, да, добавить максимально вот полезные клетчатки и нутриентов, чтобы росла та, которая нужна. Ну и, конечно, от нее зависит иммунитет. И не только от тот, который мы вот привыкли на ОРВИ сегодняшний, на все наш иммунитет, на онкологические заболевания.
3: Ну, то есть и на серьезные заболевания,
4: да,
3: тоже.
4: Да.
3: Тогда у меня сейчас вопрос. Значит, мы ее кормим клетчаткой, чтобы она у нас была хорошая. Капусточкой квашеной, да?
4: Да.
3: Сок квашеной капусты. Что еще ей нужно, чтобы она была здоровая?
4: Значит, у вас должна быть хорошая перистальтика. Да, то есть там, где застой, опять же, идет неправильное и закисление и так далее. То есть не должно быть много кислого. Питьевой режим, потому что от него зависит, опять же, какая скорость движения нашего кишечника. Например, не рекомендуется пить воду, которая содержит хлор. Например, если вы привыкли там из-под кранчика воды выпить, это не очень хорошо, потому что или там ребенок пошел в бассейн нахлебал тоже хлор, пожалуйста, он же антисептик, он будет убивать ее. Ну и, конечно, вредят ей очень сильно это антибиотики и антисептики. И когда мы используем очень много препаратов, которые обладают антисептическим действием, даже антибактериальное мыло, если оно часто, да, не просто когда вы

0: если это пришли там откуда-то из грязного места, где вы там хватались в туалете за ручки, там вообще стен, там, конечно, может, имеет смысл помыть антибактериальным мылом. А в принципе, если вы его используете постоянно в обычной жизни, вы обедняете свою микрофлору. Соответственно, она будет влиять и на общий микробиом. Это все в целом, да? То есть, мало того, даже стрессовые факторы, то есть человек, который живет в мегаполисе, испытывает этот постоянный стресс, тоже влияет на эту самую микробиоту. Поэтому как бы вот базовые принципы сохранения иммунитета, они вот подходят вот и для сохранения микробиома. Ну, коротенько все сказали. Угу. Да.
1: Все. А, тогда давайте к микробиоте, раз она так сильно руководит нашей жизнью. Помимо овощей, чем ее еще кормить?
0: Давайте так. Продукты должны быть качественные. Белок, конечно, не кормит клетчатку, но, тем не менее, он кормит весь организм. Микробиота ест клетчатку, и она в основном...
1: Она только клетчатку ест.
0: Да.
1: А молочные продукты с большим количеством всяких разных...
0: Ну, там в основном инулин, который тоже является вот, ну, питательной средой для них. Но это тоже, ну, это какие-то сложные сахара. Не совет.
1: Мы с вами очень много на этой неделе уделили внимание овощам и фруктам. Да? Что еще полезно для нашего организма с точки зрения микробиомы? Что она ест еще?
0: Ну вот мы с вами говорили в основном про клетчатку и говорили про овощи и фрукты. Но клетчатка есть не только в овощах и фруктах, она есть еще в зерновых продуктах, да, то есть, в общем-то, все, что растет, по большому счету, это и есть клетчатка. Да? То есть бобовые, ну, которые не совсем овощи, да, зерновые, да, то есть там киноа какая-нибудь, рис, это тоже все клетчатка, да, но чем грубее как бы зерно, да, чем дольше оно варится, тем больше полезной вот клетчатки, чем больше оболочки осталось вот этой вот в продукте, да, они не очищены совсем, рис, который вот там совсем такая рисовая каша, которая там будет мало питания для нее, и мало будет витаминов. Да, то есть на самом деле, вот мы то, что говорили, что все полезные вещества, они как раз где-то в оболочках. То есть чем менее очищены...
1: И у крупы то же самое.
0: И у крупы то же самое. Чем менее отшлифованный, чем менее очищенный продукт, и, соответственно, а как мы это видим? Мы это видим по времени варки. Да, то есть если это быстро приготавливаемые каши, да, вот эти вот быстренькие, да, то там не будет, будет очень мало полезного, да. Если это каша, которая длительной варки, то там будет больше полезного для организма в принципе, ну и для той самой микробиоты, то есть ей будет там что покушать, на чем расти правильно. Вот, что... В принципе, для организма очень важно достаточное количество белка, да, потому что, в принципе, организм
1: строится... Ну, белок – это, в принципе, основа.
0: Да, да, да. Но белок у нас, мы понимаем, что есть растительный и есть животный. Мы с вами больше про овощи, фрукты и растения. То есть тут тоже нужно понимать, что белковый...
1: А разница между растительным белком и животным, она очень велика. Ну, то есть вот, например, могут ли бобы, где, да, как известно, много белка, заменить куриную котлетку ребенка?
0: Ну, у нас есть понятие незаменимые аминокислоты, которые есть только вот в животном белке, вот, и их практически нету в растительном, и 100% заменить не могут. Другой вопрос, что чем старше человек, тем меньше он нуждается в каких-то вот этих компонентах. То есть, если мы берем ребенка, то ребенок вегетарианец, это совсем тяжело.
1: Это недопустимо, по большому
0: да,
1: счету.
0: Да, потому что там просто он будет недополучать огромную часть своего, того, на чем он будет строиться. Если мы берем взрослого человека, но тут тоже нужно понимать, что есть особенности генетики, да, то есть есть нации, которые, в принципе, изначально они могут быть вегетарианцы, у них по-другому работают ферменты, у них по-другому работает обмен веществ, и тогда они и во взрослом возрасте, тем более, и даже, может быть, раньше могут... идти в сторону вегетарианства. Но если вы, например, генетический человек, который настроен на вот это хищничество, да, в полезном таком случае, посадите на вегетарианство, он просто погибнет. Да? То есть все зависит от того, от условий жизни, где формировался этот геном. То есть если это индусы, там, которые в теплом климате, которые изначально, ну да, там действительно у них очень высока вероятность того, что вегетарианство им подойдет. И если это, например, эскимосы, которые вообще у них никогда растений вокруг них не было, они питались только там китовыми продуктами, китовым жиром и так далее, и так далее. Если вы вдруг его будете кормить растениями, то, ну, организм просто погибнет, потому что ему просто нет этих ферментов, он не сможет это все переварить и отправить туда, куда это нужно. Поэтому тут вот...
1: Значит, учитываем еще и нашу генетику.
0: Генетику, да. Поскольку мы все-таки здесь

0: имеем смешанные виды генетики, да, то вегетарианство для нашего региона вообще не очень.
1: Ну и потом у нас достаточно продолжительное время холодно. Да. А когда холодно, нужна животная пища, правильно же?
0: Да, да.
1: Тогда давайте к базовым принципам.

0: витаминов, микроэлементов и вот тех самых фитонутриентов, про которые мы с вами говорили. Все это мы своему организму должны дать. Дальше. Очень важен режим дня. Сон, понятно, но кроме того, чтобы был сон, который во сне вырабатываются многие гормоны, которые влияют на иммунитет, да, тот же самый меланин, который влияет на иммунитет, да, кортизол чуть попозже, вот чтобы не кортизол только работал, да, который гормон стресса, который, наоборот, все собирает, но если мы постоянно в этом самом стрессе, то наши все дальнейшие защитные силы просто истощаются, да.
1: Но, с другой стороны, без кортизола тоже
0: без
1: нельзя.
0: Без него нельзя, без это стресс, не да, но это защита, угу. Это бей-беги, но и когда мы все время в бей-беги, это же все требует больших расходов.
1: Все лекарства.
0: Мы же все истощаемся, да, поэтому как бы до того, как он начал работать, мы должны очень хорошо расслабиться. Расслабиться, отдохнуть, дать вас перестроиться, накопить этих сил, чтобы потом бежать и кого-то бить. Вот. Поэтому должен быть полноценный сон. Вот чтобы полноценный сон был, должно быть хорошее бодрствование. Не перебодрствование где-то там. Я всегда говорю, что для того, чтобы ребенок хорошо перенес детский сад или школу, да, вот этот выход, да, после лета, он должен войти в режим этого самого детского сада или школы примерно за месяц-два до того, как он туда выходит. В организм вообще, когда он к чему-то привыкает, вовремя есть, вовремя спать, ложиться, вовремя там спортом заниматься, он на это и настраивается. То есть абсолютно четко работает тот же самый желудочно-кишечный тракт, то же самое питание, про которое мы говорили. Если вы делаете равномерно это все, а не один раз в день в огромном количестве, да, то, собственно говоря, и все ферменты вырабатываются, и чувство голода этого безумного нет, и все как бы переваривается хорошо, а не так, что вы тут хватили, и там не поймешь, что переварилось, не переварилось, усвоилось, не усвоилось. Да? Поэтому вот этот вот момент, который вот спокойно... И изменение режима – это тоже стресс для организма. То есть, когда мы, ну, как бы выходим, например, в детский сад, нам нужно уменьшить количество стресса, который падает на ребенка. И первое, что мы можем сделать, это ввести его в этот режим, когда он встает в то же время, когда он гуляет в то же время, когда он спать днем ложится в то же время, а не так, как он всегда спал, не поймешь как, или не спал вообще, и тут вдруг его положили, то есть какое-то насилие над ним происходит. То же самое, значит, он должен в том же детском саду, вы должны посмотреть, что там кушают, да, потому чтобы та еда, которая там есть, не вызывала у него как бы неприятие, да, и дополнительный вот этот вот стресс, когда он пришел, он никогда не ел эту кашу. Он всегда ел там омлет, например, на завтрак, а тут ему дают кашу. И он ее не хочет, он ее не съел, он испытал стресс и остался голодным.
1: То есть он до обеда.
0: До обеда. А активные какие-то действия, в результате, значит, там он, его организм, мало того, что получил стресс, не докормил его микрофлору, а что он сделает? Он сейчас где-нибудь конфетку скушает, если найдет.
1: Ну, если мама в карман тем более положила.
0: Да, да, да. Вот, пожалуйста, момент, да. Второе, про режим дня, сна, да, мы уже проговорили, что сон полноценный, со всей возможной гигиеной сна, потому что посмотрите, вот, товарищи родители, посмотрите, что такое гигиена сна, у нас сегодня нет на это время, какой должен быть воздух, какая должна быть прохлада, как мы выключаем все источники, даже подсветки какой-то, да, потому что вот все работало так, как надо, вырабатывало те гормоны, которые есть. Это очень важный момент, вот исполнение гигиены сна, потому что просто мы тоже сбиваем, питьевой режим. Насколько, в принципе, важен питьевой режим для того, чтобы функционировал хорошо организм. Я вам могу привести пример, когда дети выходят в детский сад, им не допивают воды и получают какие-то заболевания, там, мочеполовой сверли, запоры, потому что просто они не допили этой воды, они еще не могут попросить, или там в школе, например, нет в доступе. Хорошо,
1: и
0: если там...
1: ищут причину в чем-то,
0: да,
1: а причина,
0: она
1: на самом
0: просто,
1: деле...
0: да, не допил воды. Да, не допил воды, слизистые высохли, и даже ОРВИ заболел быстрее.
1: А сколько водички? Ну, если вот не про полтора литра, ни один ребенок нормальный не будет это считать.
0: Да, да.
1: Вообще, вот как понять, что сколько нужно пить, когда нужно пить, и когда это дефицит воды?
0: Ну, дефицит воды – это если сухие слизистые, если начинаем подкашливать, если как бы вот начинаются запоры, это уже прям конкретно.
1: То есть, если нам прям вот хочется пить, то мы это уже, пить. В общем...
0: Да. Причем, мало того, если мы говорим про уже старше-постарше людей и взрослых, мы часто начинаем кушать тогда, когда мы хотим пить. Тут лучше, чтобы вначале попить и подумать, хочу ли я дальше кушать или нет. Может быть, мне просто не хватало воды. Но для детей вот маленьких вот должна быть вода в свободном доступе, тогда, потому что вот если это желание есть, либо хотя бы предлагать им воду, ну вот вот пол-литровую бутылочку в день они должны обязательно выпивать. То есть мама может поставить эту воду с собой, хорошо бы больше.

0: больше, да, хорошо бы больше.
1: Да. В садик пьем, спим, правильно едим. Что еще?
2: Гуляем.
1: Гуляем.
2: Гуляем. Причем гуляем, как я всегда говорю, что на немножко на выносливость. То есть идем пешком или на велосипеде едем в каком-то равномерном таком темпе, да, чтобы у нас хорошо работали мышцы, чтобы мы хорошо дышали.
1: То есть движение потому на воздухе.
2: Движение на воздухе, потому что иногда мамы думают, что с ребенком там поколбасился на детской площадке, этого вполне достаточно. Нет, к сожалению, вот это вот перевозбуждение, которое получает ребенок на детской площадке, недостаточно мышечной работы, это ну, не совсем то, что хотелось бы. Вот оптимально, если вы выберете какой-то путь домой может быть более длинный, там через какой-то парк или что-то еще. И опять же, общаясь с ребенком в хорошем темпе, пройдете этот путь. У него поработают мышцы, у него лучше будет поступать кислород ко всем органам и тканям, и прежде всего головному мозгу, да, а все руководит все равно и оттуда. Вот. И ребенок отработает свои эмоции, которые, может быть, накопил. У вас будет время, может быть, с ним поговорить, какие-то вопросы решить. Это очень хороший момент. Вот не посадите его в машину довести до дома. Ну, понятно, у всех разные условия, но, тем не менее, найти время вот на эту вот дорожку, да, на вот этот путь,
1: что, ну, да, пусть тем более, подлиннее. Что родители очень часто берут ребенка из школы, там вот, например, если они едут с работы, да, они сажают его в машину, и даже если это там, не знаю, 3 шага до дома, все равно это...
2: Да, а ему, ребенку нужно как бы вот пройтись, ему нужно, опять же, сбросить вот эмоциональную нагрузку и поработать мышцами, хорошенько продышаться. Вот этот момент. Ну, либо делайте какую-то физкультуру дома. То есть обязательно должна быть физическая нагрузка. Опять же, это не вечером перед сном, да, это как раз хорошо, когда это
1: после
2: вот
1: школы.
2: Это вот после школы, вот еще до ужина, вот этот вот момент, он очень хорош.
1: Угу. Может быть, еще есть что-то, что вот по поводу подготовки к детскому саду, потому что какой-нибудь, знаете, прям такой сенсационный секрет.
2: Вы знаете, вот сенсационного нет, я просто хочу сказать, что все в голове у мамы. Потому что если мама чувствует себя матерью ехидной, что она вынуждена там пихнуть маленького ребенка в детский сад, а лучше бы она там до какого-то возраста сидела дома или вообще туда не ходила, то это будет очень сложно сделать, потому что дети очень хорошо считывают вот этот момент. И даже все наши варианты с режимом дня и со всем, они не сработают. Ребенок будет плакать, поситься к маме и так далее. Если мама настроена позитивно, и она прекрасно понимает и пользу этого детского сада, и не чувствует
1: себя... И ребенку об этом рассказывает.
2: И ребенку. Не просто даже рассказывает. Вот, понимаете, вот рассказывание это одно, вот на внутреннем вот этом состоянии, да, потому что ребенок очень хорошо считывает эмоции мамы, вот это ее внутреннее состояние. Если ее очень это ломает, он будет как бы этим отчасти пользоваться, и это будет очень сложно сделать. То есть создать вот этот позитивный образ детского сада у себя в голове и, в принципе, в своей жизни, и для ребенка тоже, да, то есть рассказывать, как там хорошо. Ну, не просто рассказывать, а рассказывать это с уверенностью, вот этой вот эмоциональной уверенностью, то, как правило, тогда все заходит.
1: То есть, если ребенок понимает, что мама сейчас ждет повода от него не отдать его в детский сад, он это считает и может этим воспользоваться.
2: Да. Да, у нас же сейчас, к сожалению, у нас как-то так, что до 4 мы точно не пойдем, и это как бы и не надо. Ну, по-разному. Ну, я всегда говорю, что обязательно перед школой, обязательно как минимум год-полтора ребенок должен проходить детский сад, чтобы не было вот этого стресса нового коллектива, там, субординации с воспитателями и так далее, что несколько преподавателей, чтобы у него не было это, когда он вышел в школу. Это вот тут даже не обсуждаем, это обязательно должно быть. Но, в принципе, дети обычно готовы уже в 2,5-3 года совершенно готовы к этой социализации. И, в общем-то, там тоже много плюсов, чем он бы просто сидел с мамой, даже если они ходят на развивашки. Вот эта структурность детского сада, она, в принципе, очень даже полезна.
1: Ну и, наверное, тут можно сказать для тех родителей, которые, ну, например, молодые совсем родители, да, что если ребенок, пойдя в детский сад, какое-то время часто болеет, это тоже где-то норма.
2: Ну, смотрите, часто вот вообще тема частой болезни, она такая немножко не совсем про часто. Вопрос не как часто и сколько, да, а как долго он болеет, да, и как он болеет. Потому что, на самом деле, если вы повели в сад ребенка там в районе 2 лет, у него время, когда он начинает болеть, когда его иммунитет начинает болеть, отрабатывать вирусы, бактерии и так далее. Но он должен справляться с этим быстро, болеть примерно недельку, да, то есть 3 дня там у него температура, сопли, дальше он 3 дня выходит из этого состояния и спокойно идет в детский сад. И потом ходит.

0: это какое-то время, да, предположим, а потом там 2-3, потом снова, значит, у него сум. Это совершенно нормальное состояние, даже
1: это не
0: если это
1: для паники,
0: даже
1: для того,
0: если
1: чтобы
0: это происходит там раз в месяц, да, то есть вот по ВОЗ ребенок, не ходящий в детский сад в районе 2 лет, может болеть 8 раз в год, а ходящий в детский сад 8 умноженное на 2. То есть это чаще, чем 2 раза в месяц. Если при этом он болеет редко, ну вот вы сходили 3 дня в детский сад, а потом вы месяц сидите дома, потому что у вас отит, бронхит, антибиотики, что-то еще, и вы очень тяжело из этого выходите, потом вы опять пошли, опять 3 дня походили и снова слом, это говорит о том, что у вас нарушение адаптации. То есть ребенок болеет, может быть, и 2 раза всего, но достаточно тяжело, и это вопрос, что значит, где-то что-то не срабатывает. Да? Иммунитет его не готов к детскому саду, эмоционально-психологически вы не готовы к детскому саду, психосоматика какая-то идет, потому что иногда бывает, имеет смысл поменять сад или воспитателя, если идет хорошо. Такие ситуации тоже возможны. То есть тут нужно поразбираться, что первоначально в данном случае. Но это точно не адаптация, то есть это ненормальная адаптация к детскому саду, срыв адаптации, с ним надо работать.
1: Ну, просто потому, что многие мамы начинают волноваться. Вот мы часто-часто болеем, но, значит, да, как да. бы это не повод, это просто ваш да. иммунитет учится.
0: Да, да. Я всегда спрашиваю, часто болею, когда они говорят, что часто болею, я говорю, как часто, как долго и чем это заканчивается. То есть они говорят, что мы болели там 4 раза, но при этом у нас 3 дня сопли, даже не было температуры, ну, это нормально совершенно. Если мы болели 1-2 раза, но при этом мы болели 2 месяца, еле вышли из этого состояния, вышли в садик и снова заболели, вот это уже вопрос. Ну и вопрос антибиотиков. То есть, если применялись антибиотики, значит, уже какое-то более серьезное было состояние, значит, а иммунитет не справился. Но если, конечно, это не антибиотики, которые были не назначены просто так.
1: Понятно. А если у нас ребенок вернулся из садика, что-то там покашливает, какие-то у него сопельки, какая первая помощь, которая, может быть, даже поможет нам не садиться дома?
0: Ну, самое главное – это хорошее увлажнение. Это, кстати, увлажнение слизистых, увлажнение воздуха. Вот, кстати, когда вы идете в детский сад, вы должны посмотреть, в каких условиях находится ребенок, да, как часто там проветриваются, как часто они гуляют, потому что если гуляют мало и не проветриваются, да, то ребенок гораздо чаще может заболеть. Иногда родители расстраивают, что мы пришли, а окна открыты. Я говорю, вас как раз не это должно расстраивать, потому что ваш ребенок, если привыкнет к этим открытым окнам, то, собственно говоря, он и не будет болеть. Но это говорит о том, что проветривается.
1: А как же сквозняки?
0: Да ничего страшного. К чему приучите? Я всегда говорю с самого рана. Вот ребенок родился, я говорю, к чему приучите? Будете растить, как тепличное растение, без сквозняков, шапочки, в шарфике и бояться там выпить глоточек холодной воды? Любой сквозняк, любой... Посмотрите, вот мы лето, вот сейчас жаркое было лето. Вот вы заходите в подъезд после жары. Или домой, или в магазин, где кондиционер. Вот, пожалуйста, вам перепад температуры, ваш ребенок к этому не готов. Да? Поэтому к чему приучите? Ребенок должен быть приучен и к сквозняку в том числе, и к тому, что где-то он промочил ноги. Понятно, что ну, максимально внимательно должны смотреть это. Но очень часто бывает, что где-то там описался, где-то промочил ноги, а на прогулке никто не знал. И если он условно говоря, закаленный, как это говорят, то ничего с ним не случится. Поэтому, вот еще раз говорю, в саду должно быть проветриваемо, не жарко и достаточно влажно. Это вот те условия, при которых инфекции не будут садиться на вашего ребенка и размножаться в вашей носоглотке. Поэтому, если вы пришли чуть-чуть соплей, вы что первое делаете? Увлажняете. Вы даете много пить, вы увлажняете слизистую, ну и, соответственно, чтобы вот это все быстренько выходило, да, когда что при уровне. Пить и писать. И увлажнять слизистую. Это первое, что вы можете делать. Другой вопрос, что если у него завтра легкие сопли, ну, наверное, имеет смысл пересидеть дома, потому что уже на этот фон уже сядет что-то.
1: Что
0: да,
1: угодно.
0: Да, может быть, имеет смысл пересидеть дома. Вот. А так, я говорю, что увлажнение слизистой и в садике тоже важно. Собственно говоря, используют целевой раствор, там физраствор, когда вы вышли из детского сада, там брызнули в нос, отсморкались, чтобы эти все бактерии, которые там есть, не засиживались.
1: Ну и дали попить.
0: Да, и дали попить, конечно.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Друзья, время нашей программы подошло к концу. Напомню, всю неделю у нас в гостях была врач-педиатр, диетолог Юлия Андронникова. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были.

0: были в эфире. Более того, послушайте этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами. Не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера и отличных выходных.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

0: Реклама на детском радио.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Fun Day – для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.

0: дети спят. Реклама на детском радио.
1: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

0: засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Детское радио. Детское радио.
1: Детское радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Тихо.

Засыпательно. Засыпательно.

ФС-77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Дети спят.

Обязательно. Засыпательно. Детская.